Кого там повело? Давайте-ка прямо сейчас сделаем громче авторадио и будем держаться друг друга. 24/7 на связи и, между прочим, в самом разгаре счастливый сезон супер игры «Много денег». 5 миллионов рублей, 5 желаний было на старте в призовом фонде, и сейчас мы разыгрываем 4 миллион и двигаемся к 4-й мечте. Чего вы хотите? Может быть, закрыть автокредит, как Вера Лаврикова из Москвы? А может, 1 миллион рублей, как Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга? Ну или профессиональную фототехнику, как Игорь Чугляев из столицы. Любое ваше желание исполним. Главное поделиться им на нашем сайте и поменять гудки в мобильном на Авторадио. Играем каждый день, слушайте внимательно. А я, Олеся Соболева, желаю удачи.

0: Продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.

0: как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 283 03. Советская 9 30, офис 201.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Космо.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда

0: новый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Публис. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
4: Тау-галерея, первый этаж.
5: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
6: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна занавешенные дождем, чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы под обстрелом и под огнем.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2. Космо!

0: сейчас это вкусная пицца. Звоните и заказывайте 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
3: Решиться сложно.
4: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 5 утра.

0: лучших фильмах.
1: Да порой в жизни бывают такие сюжеты, что хоть фильм снимает. Ну а мы подберем саундтрек к любому моменту. Мы, кстати, это ваше любимое авторадио. И я, Олеся Соболева. И вместе мы потом устроим такой киносеанс. Отличного дня!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Принял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм» не офета.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айдабанк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айдабанк!
10: Яркие каникулы?
11: Айдабанк!
10: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: родителей старше 16 лет.
1: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все снят, успокоит. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

и сладость читал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон 453-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25. Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
2: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ООО «МКК АЗ-68».
0: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД-медицина.

0: 74-44-54.
1: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужны двери! Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
7: 8 800 222 87 88.
6: «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
9: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 600 000 рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
10: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
16: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
17: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

зачем, когда, почему? На эти и другие вопросы обязательно найдем ответы и добавим смысла этому дню вместе. Олеся Соболева, в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет и внимательно смотрите по сторонам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс.
8: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
9: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-40.
15: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
16: Кроссовер будущего «Амода С5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
17: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
18: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
19: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Вот».

0: большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
1: Те, что с гусем.
0: Так они все с гусем.
1: Так я все и возьму.
2: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

Мама, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю,

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на ПМПП?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ПБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. Код ПБ 24-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Гребенная Калина.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскот с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскот от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ОКЛ Стрит, ОКРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
6: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими

0: увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
1: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО. Угрэн 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат». На Усть-Курдюмской, 14.
4: Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО «МКК АЗ-68».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД-медицина. 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движение и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
13: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис-КМ» «Неофета».
14: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-2.

0: 22-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
5: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: О, Elvis, кай, у меня фета.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Перспектива. Украина 111 525 701 1440. Нижний Новгород.
12: Рекорд.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
7: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
8: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
9: Они чувствуют нас.
10: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Германии разработали концепцию нормализации отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Партия «Альтернатив для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российской нефти и газа. Об этом сообщает Билд со ссылкой на источники. По данным газеты, концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Зам руководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса, который должен исходить из национальных интересов Германии. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины, пишет газета.ру. Параллельно АДГ разрабатывает отдельную концепцию отношений с США. Партия приветствует переориентацию американской внешней политики при президенте Дональде Трампе, в частности, его отход от того, что в АДГ называют глобальной интернационалистской политикой прошлого.
0: Про регионы.
2: В поселке Палана Камчатского края ликвидировали медведя, который перелез через забор и оказался на территории средней школы. Об этом рассказали РИА Новости в администрации населенного пункта. Хищников встретили две работницы образовательного учреждения, которые незамедлительно связались с полицией. Было принято решение не отпугивать животное при помощи автомобиля за пределы поселка из-за опасений, что это может быть гораздо опаснее. Специалисты намерены провести ветеринарные лабораторные исследования, взять биопробы, в том числе на предмет возможного бешенства. Рост популяции медведей не имеет прямой связи с их опасностью для человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды. Опасность представляют животные, которые не боятся человека. Например, выросшие на свалках, питающиеся остатками отходов у туристических баз, поселков и те, кого люди решили подкормить.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах под предлогом подозрительной активности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Там отмечают, что для восстановления доступа мошенники предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС. Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету жертвы, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт. При этом заметить пропажу можно не сразу, поскольку уведомления о заказах приходят в тот же аккаунт, к которому мошенники уже получили доступ.
0: Про школу.
2: На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Школы могут самостоятельно выбирать количество уроков. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минпросвещения. Помимо этого, образовательным организациям рекомендованы 24 дополнительных общих спортивных модуля. Но к урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого ребенка.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Каждодневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека 6-10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 50-100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Итак, друзья, всем доброе утро! Особенно тем, кто сейчас одной рукой пытается натянуть носочек, а второй на ощупь ищет чайничек на кухне. Ну, по навигатору сейчас все двигаются в основном. Соответственно, не все проснулись окончательно, но мы в этом деле поможем. Тем более сегодня уже как бы мы все практически на пороге тут, на горизонте. Что? Что? О-о-о, субботка! Ну, практически.
1: А,
0: ты если
1: так?
0: Очень сильно прищуриться.
1: Если очень сильным оптимистом быть.
0: Да. А почему нет? Давайте делать так, ну, думать не что еще, а осталось-то всего ничего. И все, и можно будет отправиться в выходные. Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире. Авторадио в студии. По выражению лица, до сих пор я уверен, что он думает, что в кроватке Иван Броневой.
1: Я мечтаю.
0: Кстати, никто не запрещает наш трудовой вот этой
1: инспекции, договор.
0: Нет, мы что подписываем с организацией?
1: Договор трудовой.
0: Да, не написано, что ты сюда на кровати можешь приезжать. Абсолютно не запрещено.
1: Попробуй, скажи нашим сотрудникам службы безопасности.
0: Ну, то своя переносная.
1: Так, и человек, который считает хождение по лестнице экстремальным видом спорта, Денис Курочкин.
0: На третий уже отдышка. Ступени.
1: На четвертый уже вызывать скорую.
0: Вот именно, поэтому, ребята, давайте. Просыпаемся. Делаем это бодро, весело, дружно в нашей компании. Как всегда, пробежимся по интересным новостям со всего мира, которые могли случиться с нами за ночь. Чтобы вы не отвлекались, спали спокойно, мы для вас их собрали. Потом организуем драйв-чат, но прежде традиционно давайте начнем с нее, с величества музыки.
1: Ну, пожалуйста,
0: поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Ох уж эти утренние кокцуны, конечно. Да, еще час назад мы так же выглядели, поэтому давайте, ребят, приводите себя в порядок. Включайтесь, это драйв-шоу, поехали. В эфире Авторадио, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Как и обещали, быстренько давайте по всему земному шарику пробежимся. Что же случилось в мире, пока мы с вами спали? А пока мы спали, Уильям Дефо выучил еще одну русскую поговорку. Ну, молодец, молодец, вот такое хобби он себе нашел.
1: Неплохо. Тайского монаха задержали за кекс на столе и кражу почти 3 миллиона долларов пожертвований.
0: Ну, надо расслабляться, чего нет? Может быть, там день какой-то был, знаешь, свободный. А первый снег, говорят специалисты, в Москве выпадет уже через месяц. Вот так вот, в принципе, можно задуматься о покупке зимней резины, если ее у вас еще до сих пор нет.
1: Ну, кстати, самое время, да.
0: Почему-то рано, правда. Если через месяц, это середина октября, как-то, ну...
1: Ну, нет. Так он первый. Он, скорее всего, и растает. Так же быстро, как выпадет.
0: Не хотелось бы вообще, чтобы он был. Ну, я вас предупредил.
1: Так, румыны изобрели альтернативу пощечинам. Теперь вместо щечек ладошками надо попадать по женским ягодичным мышцам.
0: Прекрасный спорт.
1: Есть видео.
0: Запишите на тренировку. И кринж, рофл и имба, как говорят молодые люди, возглавили список самых раздражающих слов. Вот так вот.
1: Согласен.
0: Почему туда слово «работа» не попало? Потому что те, кто их эти слова произносит, на работу еще не ходят. А мы уже стремимся к этому, друзья, месту. И прежде чем вы туда попадете и вас начнет отвлекать эта работа, мы тут подумали, вот какой драйв-чат организовать. Аналитики. Вот что нас заинтересовало. Тут посчитали, что за последний год количество людей, которые используют нейросети, а давайте по-честному, нет-нет, да мы к ним прибегаем за помощью, выросло. Выросло количество людей аж в 3 раза. То есть ИИ сейчас везде. От умной колонки, да, на кухне до самых сложных программ на работе. Особенно, наверное, это раздражает, когда семейный чат мать отправляет какое-нибудь видео, говорит, ничего себе, правда собак так поет. Так вот, давайте сегодня вместе с вами поговорим про эти технологии. Рассказывайте нам, ребят, вот вы лично пользуетесь благами 21 века? Доверяете искусственному интеллекту, как вот верному помощнику, который делает за вас нудную работу? Или вы, возможно, наоборот, проклинаете это явление всеми силами? Потому что, опять же, другие ученые говорят, что нейросеть уже настолько быстро развивается, что мы не успеваем сами за ней. И вот этот, как в фильме «Терминатор», вот эта ситуация, которая там была, не очень приятненькая, возможно, скоро настанет.
1: Там же дата еще подходит, там же, помнишь, да?
0: А она уже была.
1: Была уже?
0: Да.
1: А, ну тогда можно выдохнуть, тогда норм, пронесло.
0: Чуть-чуть с опозданием идем. Итак, ребят, пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Пользуетесь ли вы ИИшкой, вот этими всеми историями 21 века? Доверять такому помощнику или, наоборот, нет? Очень сильно хотим, собственно, с вами пообщаться по этому поводу. Также пообщаемся с книжным блогером. Уже через несколько минут Ульяна Улилай к нам заглянет в студию. Расскажет, что действительно всегда важно, интересно и не выйдет из моды. Это книги. А вот какие и по какой теме, узнаем уже от нее. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Напряженные 6 баллов фиксирует Яндекс.Карты в этот утренний час в Саратове. Автомонитор начинает свою работу. Всем доброе утро. Меня зовут Владимир Воротников. Сегодня я буду дежурным по пробкам в городе. Движение затруднено сейчас на Соколовой, технической до танкистов, а также на Усть-Курдюмском шоссе от Дудаковской до улицы Аэропорт. Не менее сложно с проездом сейчас на танкистов Астраханской от Первосадовой до Московской. Тормозит Мичурина на участке от Бабушкиного взвоза до Вольской. Медленно движется поток машин на улице Рахова на участке от Большой Казачьей до Советской, также на Большой Казачьей от улицы Рахова до Астраханской. В утреннем заторе сейчас и Большая Горная от остановки Деловой центр «Навигатор» до Астраханской улицы. Пока это вся информация к данной минуте. Какими бы маршрутами вы ни ехали, оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новый автомонитор уже через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Компании Barco 25 лет. В честь юбилея дарим скидку 25% на профпист металлочерепицу сайдинг. Стройте с выгодой. Barco 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Дongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak». Модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Ленда. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
0: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
6: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
9: Что бы вы ни планировали,

0: Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Авторадио. Авторадио. Поехали.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Прежде чем пообщаемся с нашим книжным блогером, человеком, который всегда советует правильные книги, тут решили пойти навстречу молодежи.
2: Так.
1: Некоторые специалисты решили классику адаптировать для школьников. Каким образом, как вы думаете, коллеги?
2: Ну, не знаю, картинок добавить.
1: Из Евгения Онегина, например, сделали комиксы. Стоит, правда, космический, но ты открываешь, там прям реально комиксы. Я бы такой почитал бы, причем очень легко. Тут на картинках вон прям все написано, все рассказано. С визуализацией, с тем же текстом. Просто единственное, что переформатировано. И вот там толщина, конечно, нереальная, но все равно это здорово, очень пользуется популярностью. Вот так вот приобщают детей к классике.
2: Ну вот так вот люди зарабатывают на классике.
1: Да, возможно, кстати, в виде комиксов. И она сегодня нам что-то посоветует, кто знает. Давайте, Ульяна Улилаева в нашей студии. Прямо сейчас поговорим с ней, поехали.
0: Почитай,
3: почитай, почитай.
0: С Ульяной Улилай. Поехали.
1: Ульяна,
2: привет.
4: Доброе утро.
1: Наш почтение. С чем ты к нам?
4: Сегодня, к сожалению, без комиксов, Денис, но я запомнила твое пожелание на следующую неделю.
1: Уже года два, наверное, намекаю.
4: Обязательно исполню твое желание, но
1: спасибо.
4: Сегодня все-таки принесла книжки немножко в тему драйв-чата. Тоже поговорим про ИИ, поговорим про светлое, а не всегда будущее, и вот эти технологии, которые влияют на нашу жизнь по-хорошему или по-плохому.
1: Ну давай.
4: Первая книга в моей сегодняшней подборке, книга не новая, это издание, которое называется «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Кляйна. Книга, которую, если россияне еще не читали, то точно видели в формате экранизации, наверное, около десятилетия назад, достаточно давно она вышла, но книга по-прежнему крайне актуальна, и она переносит нас в 2045 год. В будущее не то, что прям очень радужное, там у людей все достаточно плохо, ресурсов минимальное количество, и единственное место, где люди по-настоящему могут насладиться жизнью, такое виртуальное пространство под названием

0: оазис. Именно в этом оазисе они как раз-таки взаимодействуют между собой, находят какие-то интересные, скажем так, способы жизнь свою провести максимально насыщенно, а создатель скрыл там пасхалки. Раскрыл все секреты, все пасхалки, выиграл огромное состояние. На первую из этих пасхалок натыкается наш главный герой.
1: Сложновато, нет?
0: На самом деле супер динамичная история, фильм тоже потрясающий, все очень ярко, классно. Даже без картинок, Денис, тебе бы понравилось, я уверена.
1: Фильм без картинок. Ну это да, это класс, обожаю такой. Так, хорошо, давай дальше.
0: Вторая книга в моей подборке, наверное, фаворит из трех, которые я сегодня назову. Это книга Дэйва Эггерса «Сфера». «Сфера» — это такая антиутопичная, научно-фантастическая история про социальные сети, про то самое будущее, когда все обо всем знают и все активно друг за другом следят. Наша главная героиня как раз попадает в IT-корпорацию, которая такие технологии выпускает на рынок. Тоже, кстати, экранизировано с Эммой Уотсон в главной роли. Тоже можно и почитать, и посмотреть.
1: Дорогая книжка есть что?
0: Книжка, на самом деле, очень дорогая. Практически в районе 5-9 тысяч рублей сейчас издание. Да, ее очень давно не переиздавали. Я сама была неприятно удивлена.
1: Ты понимаешь, что приходит коллега твой, Андрей Рассказов, который про игры нам рассказывает. Там в пятерку можно прекрасную игру купить. Подожди, компьютерную.
2: А почему так дорого? Из-за чего такая
0: стоимость? В бумаге, потому что действительно давно не издавали. Электронные книги там в пределах 300-400 можно спокойно
2: от
0: найти.
2: От 5 до 9 тысяч?
0: Да.
1: То есть какой ты... Подождите, давно не издавали. Ну, стоит там на полке пылиться.
2: Какой-то издатель, скорее всего, выкупил подумал. Давно не издавали. Заработаю на этом бабок. И все, и поставил вот такой ценник.
0: Примерно так и есть. Примерно так и есть.
1: Как? Какой страшный книжный бизнес.
0: А у меня дома она есть.
1: Хуже ритуального. Ну, давайте дальше.
0: Третья книга, она тоже действительно в формате такого ИИ будущего нас переносит в далекое-далекое-далекое будущее. Но книжка сама по себе старая. Это Артур Кларк «Город и звезды». История, где все оцифровано. Люди живут, наслаждаются. Никаких болезней, прям как в мультике Валли. Можно только лежать на печи. Ничего страшного не происходит. Но на самом деле всеми уже давно управляет суперкомпьютер. Тот самый искусственный интеллект. Люди, практически люди, не стремятся к развитию, вообще ничего уже не нужно. Но так ли это хорошо на самом деле? Вот у Артура Кларка обязательно нужно прочитать и узнать.
1: Ну, это все у нас из области фантастики же, правильно?
0: Да, совершенно верно, научная фантастика.
1: Ничего там реального нет.
0: Ну, посмотрим через пару десятков лет.
1: Оптимист, Ульяна, оптимист. А последняя книжка тоже 1100 стоит? Сколько она?
0: На самом деле, последняя книжка активно издается сейчас. 250, 500, 700 и дальше, в зависимости от того, насколько красиво издание с картинками или без Дениса.
1: А, господи, хорошо. Понятно. Спасибо большое. Ульяна Улилай предоставила вам топ-3 классных книг, которые, я думаю, за сколько их можно прочесть? За выходные, наверное, да?
0: Я думаю, что в целом за выходные можно и прочитать.
1: Пожалуйста. Если как раз искали, чем бы заняться в выходные, вот вам такой небольшой топ. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: Пока.
3: Поехали!

0: заводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
2: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТО», ОРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». ОРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой?

0: 90%.
1: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vld.ru/vb/24770-47-19-19. Московская область, городской округ, подпольский, Екатеринбург.
2: Авторадио.

0: Казалось бы, издалека должна была прилететь эта новость, как поет Ума Турман в эфире драйв-шоу «Поехали». Но нет, прилетела она ближе, чем мы думаем, из Подмосковья. Там детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Например, Неслихан и Бурак. Вот так. Также среди необычных имен зафиксированы Одиссей. Интересно, почему, да?
1: Ну нет, никак не связано с фильмом, ни
0: возможно,
1: с каким.
0: Амур, Аполлон, Шахерезада, Клеопатра, Малина и Фелиция. Кстати, все эти имена у нас уже даже есть в драйв-чате.
1: Ну вообще, Клеопатра Ивановна звучит, конечно.
0: Клеопатра Ивановна, а Одиссей Петрович.
1: Оба, идеальная пара.
0: Давайте, друзья, пишите нам в драйв-чат, пользуетесь ли вы благами 21 века, а именно искусственным интеллектом, доверяете такому помощнику или, наоборот, проклинаете. Молния где-то сейчас. Данное явление. 915-35-20-20. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Есть классное сообщение от Никиты, которое говорит о том, что, в принципе, ну, ему как профессионалу ИИшка помогает упростить жизнь на работе. Вот он пишет: я дизайнер в рекламном агентстве, и на эти нейросети буквально молюсь. Раньше, чтобы сделать заказчику эскиз, там я сидел ночами, вырисовывал детали, теперь я вбиваю текст, за 10 секунд выдает мне 5 вариантов, я их слегка дорабатываю. Ну, как бы готово. Программа экономит мне кучу времени, я наконец-то высыпаться начал. Так что ИИ — это... ИИ — это вещь. Вот так вот он написал.
1: Хорошо. Есть еще другая точка зрения. Ольга пишет: очень сильно раздражают вот эти умные автоответчики, ими не пользуюсь. А иногда еще собираю грибы с помощью ИИ. Спрашиваю, какой я нашла гриб, показываю фотографию. Угу. Сомневаюсь в ответе, узнаю информацию у знающих людей, они подтверждают, и все равно сомневаюсь и выбрасываю. Но здесь, мне кажется, надо проработать тревожность.
0: Магний. Доброе утро. Не пользуюсь вообще ни по работе, ни в жизни. Это пишет Донна. Так как, насмотревшись, я так понял, Терминатор, верю в захват Скайнетом. Вот. Не хочет она с этим связываться. Так, я считаю, что все эти искусственные интеллекты — это очень опасная вещь. И боюсь, что к хорошему они не приведут. Вот сколько раз я даже звонил куда-нибудь в колл-центры тех же самых операторов, да, мобильных и так далее. Этот робот, он не может заменить человека, он не может нормально тебе ответить. Он пока сидит, говорит одни и те же фразы, порой даже получается, что нельзя с оператором колл-центра поговорить, который тебе более достоверную информацию даст, и даже лучше будет от этого, да? Вот так вот. Это написал Дима.
1: Ну вот автоответчики я бы прям... ИИ не относил. Они, конечно, ну, там есть алгоритмы у них, но они не настолько умные, как ИИ.
0: Но все равно бесячий момент.
1: Очень бесячий, очень раздражающий.
0: У меня был рекорд, я 2 минуты говорил: соедини с оператором.
1: Соедини, да-да-да.
0: Соедини с оператором.
1: Мне нужна тема. А мне, я могу вам помочь.
0: Соедини,
1: а я уверен, что я могу. Это бесконечно может длиться. А у меня там курьер стоит, ждет. А что делать-то? Это было очень долго тоже. Так, здесь написала Валентина, говорит: мне очень нравится. Очень облегчает жизнь. И работу, кстати, тоже. Мы все живем во время прогресса, стираем в стиральных автоматах, машинах. Вот, например, можно даже МРТ загрузить и до того, как ты придешь на его расшифровку, его проанализировать с помощью ИИ.
0: Ну, я бы не доверял бы. Все-таки медицинские анализы и тому подобные вещи надо давать на...
1: профессионалам, да.
0: Резюмировать специалистам. Но продолжим. Давайте еще обсуждать эту тему по поводу ИИшек и 21 веке, какие штучки вы используете, которые упрощают вашу жизнь и работу. Доверяете вы этим новиночкам или нет? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, далеко не отходите, впереди у нас будет классная подарочная игра, тоже номер объявим. Бутиночку.
2: Драйв-шоу.

0: Реклама. Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Улица
1: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим

0: 2 вышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
1: Получите электронную подпись в УЦ Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Taxcom. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Бедро цыпленка бройлера охлажденное 209,90 за килограмм. Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
8: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
9: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
10: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
11: Радиоканал Авторадио Саратов.
12: Без возрастных ограничений.
13: Выборы 2026.
14: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
15: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
16: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября. Саратов!

0: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Музыка.

0: азартную игру «О чем речь?».
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: А мы объясним, о чем идет речь. Здесь классная игра. Здесь мы, Броневой,
3: Курочкин
2: и вы. Так что нам не хватает только вас. Звоните прямо сейчас по 58-3300 под Москвой 495 и выигрывайте билет на концерт в вашем городе, где бы вы ни находились. Что мы тут будем сейчас делать, пока вы набираете? Расскажем быстренько в правилах. Многие песни сейчас мы просто подпеваем бессмысленно, бездумно.
3: Ну, бессюжетно, что... самое главное.
2: Играет мотивчик, классно. Заводит и заводит, да? А если вслушаться, если все это разложить на атомы, то там понимаешь, ой-ой-ой.
3: Если там конфликт, завязка, кульмина, вот это вот
2: драматургия. Вот об этом мы сегодня и поговорим с нашим слушателем. Давайте знакомиться. Привет, как тебя зовут? Здравствуй.
3: Доброе утро.
4: Светлана.
2: Светлана. А откуда ты, Светик?
4: Питер.
2: Санкт-Петербург. Давай, не бойся. Не бойся, хорошо? Не нервничай. Все свои. Все нормально. Ты дома, на работе? Где ты?
4: На работе уже.
2: Супер. Светлана, только выключи громкую связь, если ты по громкой связи. А то такое ощущение, что у нас какая-то небольшая пауза в наших диалогах. Давай перейдем сразу к правилам. Мы тебе сейчас объясним, что мы будем делать, и потом к заданию.
3: Мы сейчас своими словами расскажем какую-то историю, основанную на идее популярной песни. А твоя задача — отгадать, на основе какой именно песни мы сочинили эту историю. Можно назвать исполнителя, можно просто напеть, если помнишь мотив.
2: Все понятно, Свет?
4: Да, конечно.
2: Отлично. Ну тогда поехали.
0: Так, постойте. О чем речь?
2: Итак, Света, эта история, можно сказать, отчасти криминальная. Здесь все как в остросюжетном фильме. И измена, и любовь, и преступление, но, конечно, все живы и здоровы, слава богу. Итак, главная героиня, такая хищная, берет от жизни все. Нравится чужой парень? Забирает. И неважно, какими словами ее кроют, что там вслед кричат, мол, ну да, сделала это, и что?
3: Ну а мы знаем, что слова могут быть самые разные. Давай справедливости ради отметим, что парень, которого она увела у другой, это тот самый, можно сказать, хрустальная мечта героини. Но, конечно, если бы она такое с машиной провернула, то тут тоже серьезная статья, 166-я УК РФ.
2: От 3 до 5.
3: Спасибо, юрист.
2: Ну, давайте-ка теперь к раздумьям. Уберите этот...
3: Что, нет?
2: Мурашечный фон.
3: А мне нравится. Вот этот полегче.
4: Что-то мне подсказывает, что это увела как машину девятку я.
2: А кто поет эту песню? Давай подумаем. Но если увела как машину девятку я,
4: угнала, кто она? Угнала тебя.
2: Ну как эта профессия называется?
3: Угонщица?
2: Спасибо.
4: Угонщица, ну, да.
2: Светлана. Ну, ответ угонщица.
4: Аллегрова.
2: Вот.
4: Аллегрова, точно.
2: Давай проверим, вдруг это тот самый ответ, который мы ждали от тебя.

0: Я...
1: Помню, как сейчас. 94-й год.
0: Сидел.
1: Сидел и слушал на горшке.
0: Я... А правильный ответ был? Я не расслышал.
1: А еще раз хочешь?
0: А что, нет? Ну ладно.
1: Спасибо. Свет, подпевай. Ну, Свет.
2: По ней хрустальную.
0: Ну ты выиграла, Светик, мы тебя поздравляем. Да, ты настоящий знаток песен. Чуть-чуть вот так вот там в чертогах памяти поковырялась, порылась и дала нам правильный ответ. Так что ты не просто подпеваешь, но и действительно вслушиваешься и понимаешь, о чем песня. Поэтому получаешь билет на концерт в Санкт-Петербурге. Да, в твоем городе. С этим мы тебя поздравляем, Свет.
1: Молодец.
2: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, вот улыбка на лице, чего мы и добивались.
1: Да, результат получен. Ну а завтра мы продолжим играть в нашу игру, так что слушайте песни внимательно, чтобы понимать, о чем же там идет речь.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Остросюжетная игра «О чем речь» на Авторадио. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но...
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астрея Гранде». Отправляйся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
9: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Кэш-можен.

0: ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам напомнили об индексации тарифов ЖКХ с 1 октября. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона – от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля, практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами – продуктами, транспортом и связью.
0: Про чрезвычайные ситуации.
2: Режим чрезвычайной ситуации введен после разлива дизельного топлива в Таймырском муниципальном округе на севере Красноярского края и попадания ГСМ в Хотангский залив. Об этом говорится в сообщении Единой диспетчерской службы муниципалитета. Ранее региональный главк МЧС сообщил о разливе топлива на Таймыре. По информации экстренных служб, это произошло в отдаленном поселке Сындаска. Там вылилось порядка 170 тонн дизельного топлива. Этот поселок – один из самых северных населенных пунктов в России. В нем проживают порядка 500 человек.
0: Про Россию.
2: На смену старым исправительным колониям в России планируют построить 7 современных мультирежимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний до 2035 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую редакцию Федеральной целевой программы развития уголовно-исполнительной системы. В каждом из таких учреждений будет следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Их построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане и две на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из учреждений будет рассчитано на 3000 мест. Первое планируется построить в Татарстане уже к 2030 году.
0: Про регионы.
2: Снежный покров установился на арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области. Об этом РИА Новости сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, устойчивый снежный покров также появился в северной половине Камчатского края. Там его высота пока не превышает 2 сантиметров. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал аномально теплую зиму на большей части России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей.
0: Про все остальное.
2: Среда – самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что после 2 дней отдыха понедельник, вторник идет подъем физической, психической, когнитивной, интеллектуальной деятельности. В среду достигается пик, который с четверга идет на спад. Ну а суббота и воскресенье у большинства дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
3: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Едем дальше, друзья. Привет всем, кто только что завел машину или зашел в офис. Время рабочее. Большинство уже куда-то действительно едет или сидит с чашечкой чая у монитора. Так что давайте и так далее продолжать этот день, не напрягаясь. Серьезные мысли потом заглянут к вам в голову. Пока давайте просто наслаждаться музыкой, которая, кстати, вам может принести хорошие деньги. 7000 рублей в банке игры «Много денег» на Авторадио, и вы можете стать ее этой суммы хозяином, владельцем и решить, как и что вы ее потратите. Но для этого нужно, конечно, быть в игре.
1: Да, вступить в нее можно прямо сейчас, даже за время, пока звучит песня, на сайте Авторадио.ру. Так что заходите как можно скорее, ждем вас и слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Действительно, друзья, мечты сбываются в этом сезоне. Он фантастический просто сезон, и призовой фонд у него тоже невероятный. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. В течение года есть у каждого возможность оказаться суперфиналистом. 3 уже суперфинала произошли. Мечты будут этих потрясающих людей-участников исполнены. Ну и, собственно, 1000 новых игроков в этом году тоже уже поменяли свои скучные гудки на гимн Авторадио. И мы этому безмерно рады. И рассказали нам о своей заветной мечте. Мы их читаем, изучаем и, конечно же, радуемся, когда они обретают реальность. Так вот, чтобы это все было, вам необходимо, конечно, слушать эфир внимательно и вступать в игру, выигрывая, причем ежедневно, крупные суммы. Сегодня, например, в банке 7000 рублей, а с нами наш еще и генеральный партнер игры «Озонбанк», и он эту сумму с радостью удвоит.
2: Ну а вот чтобы на эту сумму претендовать и на исполнение мечты, нужно в игру вступить на сайте Авторадио.ру. Вводите свой номер телефона, устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту и внимательно продолжаете слушать наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее правила не поменялись, если игрок называет нам еще и песню, которая звучала только что перед игровым эпизодом. Он получает 3000 рублей за гимн
2: автоматически.
1: А если, да, называет песню, то все 7000 рублей автоматически упадут ему на карту Озонбанк. Вот, собственно, и все. Давайте-ка перейдем уже к игре, остановим нашу радиорулетку, узнаем, с кем сегодня будем общаться.
2: Итак, рулетка остановилась, она выбрала номер, который заканчивается на 3873. Принадлежит он Аминату из Москвы. Пишет следующее. Купить квартиру в Москве. Очень нравится район Измайлово. Самое лучшее место со множеством парков. Вот полностью согласен с Аминатом. Звоним. Чудесный зеленый район.
1: Гальянова.

0: особенно. Гальяново это чуть выше.
1: Чудесное там место.
0: Не, ну Гальяново сейчас тоже сильно лучше стало. Там озеро потрясающее, пруд. Алло, Амина, доброе утро. Это Авторадио, вы в прямом эфире. Игра «Много денег». Денис Курочкин, Вань Броневой.
2: Алло.
3: Я слушаю вас. Алло, слушаю вас.
2: А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
3: Аминат.
2: А, вот.
0: Аминат.
2: Да. Я рад приветствовать вас, и Иван в том числе. Верните, пожалуйста, музычку, ждем мы так, а то сейчас испугается. Здравствуйте, доброе утро, как настроение, как дела, все хорошо?
3: Хорошо,
2: супер. Нормально. Только что мы услышали всестранной гимн, Авторадио, он установлен, значит, вы в игре, а значит, что 3000 рублей точно, абсолютно вы заслуживаете, и они отправляются вам. Все, звук кассы закройте, пожалуйста, пока рано. Так, давайте общаться. Говорите о том, что вы хотите квартиру в Измайлово, все верно? Алло.
3: Да.
2: Возьмите, пожалуйста, трубочку нормально. На минуту мы вас от дела оторвем для того, чтобы поговорить с вами. Квартира в Москве, в Измайлово, все верно?
3: Да, да, да.
2: А вы территориально там находитесь, прям район нравится, все хорошо, да?
3: Да, да.
2: Хорошо.
3: Живу.
2: А двушка, трешка, мы не поняли. А однушка, как?
3: А, двушка, если...
2: Ну, естественно.
3: Если что, двушка.
2: И, ну, указывайте тогда об этом, а то мы же...
0: Если что, двушка.
2: Если что, хорошо. Окей.
3: Ага.
2: Так, ну все может быть случиться в следующем суперфинале, когда, правда, он будет происходить, мы обязательно озвучим. Так
0: точно
2: что,
0: в этом году.
2: Да, вы, Аминат, большая молодец, что вы внимательно играете, слушаете, и вот даже сейчас взяли трубку. И если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала только что перед игровым эпизодом, то сумма увеличится, и вы у нас заберете 7000 рублей. А? Здорово же.
3: Да, как говорится, только что зашла на работу, и радио только включила.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
3: Вот-вот-вот, ай-яй-яй.
2: Ай-яй-яй, согласен с вами, но, возможно, это такая, знаете, специальная проделка фортуны. Вот сейчас вот 3000 рублей.
0: Ну, не совпало, да.
2: Не совпало. А вот когда будет суперфинал, там, может быть, и подвезет, и получит квартиру, Аминат, кто знает. Но пока, давайте-ка мы на этом тоже останавливаться не будем. Поаплодируем, во-первых, еще разочек. И, соответственно, отдадим еще сумму. Ведь наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удваивает.
0: Да, и совсем скоро Аминат получит эти деньги на карту «Озонбанка», с чем мы ее поздравляем. Естественно, а еще хотим напомнить, что будет дополнительный под самый Новый год шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что же касается денег, то благодаря Аминат их стало больше, теперь уже не 7, а 9 тысяч в банке.
2: И очень скоро, я надеюсь, эта сумма упадет к вам в кошелек. Вот так вот. Так что будьте, ребята, внимательны, слушайте эфир Авторадио и, конечно, проверяйте, установлен ли у вас гимн Авторадио вместо гудка. Да, это стоит сделать обязательно, а то вдруг вам повезет, ну, на 50%. Ради рулетка выбрала, а гимн, увы, не стоит. Так что проверяйте. А всем удачи! Игра продолжается. Запускаем нашу радиорулетку. Поехали.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
5: Реклама спонсора.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил». Агент!

0: спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. Стабильные пробки в 6 баллов фиксируют Яндекс.Карты в эту минуту. Наиболее сложно с проездом сейчас в центре, на Мичурина, от Челюскинцев до улицы Рахова, а также на Танкистов и Астраханской от Крайней до Московской. Стоят в заторе автомобили на Чапаева от Белоглинской до Большой Казачьей, тормозит Первомайская от Чернышевского до Радищева. Не торопится поток машин на Усть-Курдюмском шоссе от улицы Столыпина до улицы Аэропорт, заторы на Большой Горный от остановки Деловой центр «Навигатор» до Астраханской улицы. Пробки сейчас на Рабочей от Аткарской до Пугачева, стоит и Астраханская от Новоузенской до Рабочей. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Все виды ограждений в Барго. Профнастил, штакетник, 3D-сетка. Эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барго. Качество наш профиль. 754-100.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Генеральный партнер проекта «День города» — банк «Русский стандарт».
5: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний «Мираторг».

0: 5-2-57-19-19 0+.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
2: Без возрастных ограничений.
3: Выборы 2026.
4: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
1: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
5: Авторадио.

0: Поехали!
1: Итак, ребята, от музыки давайте повернем направо. Там нас ожидает за поворотом Петр Баканов с очередной сенсацией. Потому что в мире появились минивены.
2: Ну как, они давно были. Но сейчас они пользуются популярностью, раз их все больше и больше выводят на рынок. А что это за минивэн? Кому он подойдет? Сколько стоит? Самое главное. Сейчас он об этом расскажет. Встречайте!
3: Петр!
2: Петро, хотел сказать.
3: Петручо!
2: Баканьери! Давайте!
0: Тест-драйв! Поехали!
1: Петя, привет! Здравствуйте,
3: привет,
1: товарищи! Что это за супер-минивэн, о котором ты нам сейчас вот за эфиром рассказывал?
3: И это действительно, я думаю, будет хит сезона, назовем так, и даже этого года. Solers SF1. Это в девичестве Jack Refine M3 образца 2015 года. Не новая разработка, но с измененным дизайном и адаптированной для России.
1: Я извиняюсь, а почему те вот... первоначально кто их придумал? Почему их сюда не завозят сразу?
3: Ну, вот Solers выкупил все права, документацию, он может и модернизировать эти машины, и что и было сделано. Давайте, раз уж говорю про модернизацию, то есть это производство в Елабуге, и минивены
1: производят,
3: да, по полному

0: циклу с весны этого года. Mm-hmm. Он еще существует в версии фургон, либо грузопассажирская версия.
1: Просто пассажирский?
0: Вот мы как раз говорим про минивэн. У меня был минивэн в компоновке 2 плюс 2 плюс 3, то есть семиместный, вот с такой компоновкой. Вот, он производится, соответственно, с весны, а с прошлого года производятся фургончики. Окраска тоже здесь. Пока еще металл не оцинкованный, но, тем не менее, катафорезное грунтование есть, и толстый слой ЛКП — это где-то 120 микронов.
1: Ржаветь не будет.
0: Ну, будем надеяться. Машина пока еще новая.
2: Вот. Но антикоррозийку лучше сделать.
0: Ну, желательно, наверное. Вот, машина уже находится в реестре Минпромторга и одобрена для использования в такси. Это важно для тех, кто будет заниматься бизнесом. Также на него будет распространяться программа льготного автокредитования. Вот, для больших семей там и так далее, и так далее. Вот. Что было сделано в рамках локализации? Задние дисковые тормоза, у китайской версии этого нет. Уже наши шины, наш аккумулятор стоит. В салоне добавили подогревы передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. И также еще представители марки сказали, что появилась система стабилизации, чего в китайце не было. Ага. Но нужно понимать, это действительно недорогой бюджетный минивэн. Пластик жесткий. При включении печки еще чувствуется отдушка от него.
2: Я думал, хруст и треск дров.
3: Отдушка от того, кто собирал.
0: Нет, собрано все добротно, но при этом, опять же, дешевый ковролин на полу. Тканевые сиденья, кстати, вот это приятно. Никакого кожзама вот этого китайского. Нормально синтетическая ткань. Это, я считаю, большой плюс. Сидеть, кстати, удобно, посадка высокая.
1: Но подогрева нет, массажа нет.
0: Я же сказал, подогрев передних сидений есть, подогрев руля и форсунок стеклоомывателя.
1: Да.
0: Это вот в рамках адаптации. Два кондиционера. То есть есть спереди и есть еще для пассажирского отсека. Вот. В качестве опции предлагается еще автономный догреватель. Это уже как бы...
2: Это
0: ставится, ну, по сути, фен теплый, бензиновая печка, назовем так, как в Запорожце, если помните.
2: Я думал, что-то жидкое в бутылке догревается.
3: Я подумал сначала, что радиатор через прикуриватель.
0: Нет, он ставится снизу под третьим рядом сиденья и добавляет тепла зимой. Это такая опция, стоит 60 тысяч рублей. Вот, что самое важное, сидеть везде достаточно удобно и просторно, то есть и даже на третьем ряду. Ну, единственное, на что можно посетовать, низковата подушка, но вот места для ног хватает. На втором ряду роскошные, я считаю, два индивидуальных кресла с подлокотниками.
1: То есть прямо капитанские?
0: По сути, да. Но причем, да, регулируется вперед-назад, по углу-наклон, можно даже вот лечь почти в горизонт. И при этом у вас еще большой багажник, то есть там метр где-то точно и в высоту там огромный.
1: Петя, отсек. А что же по тому, к чему мы опять привыкли, по всяким каждым фишкам, если там три монитора,
0: нет,
1: установка
0: там вообще
1: игровой приставки?
0: Нет, этого вы всего не увидите.
1: Холодильник.
0: Однодиновая магнитола, слава богу, есть Bluetooth. 4 динамика всего. Вот компьютер, пепельница есть с прикуривателем.
1: Неплохо.
0: Да. Есть, кстати, 6 разъемов USB, причем 2 из них это Type-C в салоне, то что тоже немаловажно, они мощные. Под капотом у нас 1,5-литровый мотор, такой же, как на Москвиче 3, мощностью 136 лошадиных сил.
1: Механика?
0: К сожалению, только с механикой, 5-ступенчатый, и на трассе очень не хватает 6-й передачи.
1: Ты 100 раз сказал, что очень бюджетная. Давай сумму.
0: Вот все объясняется одним. Цена. 2 250 000 рублей. Это вот то, что бьется. Это самый доступный семиместный минивэн, если не считать у вас буханку и, допустим, старый Соболь.
1: Но стоит он своих денег? Вот
0: абсолютно,
1: прям,
0: абсолютно стоит. Даже дешевле только либо Ларгус, буханка Соболь, а дороже уже Соболь НН.
1: Ну что ж, спасибо, ребят. Вот вам инфа подумать. Солерс.
0: Ну, для больших семей, да, это решение.
1: SF1?
0: SF1.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. Всем пока.
2: Пока.
4: Поехали. Драйв.

0: Ага, ага. Друзья, у нас отличные новости. Мы рады делиться каждый раз, когда что-то появляется интересное и яркое. Вот, например, прямо сейчас Авторадио, представитель Госавтоинспекции МВД России, Центр организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект под названием «Формула Авторадио»,
1: в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть, внимание, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и даже новенький автомобиль.
0: И все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание правил дорожного движения, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами, и 10 октября, отметьте себе в календаре, примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
1: Автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 15+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатно. Замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
16: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты «Т».

0: 2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не предоферты.
3: Авторадио.

0: 95.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, ребят, продолжаем обсуждать нашу тему драйв-чата, где сегодня мы вас спросили, пользуетесь ли вы благами 21 века. Ну, в том числе, наверное, больше уклон идет на искусственный интеллект. Доверяете ли вы такому помощнику или, наоборот, стараетесь держаться в стороне? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, и вот мы про врачей говорили. Да, и вот Евгений пишет. Всем привет. И конкретно мне пишет. Это не про недоверие медицинских результатов с помощью анализа. И, mm-hmm. и кто-то там, помнишь, написал, что...
3: Да-да-да, МРТ.
2: МРТ и ИШКО выдает, что в итоге у вас. А мы сказали, что, наверное, лучше к специалисту обращаться, чтобы там расшифровка была. Так вот, пришел как-то в поликлинику Евгений разок хирургу. Принимает меня зав. Отделение. Тут вот говорю, посмотрите, что у меня. Посмотрел, открыл интернет и начинает искать, что это... Я так сам говорю, мог бы вылечиться. Ну а зачем тогда пришел? Очередь только создаешь. Вот что он услышал в ответ. Но, Евгений, мне кажется, неквалифицированный специалист вам попался, и не дай бог еще раз такого встретить. Все-таки навряд ли врач должен смотреть анализы, сверяться в интернете.
3: Ну, как будто, да, странно звучит. Тут без подписи сообщение сразу, анонимно. А мы коллективом, пишет нам человек, отдали заявление для повышения зарплаты, сгенерированной искусственным интеллектом. Угу. Ну и нам прилично подняли денег.
2: То есть факты, почему надо поднять?
3: Ну, видимо, да, они какое-то заявление массовое, коллективное написали, чтобы им повысили зарплату.
2: Придумай и приведи доводы.
3: Да, и вот результат, подняли зарплату.
2: Промпт как-то надо поделиться?
3: Если есть, пожалуйста, скидывайте.
2: Пожалуйста, мы поделимся со всеми. Мы только за. Так, здравствуйте, я не против ИИ, но люди начнут сбрасывать ответственность и головой перестанут думать. Особенно молодежь. Зачем думать, когда есть ИИ?

0: мозги, говорит Людмила. Тут согласен. Мало будет нейронных связей новых. Они появляются только, когда мы изучаем что-то новое.
1: Это правда. Делаем домашку. С помощью ИИ ребенок учится в среднем классе. Ну, видимо, 4-5, не знаю. Ну, и, говорит, очень помогает. Спасает от конфликтов, стресса и домашнего насилия. В кавычках и с юмором, со скобочками с этими.
0: Ивана, как по мне, ИИ это прикольная, удивительная штука, но я считаю, что она предназначена только для шуток, подколов, розыгрышей. А вот в сфере той же самой медицины или науки она еще очень сырова. В общем и в целом, я считаю, что она нужна для помощи, но никак не для решения самостоятельных задач. Класс. И, кстати, ИИ вам никак не поможет, ребята. Следующая задача, называется она «Трам-пам-пам», ее надо решить, без вас мы не сможем. Задача – дозвониться, это первое. 258-3320, код Москвы, 495, кстати, Ишка не может звониться.
1: Пока.
0: Пока что, да. Но Иван Иванович ИИ может дозвониться, поэтому вас ждем, ребята. Трам-пам-пам, очень скоро.
2: Шоу. Поехали! Каждое утро.

0: Реклама.
1: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Улица ждали.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
6: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
7: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ООО «МКК АЗ-68».
9: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
10: Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды.

0: после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальному условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
3: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
9: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Радиоканал Авторадио Саратов.
15: Без возрастных ограничений.
16: Выборы 2026.
17: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ. Под номером 8.
16: Радиоканал Авторадио.
15: Без возрастных ограничений.
16: Музыка

0: Итак, в очередной раз мы будем разбираться в желтущих заголовках благодаря вам, дорогие наши слушатели. И прямо сейчас давайте познакомим с первым дозвонившимся. Вот так вот ему повезло. Зовут его Станислав. Он из Москвы. Станислав, привет. Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Хотелось бы вас поблагодарить за ваше искрометное шоу, которое заряжает всех позитивом и радостью. И, слушая вас, мое сердце бьется, как моль в банке.
2: Черт возьми. Ну, что ж ты делаешь, Станислав?
0: Я как песни Кадышевой. Моя речка из берегов вышла просто.
2: Если бы у меня были подарки, я бы тебе их отдал вот прямо сейчас.
0: Да, прямо сейчас и отдадим.
1: Подождите. Но ведь не только вы должны нести позитив и радость. И слушатели тоже должны доставлять вам толику этого.
2: Можно это вот в рамочку и вот над нашим кабинетом повесить?
0: Можно. Цитата Станислава.
2: Из Москвы. Мне нравится. Спасибо, Станислав.
0: Ну, давай все-таки к правилам. Возможно, сейчас, знаешь, твое мнение поменяется, когда мы тебе расскажем задание. Но, надеюсь, ты с ним справишься. Задача несложная, на самом деле. Трампампамить то, что мы затрампампамили. Вот так вот я тебе расскажу.
2: Максимально ты сократил наши правила. На самом деле находим желтые издания, там еще были желтые заголовки. Не всегда они реально отражают суть той самой новости, к которым они прикреплены. Но в любом случае, заголовок ты такой услышишь, часть будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком, выберешь правильный. А ты выберешь правильный.
0: Да.
1: Да, сыпет меня... Пыль
0: нет, у тебя будет подсказка. 75. Ты был 50 на 50, а у тебя 75 на 75. Мы уберем, оставим только один. Итак, давайте. Слово Аделаиде, она озвучит новость. Поехали.
3: Главная новость к этому часу. Россиянам. На работе.
0: Россиянам.
2: На работе.
0: На работе. Станислав, ты же работаешь.
1: Работаю, что-то подстал какая-то.
0: Нет никакой подставы пока. Есть варианты, давай, смотри. Вариант номер один.
2: Россиянам разрешили заводить служебные романы на работе.
0: Было такое у тебя?
2: Ответь, да, честно, как на духу. Все свои, нас никто не слышит.
0: Ну, промолчишь, значит, не было.
1: Чё-то не припомню.
0: Хорошо. Вариант номер два. Россиянам разрешили отдыхать на работе. Ну, это маловероятно.
2: Ну, да. И третий вариант. Россиянам разрешили жить на работе.
0: В целях экономии, наверное. Ты когда-нибудь на работе оставался, Станислав, вот надолго?
1: Ну, бывало, конечно.
0: Прям до утра?
1: Ну, и такое бывало.
0: И такое бывало. Ну, давай, как бы, выбирай.
2: И такое бывало, но служебных романов не помню.
0: Это не имеет отношения. Мы же не знаем, кем он работает. Понимаешь, может, у него какая-нибудь серьезная задача.
2: Да, да.
0: Итак.
1: Я просто пожилой уже.
0: Многое видал.
1: Нет, уже памяти нет.
0: Ну, выбирай. Определяй с ответом. Давай еще раз. Заводить служебные романы на работе россиянам разрешили. Разрешили отдыхать на работе. И жить на работе им тоже разрешили. Им, нам.
1: Ой, слушайте, мне, конечно, больше нравится про служебные романы.
2: Угу. Ну, ответишь ты?
1: Давайте служебные романы. Пускай будет. Так, по крайней мере, будет... лучше.
0: Ну, а кто тут разрешит-то, скажи мне? Здесь у кого спрашивают разрешение? Ну, как-то это странно.
2: Ну, опять же, семейные ценности.
0: Или это начальник
1: такой? Логично, логично, да. Это скрепы. Ну, хорошо. Тогда давайте отдыхать на работе, потому что жить, наверное, это неправильно. Служебный роман, конечно, это весело, но маловероятно. Давайте отдыхать.
0: Отдыхать. А зарплату тебе за что платят? За отдых?
1: Черт побери. И тут вы правы.
0: Логично.
2: Ты же поэтому нам позвонил.
0: Я тебе сразу скажу. Станислав, если ты выберешь жить на работе, то а зачем тебе дом? Тебе скажут. Я не понял. Тут на все есть доводы. Давай, раз, два, три, и твой окончательный ответ.
1: Пускай будет жить на работе.
0: Жить на работе. Ответ принят. Аделаида, будьте любезны.
3: Россиянам разрешили жить на работе.
0: Ну, боже мой! Какая проницательность!
2: Это на самом деле заголовок из новостного портала «Городок ковров». Вот такой.
0: Много этих непосредственных заголовков. Но там на самом деле все связано с тем, что с сентября просто разрешили сверхурочно работать.
2: Да, со 120 часов до 240 часов в год. Но там по согласованию мы эту тему в целом и обсуждали.
1: Слушайте, не каждый выдержит.
0: Не каждый, но зато какая премия потом будет, если правильно договор прочитать. Станислав, ну мы тебя поздравляем. Ты получаешь от нас наш фирменный пауэрбанк, который будет тебе напоминать о нашей встрече. Спасибо тебе за игру, за рассуждение. Класс. Хорошего тебе дня. Звони нам чаще. Было действительно приятно. Так, ребят, ну, надеюсь, вы сверхурочные не будете брать. Правильно, как Станислав говорил, нужно отдыхать.
2: Уметь это
0: было
2: делать.
0: Было бы неплохо, если бы этот вариант разрешили. А зарплата бы капала на карточку, как и всегда. Впереди новый час. Нас ожидает там супер невероятный автоэксперт, который расскажет нам про автомобиль, когда его выгодно продавать. Возможно, сегодня тот самый день.
2: Вполне.
0: Кто знает. А еще разберем одну из интересных новостей, если вдруг вы собрались в лес или гуляете с домашним животным по полюшку.
2: Все?
0: Ну, могу еще накидать? Вариант.
2: Не надо.
0: Но я думаю, этого достаточно. Поехали.
4: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Оэксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. Все проснулся, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты «Блэк» поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк.
13: Расчетная карта «Блэк». Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
19: Платежи за рубеж. Больше не проблема.
20: Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно полагаться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования. Трая рынка в этом платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
21: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 9 утра в Москве.
21: Новости.
12: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Переговоры по гуманитарным вопросам с Украиной идут непросто. Об этом подробнее через секунду.
15: Про главное.
12: Россия и Украина продолжают вести переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих и обмениваться списками. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

0: Украина также напомнила, что последний раз обмен пленными состоялся 24 августа на белорусской территории по инициативе Александра Лукашенко. Тогда домой вернулись 10 российских военнослужащих и столько же граждан Украины. За 5 дней до этого стороны также обменялись пленными по формуле 103/103. Помимо этого, Ландратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец провели встречу на границе, обменявшись списками пропавших без вести и письмами для военных, а также договорились об акции по передаче посылок. Ландратова отмечала, что переговоры по гуманитарным вопросам идут непросто. Она опубликовала списки тех, кого Россия готова передать, однако Украина, по ее словам, не всегда забирает своих граждан и нередко выдвигает неприемлемые требования.
1: Про запреты.
0: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на источники, информированные о результатах совещания у вице-премьера Александра Новака. До этого такое ограничение действовало до 30 сентября. По словам Новака, это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января будущего года продлен полный запрет на экспорт бензина.
1: Про автомобили.
0: Япония в начале августа увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные Минфина Японии, с которыми ознакомился ТАСС. Страна восходящего солнца также увеличила поставки в Россию запчастей и комплектующих для автомобилей на 2,5%. Отмечу, самой востребованной моделью альтернативного импорта в августе стал японский кроссовер Mazda. На втором месте расположился Nissan, на третьем – Toyota.
1: Про нас.
0: Российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. Однако говорить о кризисе потребления оснований нет. На рынке одновременно развиваются две противоположные тенденции. Интерес вкусным, разнообразным и частую дорогим продуктам сохраняется, при этом заметнее становится спрос на простую, более доступную еду. Именно это определяет парадоксальную новую экономическую реальность.
1: Про столицу.
0: Возвращение бабьего лета с большим числом солнечных дней ожидается в московском регионе в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. По его словам, основанием для такого прогноза стал ожидаемый дефицит осадков во втором месяце осени. Это повышает вероятность повторения периода теплой и солнечной погоды. Тишковец назвал это реинкарнацией бабьего лета. Но накануне он отметил, что на этой неделе в Москве установилось бабье лето на минималках. По его словам, в это время в столичном регионе потеплее до 21 градуса, однако для классического бабьего лета не будет хватать устойчивого солнца, а также сухости. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: 9 утра в столице, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем свой финальный час в этот прекрасный день, осенний, солнечный, что не может не радовать. Поэтому привет всем, друзья, кто проводит это время вместе с нами. С нами это с Иваном Броневым
1: и Денисом Курочкиным.
0: Так, что в этом части на ближайшие 60 минут? Мы оперативно пробежимся, естественно, по сообщениям в нашем драйв-чате, где у нас сегодня есть подарок, кстати, классный. Кто-то из вас может унести его себе домой. Угу. Два билета на шоу госпожи Евгении Медведевой. Да,
1: неплохой
0: шоу. Это классно. Главное, напишите нам, пользуетесь ли вы благами 21 века, а именно искусственным интеллектом. Только не обращайтесь к нему, чтобы он сам придумал сообщение, хорошо? Давайте по-честному. Напишите. Пользуйтесь, обращайтесь к такому помощнику или, наоборот, держитесь в стороне. Это очень интересно, подведем свою статистику. Помимо этого...
1: Да, пообщаемся на автомобильную тему, а именно как выгодно... И когда, главное, продавать свой автомобиль, потому что осень наступила, впереди вроде Новый год, там может быть...
0: В ПТС-ке и... год будет старый.
1: Год будет старый, там скидки под Новый год тоже бывают автомобильные.
0: Ну, вдруг сегодня.
1: Как
0: вариант. С билетами, знаешь, когда на авиа переезды берешь, там перелет, так. Там же есть со вторника на среду в ночь надо покупать.
1: Ну, есть такая теория,
0: вот,
1: да.
0: Вот, может быть и сегодня тоже. В 16.00 надо продать.

0: Кто знает, может быть, повезет. А еще разберем, друзья, очень серьезную тему по поводу клещей, которые активизировались в начале осени. А если посмотреть на календарь, ну, как бы, сейчас начало осени.
1: Ну, да, середина первого месяца.
0: По идее, все расслабились, а на дачу-то мы еще ходим.
1: Да еще и тепло на улице.
0: И вот именно, и гуляем с животными, поэтому эту тему мы будем тоже разбирать со специалистом. Не прозевайте, что делать, если вдруг вот этот кусь где-нибудь в области локтя. Давайте, очень скоро делайте приемники громче.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Радуемся трофеям.

0: сенсационная сенсация, ребята. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы.
1: Вот это поворот!
0: Да. Шестое место они же заняли в рейтинге главных тревог. Причем, ну, не только москвичей, но и жителей нашей необъятной страны. Вот так вот. Что же говорят по этому поводу специалисты? Вроде бы все осень, но нет. Главные люди, кто изучает, вот, например, врач Полуботанов, а я склонен доверять человеку с такой фамилией, он говорит, что в начале осени начинается вторая волна активности клещей. И на исходе лета, как бы, вот они пытаются выйти и сказать нам «Hello, я еще не сплю». Соответственно, что нужно сделать, если вдруг это маленькое создание, этот паразит сделал кусь, и как быть, куда бежать, в какие колокола бить?
2: А то Полуботанов напугать напугал,
0: а решение не дал.
2: Да, а есть у нас человек, который может и с этой задачей справиться. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Мариинский.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Доброе утро, Вадим.
2: Доброе утро, Вадим.
4: Доброе утро.
0: Давайте проговорим, пожалуйста, а как все-таки предосторожности соблюдать меры?
4: Самый действенный метод – это обработка противоклещевыми репеллентами, веществами, которые отпугивают клещей. Все, которые сейчас представлены на рынке репелленты, хорошо работают. Важно пользоваться ими согласно инструкции. Если написано, что можно наносить на кожу, можно наносить на кожу. Если написано, что наносить только на одежду и только где-нибудь на улице, значит, так и нужно делать. В первую очередь нужно очень хорошо обрабатывать штаны. Остальные части

0: одежды тоже, но в первую очередь штаны, потому что именно за них чаще всего клещи и цепляются, на них и доползают. Потом, штаны лучше, чтобы были максимально однотонные и лучше, если светлые. Чем более однотонные и более светлые будут на вас штаны, тем с большей вероятностью вы увидите клеща. Ну и, соответственно, еще один очень важный момент, когда вы идете по лесу, нужно постоянно осматривать в первую очередь штаны и себя, ну и тех, с кем вы идете вместе, и, соответственно, просто стряхивать с них клещей.
1: Так, а если этот укус уже произошел, если клеща поймал ты не на одежде, а уже на своей коже, и он причем уже успел тебя укусить?
0: Алгоритм ваших действий всегда одинаковый. Во-первых, нужно его как можно быстрее извлечь, аккуратно. Если вы не уверены, что готовы сами это делать, ну, значит, отправляться в ближайшее медицинское учреждение, где это сделают. После этого в обязательном порядке клеща необходимо сдать на анализ. Причем, ну, как бы и на энцефалит, и на болезнь Лайма, боррелиоз. Если анализ положительный, ну, дальше уже вы обращаетесь к врачу, который говорит, что вам делать. Если же не получилось клеща сдать на анализ, просто вам необходимо сдать анализ самостоятельно, но проконсультировавшись с врачом, через какое количество дней вам этот анализ нужно сдавать. Потому что понятно, что если вы сразу после укуса клеща через час прибежите сдавать на анализ свою кровь, то у вас еще антител не будет то количество, которое сможет анализ зафиксировать.
2: Все понятно. Ну, разложили по полкам, мне кажется, полностью. Теперь, друзья, мы еще раз вам напомнили, благодаря научному сотруднику кафедры общей экологии и гидробиологии Вадиму Маринскому, что делать в случае, если вы встретили клеща на своем пути.
1: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Начало 11-го в Саратове. Дорожный трафик в городе существенно снизился. Пробки в 4 балла в эту минуту, по данным Яндекс.Карт в областном центре. Тесно сейчас на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Рабочей, а также на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Придется задержаться, передвигаясь по Новоузенской от Второго детского проезда до Большой Садовой. Пробка сейчас и на Рабочей от Университетской до Радищева. Существенно замедлилось движение на Чапаева от Шелковичной до Соколовой. Трудно с проездом сейчас и на Чернышевского от остановки Городской парк до Валовой улицы. Существенные заторы наблюдаются в Ленинском на Елшанской от Первой лагерной до Московского шоссе, пробка и в Заводском на Авиастроителя от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Плотное движение сейчас и в Энгельсе на Лесозаводской от Короткой в сторону Саратовского моста. Пока это все от дорожных заторов в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио 102.1 FM. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдинг. Количество автомобилей ограничено.
1: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
0: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Решиться сложно.
7: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
9: В синем.
8: А тебе, Сереж?
10: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
8: Те, что с гусем.
10: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
13: Без возрастных ограничений.
0: Выборы 2026.
14: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один. Только номер 8.
15: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
16: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Поехали!

0: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», студия Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Как всегда, мы хотим, чтобы вы лишний раз не тратились. И сегодня мы разберем тему, когда выгоднее продать автомобиль. Ну, то есть, когда его уже пора продавать и, ну, дешевле, наверное, продать.
1: Чем починить и привести в нормальное состояние.
0: Да. А, у нас в гостях специалист по этому поводу.
1: Генеральный директор компании «Cars Crave» Павел Рябов.
2: Авторынок. Поехали.
1: Павел, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Ну, с чего стоит начать, когда вот первые звоночки, ты понимаешь, все, это чинить не надо, лучше продать?
3: Ну, вообще, по практике всегда так было, есть оно и остается. Когда у автомобиля нарушена геометрия кузова, тогда стоит задуматься уже о продаже автомобиля.
1: Даже если он новый?
3: Неважно, новый, не новый, произошло ДТП, нарушение геометрии кузова. Первое, это дорогие восстановительные работы. А по практике считается, что если восстановительные работы свыше 20% стоимости автомобиля, то здесь уже надо задуматься о целесообразности.
1: А, кстати, каска выплачивают уже просто как тотал, и все, по-моему, заканчивается на этом все.
3: Каска свыше 50%, там уже начинается обсуждение о том, чтобы затоталить автомобиль. Но даже если страховая выплачивает деньги, мы смотрим то, что объем работ большой, то тогда следует уже задуматься о продаже. Это вот первое относительно кузова. Ага. Второе. Современные автомобили становятся технически сложные. И кузов может быть в порядке, но выстрелили подушки. Бывают и передние, и боковые подушки безопасности выстреливают, и восстановительные работы очень дорогие происходят.
0: Одно это дело... было всегда или просто сейчас, в нынешнее время, дорого обратно подушку эту запихнуть?
3: Дорого было всегда эти подушки восстанавливать. И здесь вопрос. Первое, если вы не виновник ДТП, и вам эта страховая платит, и второе, вам самостоятельно это надо сделать. Проще иногда восстановить автомобиль, не ставя новые подушки безопасности, и продать его. Ага. Ну и вопрос с двигателем. Современные двигатели, они очень технологичны, их восстановление также очень затратно с точки зрения финансов. И если что-то произошло, проще продать специализированные сервисные центры, которые занимаются восстановлением, заменой двигателя, и задуматься, там, добавить чуть-чуть денег и купить автомобиль посвежее, либо такого же уровня.
0: Угу. Ну, а коробку мы обсуждали уже? Если вдруг она начала там, не знаю, как-то троить и немножечко проскакивать.
1: Или на нее не стоит обращать такого внимания?
3: По трансмиссиям сейчас развит сервис такой, то что когда свою старую коробку поломанную сдаешь, а тебе ставят новую коробку, полностью отремонтированную на автомобиль, и ты продолжаешь ездить. Да, это дорого, но если такой сервис есть, есть такая коробка в наличии, могут произвести замену, вы укладываетесь по средствам, то в дальнейшем эксплуатировать этот автомобиль вполне можно и нормально, целесообразно.
0: Угу. Ну что, вот эти причины, друзья, мы перечислили, ну как мы, специалист. А вы уже смотрите, есть они у вас или нет. Если есть, избавляйтесь.
1: Если нет, катайтесь дальше. Генеральный директор компании «Cars Crave» Павел Рябов был в нашей студии. Спасибо.
2: Поехали!

0: Фит-сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах Фит-сервис замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail HP – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro.

0: 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.
2: Кэш.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оцените свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Так, друзья, это драйв-шоу «Поехали», и мы уже на пороге закрытия нашего технологичного драйв-чата, где сегодня мы обсуждали тему, связанную с ИИ. Напомню, выросло в 3 раза, так скажем, использование нейросети в обычной жизни, от умной колонки до сложных программ на работе, везде ее используют, поэтому сегодня мы решили вас спросить, а вы пользуетесь данными помощниками или, наоборот, держитесь в стороне и не доверяете этому чудо-юди-созданию? 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК, давайте подводим итоги, пожалуйста.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Светлана нам написала, говорит: ребят, привет, расскажу свой опыт. Перед покупкой билетов в Китай я с ИИ успешно поработала, составила маршрут ЖД по 7 городам, учитывая логистику и очередность по посещению всех желаемых городов. Все сложилось отлично, но прям на 100%, конечно, доверять не стоит. Проверять уж где-то еще такие моменты стоит однозначно. Здесь согласен, да. Все-таки быстро анализирующая информация машины может выдать сразу какой-то конечный результат, пока ты сам будешь все это искать в интернете, пройдет вечность.
2: Ну, может быть, да. Тут ускоритель такой. Mm-hmm. Галина пишет: я люблю общаться с Алисой, очень подробную информацию выдают. Иногда прощаюсь как с человеком. Например, спокойной ночи ей желаю. В ответ: сладких снов. Заходи, чаще поболтаем.
1: Доброе утро. Единственная моя связь с ИИ — это я оживила фото мужа, где он лихорадочно отплясывает. Вот. При том, что он никогда не танцует, хохотали до слез. Но это, видимо, на мероприятии где-то, почему бы не использовать, да? Можно. С помощью ИИ мы поздравляли воспитателей, учителей песни. Так ты, Екатерина, пишет: очень удобно. Накидал пару строк о человеке, и бац, песня, хит. Сейчас тебе... Но на самом деле это уже перебор. Просто невозможно слушать эти ИИшные песни. Это же слышно, вот этот песок в голосе. А еще каждый второй решил, что он автор. Понимаешь, у него есть стихи. И давай-ка, эта ИИшка все это исполняет. Уже прям перебор, уже вот до тошноты.
2: Но при этом есть звезды, причем первой величины в нашей эстраде, которые говорят: я вот песню написал, записал, и потом ИИшке дал послушать, чтобы, может, какие-то плюшки дополнительные внести.
1: Лучше это... пока, вот реально я согласен, использование ИИ в песне — это мод, собственно, «Она танцует под Шаде», где припев непосредственно создан ИИшкой. Вот, там поет ИИ. Ну, там более-менее это как-то вписывается. Но никогда полностью все песни.
2: Но полностью с голосом, с музыкой от начала и до конца, вот как раз по этим запросам. Но мы тоже так делали, пробовали. Правда, никуда не, потом не вошло это.
1: Да. А у нас есть этот фрагмент, надо было его сегодня включить.
2: Ну все уже.
1: Ну вот она, старость. Ладно, давайте какой итог подводим, ребят. Большинство, конечно, сходится на одном, что искусственный интеллект хорош как инструмент, когда вот действительно надо быстро набросать текст, сгенерировать, возможно, картинку, песню поздравительную или построить маршрут. Но когда вот действительно дело доходит до живого общения, человеческих проблем, вот тут, конечно, лучше это не пользоваться этой историей, чтобы не уйти в какие-то дебри и потом...
2: Не наделать ошибок.
1: Да, следовать этим советам, потому что, ну, мы знаем по опыту западных ребят, это до добра не доводит. Такую там дичь предлагает эта ИИшка. В любом случае, прогресс — это хорошо, движение вперед всегда классно, особенно когда вы слушаете Авторадио. На сегодня драйв-чат завершен. Спасибо всем, кто написал.
0: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосолсиндес Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет. Капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис
10: КМ Неофета». Стекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую.
14: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
15: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
16: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально. Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-745-2-77-40.
17: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
18: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
19: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
20: Билеты в кассах города. 12+.
21: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
22: 39, 36, 36.
0: Реклама на Авторадио.
1: 229-2-39-36-36.
2: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
22: Выборы 2026.
23: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
2: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
22: Музыка

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: В принципе, «Я ворона» звучало бы тоже неплохо. Иван!
2: Я, Денис.
1: Ну, мы все как бы закругляемся, что ли, получается? Это драйв-шоу «Поехали, друзья», в эфире Авторадио. Да, на сегодня мы все иссякли. Утро одолели, это было классно. Спасибо всем огромное, что провели его вместе с нами, прислали вам, нам свои истории. Собственно, в драйв-чат просто кто улыбался в машине тоже. Если этот был эффект достигнут, то это... Действительно, мы молодцы. С вами было безумно классно, весело. И, следовательно, сегодня также, я думаю, вы узнали, например, когда можно будет продавать автомобиль, в какой момент, на что стоит обращать внимание. Про клещей мы, естественно, разобрали, что нужно делать в первую же минуту, если вы обнаружили этого паразита на себе. Так что теперь можно не переживать. Давайте эту... историю, которая сейчас в новостях все...
2: Фобию, я бы сказал.
1: Вирусится, да, что это тревожность. Все, давайте о ней забудем. Есть теперь момент и вопрос, как это все решить. Но главное, что сегодня также пробежались по автомобильному рынку.
2: Ну да. Выяснили, что есть за 2,5 миллиона очень неплохой минивэн.
1: Да, благодаря Петру Баканову, который разложил по полочкам Solers SF1. Теперь мы знаем. Ну и, конечно, подборка книг, которая позволит вам провести... Классно, время, если оно у вас появится, удобное, например, то свободное, выходные дни. Почему бы не прочесть какую-нибудь книжечку? Все, друзья, желаем вам, чтобы остаток этого рабочего дня прошел максимально легко, спокойно и без нервотрепки. Пускай начальники сегодня будут что у нас?
2: Ну, лояльными.
1: Снисходительны, рабочие дела закроются как-то сами собой. Удачи вам во всем, берегите себя. До встречи завтра. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Все, в 7 утра встретимся в эфире Авторадио. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение. Берем кредиты, мы в Совкомбанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АО Т-Банк» 0+.
2: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией. Арнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азе Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
3: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азе. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных

0: международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. Уберен 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asientifisagent.com. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agentsctde.ru/16+.
1: Ой, Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Ой, Оксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
2: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Авторадио.
7: I can see you glow in the dark. I see your tired eyes, reading between the lines. You're lost in your head.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Германии разработали концепцию нормализации отношений с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Партия «Альтернатива для Германии» выступила за нормализацию отношений с Россией, восстановление торговых связей и возобновление закупок российских нефти и газа. Об этом пишет издание «Билд» со ссылкой на источники. Концепцию уже утвердила рабочая группа АДГ по внешней политике. Зам руководителя фракции партии в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что внутри фракции нет разногласий по основным принципам внешнеполитического курса, который должен исходить из национальных интересов Германии. Также партия предлагает прекратить военную поддержку Украины, пишет газета.ру.
0: Про мошенников.
2: Мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батареи. Затем якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за капремонт. Об этом ТАСС сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. Эксперт подчеркнула, что если в доме проводятся подобные проверки, то необходимо связаться с управляющей компанией по официальному номеру телефона. Все ремонтные работы тарифицируются по открытым ценам. Их можно посмотреть на сайтах. Оплата должна проводиться только в адрес юрлиц. Никаких переводов физическим лицам быть не должно, добавила эксперт.
0: Про автомобили.
2: За первое полугодие продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного портала «Дром». Китайские авто показали плюс на 49%. Спрос на

0: немецкие подержанные машины вырос на 32%. Модели с пробегом американских и других европейских брендов автолюбители выбирали на 27% чаще. В числе таких авто также машины, которые раньше работали в такси. Рост их продаж был отмечен еще в 2020 году. Тогда эксперты связали это с принятием законопроекта о локализации. Как при покупке распознать автомобиль, который раньше работал в такси, авторадио объяснил автоэксперт Андрей Осипов.
1: Первое, на что мы смотрим, это на пробег. К сожалению, это не является показателем, потому что в большинстве случаев у машин, которые работали в такси, этот пробег скручен. Реальный пробег или то, что она работала в такси, можно установить по косвенным признакам. Прежде всего, это промятость заднего сиденья с правой стороны. Но если спинка, особенно подушка, у вас промята, значит, у машины пробег больше 150 тысяч километров, она использовалась именно в такси. Надо смотреть на следы виниловой пленки и оклейки, которые могли остаться на кузове, потому что их всегда обклеивают. Ну и, наконец, есть вторичные признаки. То есть это потертость руля, потертость педалей. Ну, допустим, если накладка на педали тормоза стерта до металла, резиновая, то это значит, машина уже прошла более 100 тысяч километров.
0: Эксперт также посоветовал провести компьютерную диагностику автомобиля.
2: Про нововведение.
0: Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. В Минтрансе напомнили, что в июле проводился опрос, каким должен быть новый знак. На выбор предлагалось 7 дизайнов. В опросе приняли участие почти 4000 человек. Сейчас министерство работает над корректировкой правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак может появиться на улицах. Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

вот и он, самый продуктивный день недели. Среда на календаре, мы с вами на подъеме. Предлагаю усилия объединить и забрать все, в том числе и деньги. Тем более их у нас очень много. Счастливый сезон фирменной суперигры продолжается. Мы наши деньги делаем вашими, и мы ваши мечты исполняем. Вот уже три желания из пяти стартовых.

стали реальностью. Напомню, Вера Лаврикова стала первой победительницей. Авторадио помогло закрыть ей автокредит на машину в 1 300 000 рублей. Второй победитель — Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Мечтал о миллионе рублей. Сделано. И Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику для съемки птиц в дикой природе. И тут-то мы тоже ему помогли. Но и эти люди не стояли в стороне. Конечно же, они меняли гудки в мобильном, на гимн авторадио. Они делились своими мечтами на нашем сайте и внимательно слушали эфиры, слушают. И вы тоже берите с них пример, присоединяйтесь, ведь у нас еще две мечты в запасе и чуть меньше 2 000 000. Каждому из вас желаю удачи, много денег, исполнения самой заветной мечты. Зовут меня Олеся Соболева. Ну и классный день, хоть и продуктивный. Давайте поработаем, что ли?

0: Реклама. Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негатив.

0: последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
1: Нужны двери! Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
3: Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
7: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
6: Ого, а если я разболеюсь?
7: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
8: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
14: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39-36-36.
17: Реклама на Авторадио.
18: 39-36-36.
19: Радиоканал «Авторадио Саратов».
20: Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
23: Радиоканал «Авторадио».
24: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В России растет число опасных встреч людей с медведями. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минприроды. В этом году животных замечали рядом с населенными пунктами уже в 41 регионе. При этом в ведомстве подчеркивают, что число нападений напрямую не связано с ростом популяции. Наибольшую опасность представляют медведи, которые перестали бояться людей. Например, привыкли искать пищу рядом со свалками, турбазами и поселками. Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под предлогом бесплатной игровой валюты, сообщает МВД. Аферисты публикуют короткие видео и предлагают получить виртуальные монеты. По ссылке из профиля пользователи переводят на поддельный сайт, где просят указать номер телефона и код из СМС. После этого мошенники получают доступ к аккаунту и могут использовать его для рассылки сообщений контактам владельца. Человекоподобные роботы могут появиться в российских домах уже через 3-5 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве. Пока что широкому распространению мешают вопросы безопасности. Эксперты отмечают, что для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Подробности на сайте karum1.ru.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
3: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармутант.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль.

0: рубль на Озон.
1: О, Озонбанк. Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести без списания недостаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Каждый выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. По Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Зеленый от Нео, для суставов отменно, в нем коллаген взмосвелит.
13: От Нео, окей.
14: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
16: Мне с гусем.
15: Так они все с гусем.
16: Так я все и возьму.
17: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
18: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
19: Воспоминания – это билет в один конец.
6: Впереди тебя твари и, значит, по кошмару.
4: Пацаны, химера!
6: А у тебя за спиной все человечество.
19: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября, 16+.
7: Авторадио. Авторадио.

0: ночью, утром, днем и вечером 24/7 на связи от радио. Делайте громче. И, как всегда, в любое время суток актуальны они, правила дорожного движения. Друзья, у нас отличная новость для каждого из вас. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект «Формула Авторадио». Каждый из вас может стать его участником. Нужно просто проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, а может быть и 200 тысяч, или даже новенький автомобиль. Что же нужно делать? Заходить на сайт Авторадио.ру, найти страницу нашего проекта, пройти тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами. И уже 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы. Что нужно? Конечно же, соблюдать правила движения. Вы быстрее всех. Лучший из лучших станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, дерзайте, проверяйте свои знания правил дорожного движения. И, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру 18+.» Ну а здесь с вами я, Олеся Соболева. За каждого из вас, между прочим, держу кулачки.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК» мне Фета.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау-галерея, первый этаж.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Реклама на авто.

0: Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
1: Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
3: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
4: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте «вози.озон.ру» 18+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: 5-й сезон.
14: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. «Битва поколений». 5-й сезон.
15: Это новый вызов.
16: Премьера в субботу в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
17: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
18: Мы готовы удивляться.
17: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
18: Хочется на ТНТ?
19: На ТНТ?
20: На ТНТ.
17: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. С 1 октября вырастет плата за коммунальные услуги. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Платить за коммуналку совсем скоро придется больше. С 1 октября в России пройдет уже второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона. В Саратовской области рост тарифов на коммунальные услуги составит от 9 до 13%. Напомню, что во время первого этапа с 1 января тарифы уже выросли на 1,7% по всей стране.
3: Про пенсии.
2: Отказ в назначении пенсии можно обжаловать без обращения в суд. Как пишет газета «РУ», причиной могут стать нехватка стажа, пенсионных баллов или ошибки в документах. Жалобу можно подать в социальный фонд или через ЗФЦ. В соцфонде уточняют, что обращение рассматривают до 15 рабочих дней. Если решение не изменят, то тогда его можно обжаловать в вышестоящем подразделении фонда или в суде. А если не хватает только документов, их можно донести в течение 3 месяцев, сохранив первоначальную дату обращения за пенсией.
3: Про прокуратуру.
2: В Саратовской области двум инвалидам помогли получить необходимые лекарства и средства реабилитации. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Так, в Турковском районе 42-летняя местная жительница, инвалид первой группы, долго не могла получить кресло-коляски, кресло-стул и поручни. Гражданка обратилась к прокурорам, а те подали иск в ее интересах в суд. После этого женщину обеспечили нужными средствами реабилитации. В Саратове проблемы возникли у 39-летнего мужчины с онкологическим заболеванием. Ему долго не выдавали необходимые лекарства. Проблему тоже решили через суд.
3: Про достижения.
2: Ботанический сад Саратовского государственного университета обрел особый статус биоресурсного центра. Как пишет издание «Репортер», приказ об этом подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Новый статус юридически закрепляет важную роль сада в поддержании биологического и генетического разнообразия страны.
3: Про работу.
2: Жители Саратова назвали самые, на их взгляд, престижные профессии. Как пишет РБК, по данным опроса «Суперджоб», в этом году горожане таковыми считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Еще 11% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, неважно какой отрасли. В пятерку лидеров также вошли стоматологи, хирурги и военнослужащие.
3: Про ярмарки.
2: Главное книжное событие года в Саратове стартует уже завтра. Масштабный книжный фестиваль «Волжская волна» будет работать с 17 по 20 сентября на улице Волжской. Для гостей подготовят литературные

0: Викторины, показы мультфильмов и мастер-классы. Пройдут встречи с писателями. Посещение выставки-ярмарки свободное. Возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха до 20 градусов. И к данному часу это все новости. Дарья Анинкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Канал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один.

Вот это, надеюсь, мы сегодня и выясним под конец рабочего дня, кто же мы такие и зачем это все. Хотя нам про нас рассказывают другие социологи в том числе. Две трети россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Одна треть хотела бы запретить себе поздние визиты к холодильнику. А еще были такие ответы: запретить бы себе покупать фитнес-абонементы, которыми потом не пользуешься. Да, интересные мы люди, странные, разные. Алиса Соболева у микрофона, а вы на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.

0: все. Уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально. Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы.

0: Тенет Т7. Лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв Басавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Басавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв «Басавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс». Студенческая 205.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 128-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дисцентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Банк России сможет снова снизить ключевую ставку, когда увидит устойчивое замедление инфляции. Об этом заявил советник главы Центрального банка Кирилл Тримасов, сообщает Москва-24. По его словам, сейчас устойчивый рост цен, наоборот, ускорился, примерно с 4,5 до 5-6%. Напомню, на прошлой неделе Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание состоится 23 октября. На маркетплейсах поменяют правила возврата товаров с дефектами. Об этом российской газете рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Покупатель сможет направить требования продавцу прямо через площадку, а если заказ был оплачен через маркетплейс, то там должны будут обеспечить возможность вернуть деньги. Помимо этого, в карточках

правила начнут действовать с 1 октября. В России вырос спрос на мясо индейки. Как пишут «Известия», в первом полугодии продажи увеличились на 17% и превысили 40 тысяч тонн. В денежном выражении россияне потратили на индейку около 27 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Одновременно выросли продажи куриного филе. А вот говяжьи и свиные стейки стали покупать реже. По данным Росстата, килограмм индейки сейчас стоит в среднем 605 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail и на сайте havail.ru. 12+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью. А ты... дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют.

0: тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье» – шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айда-пай!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айда-пай!
2: Яркие каникулы.
3: Айда парк!
2: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 68-3535.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53.

0: 3-0-12. Окна само.
1: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
4: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Закажи окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена. 93-48-58.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганов. Органы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
9: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Бедро цыпленка бройлера охлажденное 209,90 за килограмм. Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО МКК АЗ-68.
14: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
15: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2006 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvet. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
17: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО ЛСК, мне Фета.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Музыка.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.podpis.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, Пятерская группа, Пятерская Деревня Калетина.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: А7-124-170-0-70-70. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВТБЖ от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия готова к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Россия абсолютно готова к провокациям Запада в преддверии выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет «Парламентская газета». По ее словам, дипломаты проходят еще большую подготовку. Но выборы в Госдуму, напомню, пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
0: Про коммунальное хозяйство.
2: С 1 октября в России пройдет второй в этом году этап индексации платы за коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться в зависимости от региона – от 8 до 22%. Об этом газете «РУ» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Коммунальный платеж складывается из нескольких услуг, а его размер зависит от объема потребления. Поэтому после индексации правильнее смотреть не на общую цифру по стране, а на изменения именно в своем регионе, пояснила Волкова. Эксперт советует не пытаться рассчитать новую платежку до рубля. Практичнее посмотреть, сколько семья в среднем платит за ЖКХ сейчас и заложить дополнительную сумму на рост. При этом коммунальные расходы стоит рассматривать вместе с другими регулярными тратами, продуктами, транспортом и связью.
0: Про запреты.
2: Еврокомиссия в четверг предложит новый КИЦ-акт, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15 лет. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, Еврокомиссия намерена применять дифференцированный подход к защите детей в зависимости от возраста. Предложение было подготовлено после консультации с экспертами молодежью, а также изучения опыта Австралии и других стран.
0: Про школьников.
2: Физика и математика возглавили рейтинг предметов, которые школьники решают охотнее всего. Это показала аналитика результатов всероссийской контрольной «Выходи решать». Следом идут информатика и биология. Реже всего делают выбор в пользу химии и астрономии. Последний предмет оказался и самой сложной дисциплиной – распознать спутники планет Солнечной системы на фотографиях и не перепутать их с дном сковородки или ломтиком ветчины удалось немногим. Число желающих проверить себя за год выросло на 11%. В прошлом сезоне контрольную написали более 105 тысяч человек из 83 регионов. Регистрация на контрольную в этом году уже идет, а задачи будут открыты с 28 сентября по 5 октября. Официальный курс доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс евро – 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Нет, ну вы это слышали. Что придумали подмосквичи называть детей своих нелюбами, как поет группа «Серебро» сейчас в эфире Авторадио, а одиссеями, шахерезадами, аполлонами, клеопатрами. В этом году появились еще на свет Техослав, Ванда, Парижан и многие-многие другие. Хотя нам совершенно не важно, как вас зовут. Самое главное, что вы здесь, на Авторадио, что у вас вместо гудков в мобильном наш гимн, что вы в игре много денег. И с вами я, Олеся Соболева. Делайте громче.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Давайте-ка прямо сейчас сделаем вас счастливее. Нравится нам это, причем ежедневно. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Напомню, на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. В розыгрыше уже 4 миллион. И еще 2 мечты у нас в запасе. Так что присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте свою мечту на нашем сайте. И слушайте эфир внимательно. И пополните зал славы наших суперфиналистов. Вера Лаврикова, наш первый победитель, мечтала закрыть автокредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей. Авторадио исполнило желание. Второй победитель, Евгений Криский из Санкт-Петербурга, хотел 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев, наш третий победитель, мечтал о профессиональной фототехнике. Будет ему профессиональная фототехника, потому что мы исполняем желания в эфире Авторадио. А у вас их, кстати, так много. Я вот пробежалась по списку. Кто-то желает попасть на Северный полюс на ледоколе, кто-то Кадиллак, как у Элвиса Пресли, а кто и Олеса в заготовительном комплексе. Мечта — это такая вот бизнес у него, желание, бизнес-мечта. Ну, все, что хотите, самое главное, слушайте эфир внимательно. Вот прямо сейчас и проверим, кто у нас тут. Такой пример для всех. 9 тысяч рублей в банке. Давайте остановим нашу авторадиорулетку. Узнаем имя нашего претендента и номер его 7060, последние цифры, префикс 921. Зовут игрока Олег Пер, живет он в Санкт-Петербурге, вышел на военную пенсию, скоро родится внук, очень хочется приобрести дачу. Классная мечта, жизненная, ну, прям такая романтичная, ну и посильная, конечно же. Для авторадио нет ничего невозможного. Так что мы, Олег Пер, вам сейчас звоним в Санкт-Петербург.

0: пока денег отдать. За гимн авторадио, например, вместо гудков 3000 рублей. Вот они, первые деньги. Но в 3 раза больше отдадим. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Алик Пер.
1: Расскажите вкратце, о чем разговор предстоит?
0: Я все поняла, да. Хотелось поговорить с вашим хозяином, как говорится. С Аликпером Назимовичем из Санкт-Петербурга. А вот с вами, железяка, не очень хочется разговаривать. Голосовой помощник здорово, решает какие-то проблемы, пока занят наш слушатель чем-то очень суперважным, но не дает нам пообщаться с человеком. Ну, да ладно. Гимн авторадио слышали? Слышали. Вся страна подтвердит. 3000 рублей мы вручаем нашему игроку, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, которые мы совсем скоро перешлем нашему Аликперу на карту Озонбанка. С чем мы его и поздравляем, но надеюсь, что в следующий раз мы все-таки поговорим о вашей мечте, о даче, о внуке, да и вообще о жизни вашей счастливой в компании Авторадио. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 11000 рублей. В любой момент позвоним, сделаем их вашими, а вы уж не сопротивляетесь. Вы, наоборот, присоединяйтесь. Тем более у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне, а под Новый год самое настоящее волшебство в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
2: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
3: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
0: Кроссовер будущего Amoda C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, Elvis, какая у меня
8: фета. Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
9: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дитцентра. 51-22-51.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
0: Выборы 2026.
16: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные.

0: Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. От 3 до 5% случаев онкологических заболеваний связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. По словам министра, спиртное остается одним из факторов риска развития рака. При этом в ближайшие десятилетия число онкологических заболеваний может расти, в том числе из-за увеличения продолжительности жизни. Мурашко также отметил, что в России почти на 17% снизилась летальность в первый год после постановки диагноза. Япония в августе нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию почти на 20%, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные японского Минфина. Поставки автозапчастей за месяц также выросли примерно на 2,5%. В целом товарооборот между двумя странами увеличился почти на 20% и превысил 110 миллиардов йен. При этом еще в июле объем торговли между Россией и Японией снижался на 7,5%. Отношения двух стран ухудшились после того, как японские власти присоединились к санкциям. На ЕГЭ по русскому языку выпускники чаще всего ошибались в написании корней, приставок и суффиксов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений. В экзаменационных работах встречались, например, слова «упомянул», «помогать», «сделать», «бесценный» и «теплотой». Трудности также вызывали мягкий знак в глаголах, написание «не» и «ни», а также слитное и раздельное написание слов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Радио1.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 320-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОГРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут стоишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Прими Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика.

0: Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллиона рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ?
9: На ТНТ?
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Авторадио.

администрации госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПАО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПАО». Реклама.
2: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
4: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
7: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Улицы ждали.
10: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: ТАУ «Галерея», первый этаж.
13: Решиться сложно.
14: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания. С уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
17: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
18: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 82, Энгельс, Эльмана, 5. 8-800-222-87-88.
6: После удара. Решаем все после ДТП.
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00.
7: Реклама на Авторадио.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: По повести Игоря Ткаченко.
6: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
7: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
6: И там две луны, жара и монстры бегают.
5: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
8: Авторадио.

0: телеканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Следить за выборами в Саратове будут международные наблюдатели. Подробности далее.
0: Про главное.
2: За ходом выборов в Саратовской области, в числе прочих, будут следить эксперты Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, пишет Саранформ. Как сообщили в Саратовском избиркоме, речь идет о наблюдателях из Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Напомню, в Саратовской области проголосовать можно будет 18, 19 и 20 сентября. Граждане будут выбирать депутатов Госдумы и Саратовской городской думы.
0: Про здоровье.
2: В Саратовской области жители стали чаще сообщать об укусах клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 8 месяцев этого года зафиксировано 1775 случаев. Это практически в два раза больше, чем за такой же период прошлого года. Медики установили 9 эпизодов клещевого боррелиоза. Они зафиксированы в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Энгельском районах и областном центре.
0: Про регион.
2: Топливный кризис продолжается в Саратовской области, но пути решения его ищут. Как пишет «Взгляд.Инфо», об этом сегодня на активе Энгельского района заявил губернатор Роман Бусаргин. Перед этим глава региона выступил с докладом. В частности, он коснулся темы дефицита бензина в регионе. Бусаргин подтвердил, что проблема есть, но заявил, что чиновники понимают, как с этим работать. По словам губернатора, каждая АЗС, а их всего более 300 в регионе, находится под контролем.
0: Про аварии.
2: В Саратовской области выросла аварийность на дорогах. Как пишет РБК, по данным Союза российских городов, в рейтинге безопасности дорожного движения за 2025 год наш регион занял 48 место, на 12 строчек ниже, чем годом ранее. По Приволжскому федеральному округу наша область расположилась на 11 строчке. Аналитики отмечают, что при снижении количества ДТП погибших в области стало больше, а также невысок уровень безопасности на дорогах при насыщенности камерами фото- и видеофиксации, которая превышает среднероссийскую.
0: Про музыку.
2: Саратовцев и гостей города приглашают на фестиваль духовой музыки «Золотые огни Саратова». Он состоится в воскресенье 20 сентября и начнется в 16 часов на площади Фезина. Мероприятие пройдет в рамках празднования 436-й годовщины со дня основания Саратова. В фестивале примут участие более 300 музыкантов, оркестры детских школ искусств и детских музыкальных школ области, военные оркестры, концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бенд», оркестры учебных заведений среднего и высшего образования и сводный хор. Мероприятие бесплатное, возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек.
0: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 15 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем до 19 градусов, выше 0. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

прям все-таки да говорить иногда, и какие-то приятные слова в адрес друг друга. Тут вот сотрудники начали увольняться из-за отсутствия похвалы от начальства. Говорят, что недостаток признания снижает мотивацию, приводит к выгоранию. Эй, начальники, вы чего там? Доброго слова, что ли, пожалели? А ну и кошке приятно. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Ну, найдите слова своим подчиненным, а?

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон». Карта размещена на finance.ozon.ru/topics/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озон Карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в отделе «Озон Карта» клиентских правил.
0: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
9: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
10: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8 917 283 03.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
4: ООО «Элвис». Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО «МТС». УБРН 180-0-14-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
13: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком. 450 граммов, 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36.
17: Музыка «Авторадио».
18: Я тебя не отпущу. Даже не переживай.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам в связи с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телеобращение выйдет в эфир в 18 часов по московскому времени. По словам Пескова, это традиционное обращение главы государства перед голосованием. Выборы в Госдуму и региональные голосования пройдут в России с 18 по 20 сентября. Ранее Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Работающий отец вправе оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие до того момента, пока ему не исполнится 1,5 года. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на социальный фонд. Пособие получает тот член семьи, который оформил такой отпуск. Это может быть не только мать или отец, но также работающая бабушка или дедушка. Для назначения отцу такого пособия ему следует подать по месту работы 2 заявления о назначении ежемесячной выплаты и о предоставлении отпуска по уходу за ребенком. Россияне стали заметно чаще покупать винтажную одежду, пишут «Известия». В августе продажи ретро-вещей выросли в 7 раз. Особенно популярна одежда в стиле 90-х и начала 2000-х. Сильнее всего вырос спрос на мужские джинсы, а также женские брюки, рубашки и свитеры. Эксперты отмечают, что покупателей привлекает не только цена, но и возможность найти необычные вещи, которых нет в обычных магазинах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausafonbank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана на модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие 3 специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламид.
7: Кошмар.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелин. Арнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках.

0: биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Авторадио.

может быть, любовь все-таки танцует? Я вот слышу эхо танцполов, да потому что мы с вами все ближе к выходным. А чем не повод зажечь в компании любимых, да под хиты большой дискотеки Авторадио. В субботу и воскресенье с 6 до 9 вечера готовьте свои коронные движения. Нет, готовьте-то их прямо сейчас, а показывать всем и каждому будете в ближайшие выходные. И я, Олеся Соболева, между прочим, с удовольствием к этому делу присоединюсь. Ну что, помечтали о выходных, о большой дискотеки Авторадио. Теперь давайте-ка делом займемся. Все-таки среда на календаре. Самый разгар рабочей недели.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5.
8: 8 800 222 87 88.
7: «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
10: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
11: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
13: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
14: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
15: В синем.
14: А тебе, Сереж?
16: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
14: Те, что с гусем.
16: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
17: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
19: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
20: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
21: Айна-парк!
20: Потрясающие семейные выходные?
21: Айна-парк!
20: Яркие каникулы?
21: Айна-парк!
20: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
0: Реклама на Авторадио.
22: 39-36-36.
0: Радиоканал Авторадио Саратов.
23: Без возрастных ограничений.
24: Выборы 2026.
25: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться. Они боятся одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
26: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
25: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции. Это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало...

0: мало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
2: Музыка.

0: меня.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте hncc.ru 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка этой банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь степ.

0: Автобанк.ру. Автобанк.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт и скол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели, шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
0: ОКЛ-стрит, ОКРН 116774678076 1 город Москва.
2: Ради хорошего кино он готов!

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле заявили, что Японии не стоит рассчитывать на безвиз на Курилы. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: Токио занимает недружественную позицию по отношению к Москве, поэтому ожидать взаимных послаблений, в том числе по безвизовому режиму, не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерение Японии вернуть безвиз для своих граждан для посещения Курил. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатором свертывания двусторонних отношений была не Россия. Он также напомнил, что японская сторона присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Ранее Япония выразила недовольство новой карты мира, на которой Курильские острова отмечены как территория России. Представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по данному вопросу.
1: Про столицу.
0: Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу закроется в марте будущего года. Об этом сообщил директор музея Ольга Галактионова. Фонды музея также собираются перевозить. При этом сроки введения здания в эксплуатацию пока неизвестны, передает ТАСС. Добавлю, в этом году исполнилось 170 лет со дня основания Третьяковки. История музея началась с приобретения московским купцом Павлом Третьяковым картины «Стычка с финляндскими контрабандистами» у художника Василия Худякова.
1: Про нас.
0: Больше половины россиян читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. 27% респондентов фокусируются на 2 книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Каждый пятый совмещает сразу от 3 до 5 произведений, так как быстро теряет интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома и нон-фикшн для работы. Директор издательства «Росмен» Борис Кузнецов считает, что чтение нескольких книг одновременно идет на пользу. Об этом он рассказал Авторадио.
2: Скажу вещь странную для издателя. Дочитывать книги не обязательно. Особенно если книга тебе неинтересна. А есть еще книги нон-фикшн. Те, которые не обязательно дочитывать до конца, там нет арки сюжета, которые нужно замкнуть. Бывает так, что читаешь какую-то книгу нон-фикшн, и ты получаешь из нее информацию. Вот до какого-то момента, до 3-й книги ты получаешь информацию, следующие 2/3 тебя не интересуют. И это совершенно нормально. И читать несколько книг одновременно – это совершенно нормально. Я считаю, что это в принципе не противоречит тому, что сейчас происходит и как мы потребляем информацию. Это очень хорошо, это очень правильно. Во-первых, разные ситуации требуют разного чтения. На бегу ты слушаешь одну книгу, дома под пледом ты читаешь совершенно другую.
0: Эксперт также отметил, что подобное чтение отлично расширяет кругозор.
1: Про природу.
0: Жители Москвы увидят первые заметные изменения в окраске листвы уже в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования. Массовое пожелтение деревьев ожидается в ближайшие дни, а наиболее выраженная золотая осень станет в начале октября. При этом сохраняющаяся теплая погода способна замедлить изменения цвета листьев. В департаменте пояснили, что главным фактором начала листопада является сокращение светового дня. Официальный курс доллара – 84 рубля 24 копейки. Курс евро – 97 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

тоже любви тогда подстать моменту и пожелаем. И, естественно, приветствуем еще разочек всю страну в прямом эфире на волнах любимого авторадио. Надеюсь, неделя у вас проходит на 10 из 10. Если что-то не так, ну что ж, ускоряемся к целям, к задачам. Ну, а для отдыха уже существуют непосредственно выходные. Об этом чуть позже. В студии Иван Прудников, «Страна большущим привет».

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
2: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка. Не имеет обычной оферты. ОГРН 102-773-921-0630.
4: Выбери уверенность.

0: на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
1: Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис КМ Неофета».
6: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. «Отлис премиум». Не оферта.
8: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
9: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В сентябре. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность». До конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Реклама на Авторадио.
15: 39, 36, 36.
16: Радиоканал «Авторадио Саратов».
17: Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
20: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.
21: За

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После разлива дизельного топлива на Таймыре возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы Красноярского края. Разлив произошел в Хотангском заливе. После этого в районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К ликвидации последствий привлекли краевое управление МЧС, а для жителей поселка Сындаска также организуют дополнительный завоз топлива и бесперебойное водоснабжение. Повышение тарифов ЖКХ с 1 октября может добавить годовой инфляции около 0,7% пункта. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на советника главы Центрального банка Кирилла Тримасова. По его словам, устойчивый рост цен сейчас уже ускорился до 5-6%, и поэтому к снижению ключевой ставки Банк России сможет вернуться только после устойчивого замедления инфляции. Сейчас ставка составляет 14%, а следующее заседание регулятора пройдет 23 октября. Только каждый четвертый россиянин полностью доволен своей работой и считает, что находится на своем месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. При этом каждый седьмой участник исследования думает о смене работы уже этой осенью. Еще 8% планируют искать новое место зимой или после новогодних праздников, а каждый десятый респондент и вовсе думает о смене сферы деятельности или профессии. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-70-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Almax Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almax Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита. Раздел кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
13: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин – 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
15: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
16: Они чувствуют нас.
10: Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
17: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелин.
18: Арнео, окей.
19: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника.

0: Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Авторадио.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра.

0: 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
7: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
9: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
10: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: До галереи первый этаж.
13: Нужны двери? Звони! 8-700-501-4040. Магазин «Дверной».
14: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
15: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
17: Действует до 30 ноября 2026 года.
18: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском децентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
21: В синем.
20: А тебе, Сереж?
22: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
20: Те, что с гусем.
22: Так они все с гусем.
20: Так я все и возьму.
23: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
20: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
24: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания. С уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
25: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
26: 39-36-36.
27: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
28: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
29: Выборы 2026.
30: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
28: Радиоканал «Авторадио».
31: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно дебетовой карте.
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем.
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур Серии Т до 320.

0: 20 тысяч.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
2: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор изымает из продажи партию вакцины для собак. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россельхознадзор распорядился изъять из продажи и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение ведомства, решение принято после сообщения о гибели и ухудшении состояния животных после вакцинации. Производитель препарата, компания «Ветбиохим», должен подтвердить уничтожение партии документами. Эту серию производитель отозвал еще в августе. При этом окончательное

0: Причинно-следственная связь между вакцинацией и гибелью животных не установлена.
1: Про зарплату.
0: Зарплаты в российском общепите заметно выросли. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, средний показатель по отрасли достиг 70 тысяч рублей, а поварам с опытом от года до трех лет предлагают около 85 тысяч. В отдельных московских заведениях зарплата может доходить до полумиллиона. В регионах уровень ниже, но зарплаты тоже растут. В Краснодарском крае готовы платить около 60 тысяч рублей, в Свердловской области около 55 тысяч. Правда ли, зарплаты у поваров ощутимо подросли? Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова.
2: Динамика медианных зарплат за год превышает 10-12%. Максимальный прирост мы видим у кондитеров, у поваров-универсалов. Рост в общепите среди открытых вакансий не такой значительный. Если говорить о том, есть ли вакансии с зарплатой до полумиллиона, да, такие вакансии есть. Если учесть, что они, как правило, даны без вычета налога, то сумма там все-таки слегка более скромная. Плюс нужно понимать, что это, как правило, или Москва, или регион Крайнего Севера, либо наш юг, и требования работодателей кандидатов на топовые позиции, они очень серьезные, там обычно требуют опыт работы в премиальном сегменте, в каких-то конкретных ресторанах.
0: Добавлю, рынок общепита в России переживает одновременно кадровый голод, рост зарплаты и перезагрузку профессии. Например, шеф-повар становится управленцем, который отвечает за концепцию кухни, экономику и развитие команды, а су-шефы выполняют функции операционных менеджеров.
1: Про ипотеку.
0: Около 6 тысяч льготных ипотечных кредитов получили российские IT-специалисты за первое полугодие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры, банки выдали им более 41 миллиарда рублей. За год число таких кредитов выросло почти на треть. Больше всего IT-ипотек оформили в Московской области 831 кредит. Следом идут Свердловская область, Татарстан и Новосибирская область. Всего с момента запуска программы в 2022 году ей воспользовались около 100 тысяч сотрудников IT-компаний.
1: Про книги.
0: Жителям Сингапура начали начислять вознаграждение за ежедневное чтение. Как пишет МК.ру, участники государственной программы получают виртуальные монеты, если читают не меньше 15 минут в день. Власти города-государства надеются, что этот план поможет улучшить критическое мышление и воображение, а также побороть думскроллинг. За один день можно получить 20 монет, а 1000 монет равна 1 сингапурскому доллару. Засчитывается только одна сессия чтения в сутки. Кроме того, участники могут получать дополнительные награды за серии дней без пропусков и участие в мероприятиях. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио.

0: Полет нормальный, двигаемся вперед, двигаемся по-народному, а главное в прямом эфире на Авторадио. Игра «Много денег», наш счастливый сезон продолжается. Я надеюсь, вы готовы побеждать, тем более в банке 11 тысяч рублей. Учитывая, что наш партнер все удвоит, здесь сейчас мы сыграем на 22 тысячи. По-моему, прекрасная сумма. Ну, а песню эту не узнать не представляется возможным.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно. Мечты сбываются благодаря Авторадио, также благодаря Озонбанку, потому что Озонбанк обещает нам в конце года дополнительный 6-й суперфинал, раз обещает, все выполнится обязательно, можете не сомневаться. Естественно, Озонбанк удваивает все выигрыши, тоже это не может не радовать. Ну и, соответственно, наш сезон двигается вперед. Недавно победителем 3-го суперфинала стал Чугляев Игорь. Еще раз наши искренние поздравления. Мечта будет реализована. Естественно, все воплотится в реальность. Будет шикарное фотооборудование, объективы для того, чтобы человек мог со спокойной душой фотографировать диких птиц. И все у человека будет. Определитесь, чего хотите вы. Потому что мы разыгрываем 4-й миллион из 5 частями. Игра продолжается, как вы поняли, да? Впереди 4-й суперфинал, 5-й суперфинал, 6-й дополнительный. Так что еще 3 мечты воплотятся в реальность в этом году. А гудки долой, до свидания. Они не нужны вам в мобильном, если вы хотите побеждать. Вот как раз-таки на нашем сайте вы устанавливаете гимн Авторадио. И удобный сервис вам предлагает поделиться мечтой. Определились, что для вас важнее всего. И победы обязательно придут. Ну и теперь-то я думаю, что меньше слов, больше действий. Как сказал, в сумме на 22 тысячи давайте сыграем. Естественно, рулетку для этого останавливаем. Свердловская область на связи. У нас Наталья будет с нами играть. Наталья хочет квартиру в Москве. Коротко, понятно, по делу. Ну, опять же, 4 квартиры за свою историю Авторадио разыграла. Возможно, 5-я юбилейная Наталья. Почему нет? Но пока можем предложить Наталье, конечно же, деньги. Но для начала гимн Авторадио. Так, пробивается.

0: время. Выходите на связь. Алло, Наталья, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это «Игра много денег», счастливый сезон.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Меня зовут Иван. Наталья, хотите квартиру в Москве, все правильно?
1: Да.
0: Все правильно. Вы, ну, мне пишут, что вы из Свердловской области.
1: Да, из Свердловской области. У меня дочь там живет просто в Москве.
0: А, дочке квартиру. Еще и благородно, кстати. Прекрасно. И будем искренне за вас болеть. В любом из суперфиналов, Наталья, ваша мечта может реализоваться. Пока, Наталья, могу предложить 22 тысячи рублей в сумме. Для этого, конечно же, нужно назвать прозвучавшую песню только что в эфире.
1: Спасибо, конечно, за такую сумму, но... Не слушала сейчас, занята, конечно. Очень жалко.
0: В данный момент не слушали. Ну, прям совсем ждать не надо, потому что, как вы понимаете, за гимн Авторадио, естественно, вы деньги получите, все будет прекрасно. Плюс, Наталья, номер участвует неограниченное количество раз. Искренне пожелаю вам удачи в будущем. И раз вы заняты, не смею более вас отвлекать. И действительно, побед вам пожелаю.
1: Спасибо большое.
0: Вам также огромное спасибо, что с нами. Продолжайте в том же духе. Ну и сейчас, как вы понимаете, как и обещали, Озонбанку 2 и выйдет выигрыш Наталья. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка. На кону с этой минуты 13 тысяч. Естественно, удваиваем эту сумму в голове. В следующем эпизоде сыграем именно с такими значениями. Ну и помним, что в конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Начало пятого в Саратове. Всем тем, кто за рулем, желаем легкого пути и рассказываем о главных заторах на эту минуту. Пробки в 4 балла фиксирует Яндекс.Карта в нашем городе. Затруднено движение на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Рабочей, а также на улице Рахова от Московской до Советской. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Московской от Аткарской до Астраханской. Тормозит Университетская на участке от Слонова до Московской. Стопорится транспорт сейчас на Новоузенской от второго детского проезда до Большой Садовой. Не разогнаться, двигаясь и по Большой Казачьей от Радищева до Аткарской. Серьезные сложности с проездом на Емлютина от Белогринской до Рабочей. Тормозит и Заводской. Пробка на Авиастроитель от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов.

0: Пока это все о дорожных заторах в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru.
4: Весна – время красок. В Полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери Полипрофиль. Звони 45 45 46.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Генеральный партнер проекта «День города». Банк «Русский стандарт».
12: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
14: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39, 36, 36.
18: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
19: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Реклама на авто.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россия по-прежнему готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи. По словам министра, Москва не строит больших ожиданий от новых предложений о диалоге, однако никогда от переговоров не отказывалась. Россия готова как к двустороннему, так и к трехстороннему формату обсуждения. Лавров также подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней, и Россия готова искать компромиссы при условии, что к этому будет готова и другая сторона. Около 22% пострадавших от мошенников в России – это молодые люди от 14 до 24 лет. Такие данные приводит Центробанк. В опросе участвовали почти 460 тысяч человек. В ЦБ отмечают, что молодежь активно пользуется интернетом и обычно хорошо знакома с цифровыми технологиями, однако нередко пренебрегает простыми правилами безопасности. Например, молодые пользователи редко меняют пароли, а также скачивают программы из непроверенных источников, а это повышает риск столкнуться с аферистами. В Московской области предстоящей ночью ожидаются первые заморозки, сообщает газета «Метро». В отдельных районах региона температура в ночные и утренние часы 17 сентября может опуститься до нуля минус 1

0: градуса. При этом по самой Москве предупреждения о заморозках пока не публиковали. Ранее синоптики также отмечали, что после непродолжительных дождей в столичном регионе установилась сухая и достаточно теплая погода, а новое бабье лето еще может прийти в город в октябре. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Грэн П. 321, 527, 537, 786, Нижний Новгород, Гуинская Русь.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
0: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: На плюс кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Улица ждали.
3: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Бывать по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ 68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО МКК АЗ 68.
7: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис-КМ Неофета».
10: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
11: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
15: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
16: Айнепарк!
15: Потрясающие семейные выходные?
16: Айнепарк!
15: Яркие каникулы?
16: Айнепарк!
15: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
17: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
18: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
19: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
20: Выборы 2026.
21: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
22: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Учебный процесс в школах в дни выборов скорректируют. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Школам рекомендовали скорректировать учебный процесс в дни выборов депутатов Госдумы и Саратовской городской думы. Речь идет о пятнице и субботе, 18 и 19 сентября. Как сообщили «Взгляд.Инфо» в пресс-службе регионального Минобразования, руководителям образовательных организаций, задействованных в выборах, рекомендовано проведение внеклассных мероприятий, экскурсий, дней здоровья, а также дистанционного обучения в эти два дня. В понедельник, 21 сентября, занятия в школах не планируют отменять, отметили в министерстве.
1: Про вакцину.
3: Первая крупная партия вакцины против гриппа поступила в медицинские учреждения Саратовской области. Как сообщает издание «Репортер», получено 193 тысячи доз. Жителям региона уже доступны такие препараты, как «Севигрипп», «Флю-М», а также специализированный «Ультрикс Квадри» для детей от 6 месяцев и беременных женщин. Всего в течение осеннего периода местное Министерство здравоохранения планирует охватить профилактическими прививками около 1,5 миллиона человек. Пройти вакцинацию совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства может любой гражданин при отсутствии противопоказаний и после обязательного предварительного врачебного осмотра.
1: Про чиновников.
3: Новый министр появился в саратовском правительстве. Юрий Юрин назначен министром-председателем Комитета региональной безопасности Саратовской области. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин. Должность Юрин займет с завтрашнего дня. В настоящее время он руководит управлением региональной безопасности.
1: Про

0: транспорт.
1: В Саратове отменили рейсы речного такси в аэропорт Гагарин. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона. В ведомстве уточнили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня на Волге сильный ветер и высокие волны.
0: Про город.
1: Казармы Деконского на Ильинской площади в Саратове готовят к противоаварийным работам. Как пишет Саринформ, об этом рассказали в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Здание построено в 1869 году. В июле 2025 у памятника обрушилась крыша и часть фасада. Теперь областной музей краеведения, на балансе которого находится объект, выделил на обследование здания и разработку документации 7 миллионов рублей. Подрядчик, компания «Монтажстрой», должен выполнить работы до 2027 года. После подготовки документации музей сможет приступить к организации самих противоаварийных работ.
0: Про здоровье.
1: Ежедневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека от 6 до 10 пролетов, уверяют ученые. Это примерно 50-100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от такой нагрузки. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек.
0: Про погоду.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 15 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем до 19 градусов, выше 0. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Авторадио. Номер один.

Всем дальше по прямому эфиру Авторадио. Страна, еще раз искренне приветствуем всех и каждого. Наслаждаемся искусством сложения семинот. И, конечно же, везде и всегда остаемся именно вместе с Авторадио. Пусть дороги для вас будут безопасными. В делах, естественно, успеха. Иван Прудников у микрофона. И тогда всей стране еще разочек наш фирменный прекрасный привет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
7: Вечерние пробки в 5 баллов показывают Яндекс.Карты в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. Плотное движение сейчас на Танкистов Астраханская, Первый Садовый до Рабочей, а также на улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Около 15 минут потратите, двигаясь по Чернышевского от Верхней до Валовой. Пробка сейчас и на Большой Горной от остановки Деловой центр Навигатор до Мясницкой улицы. Стоят в заторе автомобили на Большой Казачьей от Радищева до Откарской. Притормаживает транспорт и на Вольской от Московской до Чернышевского. Серьезный затор сейчас на Чапаева от Советской до Большой Казачьей, плотно в Заводском, на Авиастроителе от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Стопорится транспорт и на Технической от Новополянской в сторону проспекта 50-летия Октября. Насколько изменится ситуация на дорогах, я, Владимир Воротников, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
8: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу дефис МТС.

0: и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 128-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа @mts.ru. 18+.
1: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «МКК АЗ-68».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: О, Элвис, кайф, мне ответа.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг» 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Реклама на Авторадио.
15: 39, 36, 36.
16: Радиоканал «Авторадио Саратов».
17: Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: ЕГЭ загоняет школьника в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемны. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
20: Радиоканал «Авторадио».
21: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Молодые россияне стали реже употреблять алкоголь и курить табак. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом, по его словам, проблема вейпов по-прежнему остается актуальной. Здесь еще требуется профилактическая работа. Ранее Мурашко также отмечал, что употребление спиртного связано с 3-5% случаев онкологических заболеваний. При этом летальность в первый год после постановки такого диагноза в России снизилась почти на 17%. Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей, пишет РИА Новости. На синем фоне размещена привычная буква «Пи», а под ней символ семьи с тремя детьми. Вариант выбрали по итогам опроса, в котором участвовали почти 4000 человек. Сейчас министерство готовит изменения в правила дорожного движения. Затем новый знак планируют закрепить в ГОСТе, и после этого он уже появится на улицах. Почти половина новичков не возвращается в фитнес-клуб после первого занятия. Как сообщает Москва-24, около трети россиян перед покупкой абонемента пробуют сразу несколько клубов, обычно от 2 до 4. Люди сравнивают цены, расположение и атмосферу, и поэтому первое впечатление становится особенно важным. При этом бесплатные пробные тренировки уже стали привычными и сами по себе все реже помогают клубам удерживать новых клиентов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей.

0: Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
2: Мне с гусем.
1: Так они все с гусем.
2: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
4: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда.
10: Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: Сухой и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Подвиг богатырский. Победой славен. А дело доброго. Сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
16: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
18: Блогеры кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
19: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
20: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
21: Мы готовы удивляться.
20: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
22: Хочется на ТНТ.
23: На ТНТ.
24: На ТНТ.
20: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В 9 вечера на ТНТ.
25: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
26: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением консультируйтесь со специалистом.
27: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Улицы
4: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат». На Усть-Куртюмской, 14.
6: «Агат». Покупай выгодно.

0: Стекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
6: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
8: Билеты в кассах города. 12+.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
10: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
11: Выборы 2026.
12: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
13: Радиоканал Авторадио.
14: Без возрастных ограничений.
13: Радиоканал Авторадио.
14: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-06-80-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем. И тех, кто впервые выходит на этот ринг. Ивашки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В мире начались протесты из-за высоких цен на топливо. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Протесты из-за роста цен на топливо и электроэнергию проходят сразу в нескольких странах. Как сообщает Prime со ссылкой на CNN, акции уже затронули Сирию, Гватемалу, Португалию и Францию. В Сирии стоимость топлива выросла на 40%. Ситуацию связывают с сокращением мировых поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив. В России топливный рынок тоже остается напряженным. По последним данным Росстата, с начала года бензин подорожал на 21%, дизель более чем на 18%. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал о локальном дефиците топлива в отдельных регионах Сибири и Урала, связывая его в том числе с логистикой. Для стабилизации внутреннего рынка правительство ограничило экспорт топлива. Запрет на вывоз бензина действует до конца января 2027 года.
3: Про искусственный интеллект.
2: Почти половина опрошенных родителей разрешают своим детям использовать искусственный интеллект для учебы. Об этом пишет «Комсомольская правда». По мнению взрослых, часть школьных заданий уже предполагает поиск информации в интернете, потому что в учебниках ее просто нет. Также ИИ может объяснить сложную тему понятнее и быстрее, чем родитель или репетитор. Поэтому логично учить детей пользоваться им как инструментом. Тем более умение работать с новыми технологиями пригодится им в будущем. При этом около трети родителей выступают против использования нейросетей для учебы. Еще 22% признались, что вообще не знают, пользуются ли их ребенок ими или нет. Эксперт Минпросвещения Владислав Разумовский рассказал, стоит ли школьникам использовать искусственный интеллект.
4: Искусственный интеллект можно использовать, но использовать его как помощник, а не как замену его там самостоятельной учебной работе. Говоря про школу, учитель вполне может рекомендовать ребятам использовать искусственный интеллект, ну, например, для самопроверки. Во-вторых, это могут быть какие-то дополнительные разъяснения, которые сделаны нейронной сетью, когда ребенок готовится к следующему уроку или повторяет занятие, которое прошло. В самом начале пути должны понимать, что все, что они сделали с помощью искусственного интеллекта, они не должны выдавать за свой результат. И ребята начальной школы искусственный интеллект самостоятельно использовать не должны. Что касается ребят постарше, с 5 класса и далее, то да, при, конечно же, контроле учителя и контроле родителей, если мы говорим про домашнее использование, постепенно искусственный интеллект можно вводить. Вот.
2: В этом учебном году искусственный интеллект уже изучают на уроках информатики, а со второй четверти Минпросвещения планирует ввести во всех школах дополнительный курс «Искусственный интеллект и информационный

0: социальная безопасность.
1: Про льготы.
0: Каждый пятый участник опросов готов рассмотреть рождение второго или третьего ребенка, если это поможет сохранить льготную ставку по семейной ипотеке. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов рынка. Еще 5% заявили, что однозначно готовы воспользоваться этой возможностью. Власти обсуждают изменения условий семейной ипотеки, в том числе привязку ставки к количеству детей. Окончательные параметры пока не утверждены. Нынешние условия программы сохраняются без изменений как минимум до 1 октября этого года. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс европейской валюты составляет 97 рублей и 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну что ж, подстать моменту ярких улыбок и пожелаем сейчас. Кому-то позвоним из наших слушателей, если выйдут на связь, возможно, тоже заставим улыбнуться. Разыграем деньги, а 13 тысяч в банке, а наш партнер все удвоит, по сути, на 26 тысяч играем. И вы же помните, да, все, что нужно, это зайти на сайт Авторадио, заменить скучный гудок в мобильном. Наш фирменный гимн Авторадио вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Сделайте это, потому что в этом сезоне вы действительно получаете то, о чем мечтаете именно вы. Все почему? Да потому что для Авторадио нет ничего невозможного.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно. Тем более. С нами Озонбанк. Озонбанк удваивает все денежные выигрыши. От Озонбанка будет шестой дополнительный суперфинал в конце года. И математика-то простая. В этом сезоне мы еще исполним три мечты. На прошлой неделе состоялся третий суперфинал. Естественно, победитель найден. Все, как обещали. И мы двигаемся вперед. Четвертый миллион теперь частями разыгрываем. Соответственно, быть четвертому суперфиналу, пятому.

третьему, шестому дополнительному. Вы все прекрасно знаете. Что нужно для того, чтобы побеждать вместе с нами, я вам тоже коротко рассказал. Сайт Авторадио ждет. Простые действия могут вас очень осчастливить. Каждый мечтает о своем. Кому-то закрытие ипотеки, кому-то новый автомобиль. И далее по тексту. Так что определяемся, и победы придут. 13 тысяч, как вы поняли, которые удвоятся. И давайте определимся, с кем будем играть. Естественно, рулетку останавливаем здесь сейчас. Московская область. Раиса. Хочу кругосветное путешествие со всей семьей. Вот тоже красота самая настоящая. Прекрасная мечта. А еще и кругосветка. В общем-то, мир посмотреть с родными, близкими. В общем, будем, естественно, за Раису болеть. Но для начала, конечно же, гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Верим, что он сейчас ворвется в прямой эфир. Гимн Авторадио. Сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Назовут прозвучавшую песню. Заберу всю сумму.

0: назову прозвучавшую песню. Сначала вообще на связь выйдет. Алло, Раиса, здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Мы сейчас всей страной гимн Авторадио услышали. Красота самая настоящая. Будем знакомы. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
0: Так, оживились, заулыбались. Это уже прекрасно. А, Раиса, ну, как вы понимаете, за гимн Авторадио вы деньги получите. Это уже прекрасно, это уже хорошо. А, можете ли вы назвать мне песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
1: Нет, к сожалению.
0: К сожалению, нет, в данный момент не слушали. Но о мечте, я правильно понимаю, хотите кругосветное путешествие со всей семьей, да?
1: Да.
0: Большое затяжное кругосветное путешествие. Ну, в общем, Раиса, вы знаете, что номер участвует неограниченное количество раз. Мы можем вам дозвониться вновь, и в любом из суперфиналов, а их до конца года еще будет целых три, возможно, ваша мечта станет реальностью. Я пожелаю вам удачи.
1: Спасибо большое. Хорошего дня вам.
0: Спасибо большое. Абсолютно взаимно. Вам тоже прекрасного дня, да и уже, можно сказать, даже вечера. Соответственно, нужно запустить рулетку, чем, собственно, и занимаемся. 15 тысяч в банке с этой минуты. Математика простая. Естественно, сегодня еще сыграем на удвоенную сумму, конечно же. И помним, да, что мы двигаемся ежедневно, разыгрывая деньги к очередным суперфиналам. В конце года, в дополнительном шестом суперфинале, Азонбанк исполнит мечту наших слушателей, а вот удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Вечерние пробки в 5 баллов и плотное движение. Такая вот обстановка на дорогах Саратова, по данным Яндекс.Карт, в эту минуту. Больше всего транспорта сейчас на танкистов Астраханской, от Первой Садовой до Рабочей, а также на улице Рахова, от Большой Казачьей до Советской. Загружен областной центр на Рабочей, от Астраханской до Вокзальной. Пробка на Степана Разина, от Большой Казачьей до Рабочей. Не торопится пропускать машины на Соколовой, на участке от Железнодорожной до 6-го Мурманского проезда. Стопорится транспорт и на Мичурино, от Бабушкиного взвоза до Радищева. Затруднено движение сейчас в Заводском, на Авиастроитель, от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. Сложнее с проездом сейчас и на Шахурдина, от Бульварной до проспекта Строителей. На сегодня это вся информация о дорожных заторах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров и удачи в пути. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
3: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
2: Ого, а если я разболеюсь?
3: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
13: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
16: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39-36-36.
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
3: Агат. Продавай выгодно.
10: ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
0: Реклама.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Компаниям электроэнергетики могут запретить управлять инфраструктурой для добычи криптовалют. Такой законопроект Федеральная антимонопольная служба планирует вынести на общественное обсуждение, сообщает РИА Новости. По словам замглавы ФАС Геннадия Магазинова, новые правила должны затронуть всех участников рынка, в том числе производителей электроэнергии. Напомню, с середины августа майнинг уже запрещен в Москве, Подмосковье, а также на отдельных территориях Курской области. Ограничения действуют до конца 32 года. Молодым россиянам в следующем году может стать сложнее найти работу. Об этом газете «РУ» рассказал HR-эксперт Алексей Чихачев. По его прогнозу, доля зумеров, которые не могут трудоустроиться, может вырасти с нынешних 22 до 26%, а поиск работы занимать до 7 месяцев. Эксперт отмечает, что работодатели сокращают число стартовых вакансий. При этом молодых специалистов по-прежнему ждут в логистике, производстве, строительстве, торговле, общепите и медицине. В России предложили ограничить использование панировки в заведениях общепита. Как пишет «Коммерсант», с такой инициативой общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы инициативы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: автосервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.com.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.12+.
2: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
3: Только в ленте.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50.

0: 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium, Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
8: Давно вы знакомы?
9: Давно.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
0: Реклама. Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Улица
2: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Автоавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Автоавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия.

0: Теннет-Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Теннет-Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной телепрограммы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдинг. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
11: В синем.
10: А тебе, Сереж?
12: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
10: Те, что с гусем.
12: Так они все с гусем.
10: Так я все и возьму.
13: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
17: Радиоканал Авторадио.
20: Без возрастных ограничений.

0: 02-27-500-039-786, Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
1: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон прогул, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ 0841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7.com. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Бюллетени для голосования на выборах поступили в избирательную комиссию Саратовской области. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Избирательная комиссия Саратовской области получила бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы. Как пишет Саринформ, об этом сообщили в облсберкоме. Всего типография отпечатала 3 656 600 бюллетеней. Из них половина для голосования по федеральному округу и столько же по одномандатным избирательным округам. Все бюллетени передали в окружные избирательные комиссии. Напомню, что в Саратовской области проголосовать можно будет в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Граждане будут выбирать депутатов Госдумы и Саратовской городской думы.
0: Про транспорт.
2: В Саратов и Балашов доставили новые автобусы. Об этом рассказали в Минтрансе региона. СарБК напоминает, что ранее область получила 26 автобусов большого класса. Большинство из них отправились на маршруты в областном центре. Всего в этом году, по словам губернатора, запланировано приобретение 53 единиц для обновления общественного транспорта. Теперь еще 16 малых автобусов доставили в Балашов. Они проходят технические процедуры и в скором времени выйдут на линию. Помимо этого предусмотрено 10 единиц для Балакова, а также один троллейбус для Энгельса.
0: Про вузы.
2: Вячеслав Володин предложил открыть на базе Вавиловского университета областной центр компетенции в сфере робототехники. Об этом политик заявил на встрече с преподавателями вуза. Володин также предложил организовать на базе университета и его 4 техникумов робототехнические классы. По словам спикера Госдумы, это та сфера, которая необходима и повысит престиж и привлекательность при выборе учебного заведения. Он предложил руководству университета сотрудничать со строящимся новым цифровым заводом «КамАЗ», чтобы студенты имели возможность проходить там практику и в будущем устраиваться на работу.
0: Про правила дорожного движения.
2: Новый дорожный знак утвердили в России. Он означает парковку только для многодетных семей. Как сообщили в Министерстве транспорта, власти остановились на одном из 7 публично обсуждаемых вариантов. Впереди внесение изменений в правила дорожного движения и в ГОСТ.
0: Про музыку.
2: О страстях и о любви будут петь в Радищевском музее. 18 сентября в Петровском зале в историческом корпусе на Радищево 39 ансамбль старинной музыки «Алиенор» представит шедевры композиторов эпохи Возрождения и раннего барокко. Посетители концерта смогут не только насладиться живым исполнением шедевров европейской вокальной классики, но и прогуляться по залам Радищевского музея, где собраны подлинные произведения искусства эпохи Возрождения. Начало концерта в 18 часов, вход по билетам, без возрастных ограничений. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек.
0: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 15 градусов. Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем до 19 градусов, выше 0. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

0: ты Венера, я Юпитер, ты Москва, а я Питер. Всем добрый вечер.
1: Ну, здравствуй, страна.
2: Привет.
0: Ну что, вечер опускается на город.
1: Работа отпускает, ага. Народ едет домой.
2: Да, а мы пришли на работу. В общем, все не как у людей.
0: Все для людей, Захар, для наших слушателей.
1: Да.
0: Итак, друзья, сегодня в нашем шоу, во-первых, решаем очень важный вопрос. Пить или не пить?
1: Потом выбираем книги для ума, а также вспоминаем, как Брагин хвалил ботинки Арнольда Шварценеггера, ну, а Наталья Рэй раздавала нам зачет по русскому языку.
0: Слушай, какие ботинки Шварценеггера? Когда?
1: В конце этого часа все поймешь, все вспомнишь.
2: Ну, а в самое ближайшее время, буквально через 20 минут, популярный режиссер Алексей Нужный расскажет нам, как Иван в сказку попал.
0: В общем, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были мурзилки, да?
2: Мед, пиво пили, по усам текло, как
1: долго
2: говорится.
1: Долго сказка сказывается. Давайте начинать, друзья.
0: Итак, Брагин, Гордеева, Захар вместе с вами. Погнали!
3: Мурзилки!
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в России.

0: Вот, коллеги, мы с вами не первый день ведь за рулем, да? А нет-нет, да и да. Вот стою вчера, меня раз вдруг и подрезают. Я как-то невольно... Так, в смысле? Я сейчас тоже прибавлю газа, и вот начинается здесь соревнование.
1: Ты ведешься, да?
0: Да,
1: ведешься,
0: да, да, да, да. Не, ну слушай, ну иногда хочется посоревноваться, тем более, если ты уверен в себе. Итак, друзья, кто любит соревноваться? Отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает, внимание, грандиозный проект под названием «Формула Авторадио».
1: Ну и смотрите, здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения. Это всегда интересно. И при этом еще и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей.
0: И даже новенький автомобиль.
2: Все, крикнули хор.
1: Да.
2: А теперь к правилам. Надо зайти на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, пройти тест на знание ПДД. И вот 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улице столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза. А это яркий автомобиль с характером для динамичного города или комфортных путешествий. «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: В общем, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новеньком автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
3: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
4: Мурзилки. 25 лет на Авторадио.
0: А теперь к новостям.
2: Вы знаете, академик Геннадий Онищенко нет-нет, да и появляется в информационном пространстве, не дает нам скучать. И вот после того, как он заявил, что в четверг нельзя давать контрольную работу ученикам, он решил пойти по другим дням недели. Среда – это самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. В четверг начинается спад активности. Потому что биоритмы бывают суточные, недельные, годовые и месячные. После двух дней отдыха или одного в понедельник, вторник идет подъем. А вот в среду, соответственно, начинается самый главный пик этого подъема. В четверг все хуже и хуже. И так до выходных.
0: В общем, работать надо до среды, а дальше отдыхать.
2: А то и только в среду.
1: В среду пик, а в четверг.

0: всех все хуже и хуже. Потом сразу прям с пика, прям и в тартарары.
1: Слушайте, новая мода. Детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Например, Неслихан или Бурак, сообщили власти Подмосковья. Прикиньте, был бы у меня сын Бурак Брагин. Брагин, Бурак, Тури, Табак.
0: В принципе, нормально.
1: Бурак Брагин, да?
0: Да. Давай мы тебя так будем называть.
1: Спасибо. А среди других необычных вариантов у мальчиков весомую долю занимают героические. Так, в 2026-м в регионе родились Одиссей, Амур, Аполлон, Любомир, Никодим.
2: А где же Добрыня?
1: Остап и Ярополк. Добрыня дальше. По коридору.
0: По коридору, да, найдете. Минпросвещение сохранило физкультуру. Без школьных новостей сейчас никак. Там в образовании все что-то совершенствует, все что-то выдумывают.
2: Работают, потому что люди.
0: Никак не могут остановиться, да.
2: Работают.
0: В общем, Минпрос подготовил методические рекомендации по преподаванию физической культуры в школах на вот этот учебный год. Предмет, что самое главное, сохраняет статус обязательного для всех уровней общего образования с 1 по 11 классы. Для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей, то есть можно внедрять то или иное, то есть рекомендации какие. Например, с 1 по 4 класс доступны подвижные шахматы, коньки и теннис. Плавание, регби, легкая атлетика присутствуют и в начальной, в основной школе, ну и так далее. Самое интересное, что тут вот еще дают рекомендации по таких классах, по сколько часов должно быть. Я понимаю, что в нашей школе идет несоблюдение. Например, в 10-11 классах рекомендовано 136 часов в год. То есть это где-то...
2: Это сколько раз в неделю?
0: Это 1 час в неделю, да, получается?
2: Не знаю.
0: А у меня сейчас поставили старшие 3 раза в неделю физкультуру. Как можно в 11 классе 3 раза физкультуру поставить? Ну ладно.
1: У меня сын возмущается, зачем в институте на 1-2 курсе физкультура?
0: Чтобы здоровыми были и спортивными.
1: В общем, друзья, лайфчат у нас сегодня опять. Школьные годы чудесные. Да, ваш любимый школьный предмет, давайте вспомним.
0: Может, физра как раз.
1: Что давалось легко, а что... Допустим, не очень, с чем были проблемы. И почему? И вот какие уроки вы прогуливали, а на какие шли с удовольствием?
2: Пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для сообщения, смс и мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгтанг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Кьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
6: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 283 03. Советская 9/30, офис 201.
9: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер». Альпийские с топленым молоком. 450 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
14: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступление и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
15: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
16: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
19: Выборы 2026.
20: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
21: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Никого прочь, но, по-моему, именно на эту песню был снят клип, где Зиверт с героем, нарисованным героем соседствовала, да, и это такая своего рода сказка была, да? Потому что каждый из нас, как мне кажется, хочет попасть...
1: Ну, давай не будем нарушать сказку,
0: пусть, такую пусть будет сказку, так. Да, давайте об этом и поговорим.
2: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
3: Ну, действительно, сейчас попробуем перенестись в сказку, поскольку 17 сентября во всех кинотеатрах страны нас ожидает премьера семейного фильма «Как Иван в сказку попал». Ну и в гости к нам пришел режиссер этой картины Алексей Нужный.
4: Здравствуйте.
3: Алексей, приветствую.
1: Добрый вечер. Алексей,
4: ребята, я очень рад вас видеть, и спасибо большое, что вы меня пригласили.
3: Я, с вашего позволения, краткое содержание фильма. Итак, жил-был современный мальчик Иван Добрынин. Живет он в мире гаджетов, супергероев, в чудеса не верит. По сути, среднестатистический пацан.
4: Да.
3: Но по воле случая он попадает в сказочную реальность, где ему предстоит спасти знакомых с детства персонажей и самому стать настоящим героем. Так вот, вкратце я...
4: Да он попадает в мир русского фольклора. Он попадает в и видит всех русских персонажей сказочных. И вот этот самодовольный парень в этом мире пытается как-то выжить, как-то... самоопределиться и столкнуться с этими персонажами. И вот это меня удивляет самого, то, как он из этого положения выходит. То, как он понимает этот русский фольклор. Это интересно.
3: Вы продолжили синопсис.
4: Да.
3: Но я чуть-чуть предысторию вашу именно.
4: Ну-ка.
3: А, у вас огромное количество фильмов снятых, в том числе «Пара из будущего».
0: Ой, спасибо за этот фильм.
3: Громкая связь. Еще одну.
0: Тоже
3: спасибо.
0: Классный
3: «Я худею», «Елки новые», «Бременские музыканты», которые тоже являются, по сути, сказкой. И, по идее, сказочный гештальт можно было закрывать,
4: да,
3: после «Бременских музыкантов».
4: Но нет.
3: Как сказки.
4: Самый
3: все-таки...
4: главный фильм, который вы назвали, фильм «Огонь» с Хабенским.
3: Да,
4: это
3: огонь.
4: Один
3: вот,
4: из самых,
3: да,
4: главных моих,
3: да,
4: фильмов.
3: Так вот, как сказки появились в вашей профессиональной жизни, и как появилась, соответственно, идея?
4: Да как появились
3: вот этого
4: дети,
3: Ивана,
4: дети
3: вот,
4: так и сказки появились.
3: И, насколько я знаю, вот у «Как Иван в сказку попал» был некий, не знаю, прототип, или некая отправная точка,

0: эту идею вам в голову и вложил? Рассказывайте.
1: Я пришел в школу, в обычную городскую школу, читать лекцию о русском кинематографе, о советском
0: кинематографе,
1: о нашем наследии, о самых лучших фильмах, которые я сам знаю, помню, «Любовь и голуби», «Утомленные солнцем». Дети на меня смотрят и говорят: а можете нам что-нибудь про супергероев рассказать? Вы что, вообще сюда пришли? И вот наша с ними дискуссия родила этот сюжет. По большому счету, я беседовал целый час с самодовольным парнем, которому хотелось слышать про супергероев. А я ему рассказываю про наш русский кинематограф.
2: Про наших супергероев.
1: Про наших, конечно же. Mm-hmm. Про Алёнушку, про Илью Муромца, понимаете? Про
2: да, слушайте, ну и те же «Любовь и голуби» там тоже супергерой. Своего рода.
1: Конечно, конечно.
2: Мы же понимаем.
1: И вот это, по большому счету, наше с ними, со школьниками столкновение, это было не то чтобы конфликт, но в каком-то смысле дискуссия, конфликтная дискуссия.
0: И хорошо, каждый, она и должна быть,
1: конечно,
0: такая.
1: Конечно. Именно эта конфликтная дискуссия родила сюжет. И этот сюжет отправился в мою работу. Ну, и он родил фильм.
0: Я читал, что у вас же сразу же возникла идея «Гуси-лебеди» мультфильма, где Ива Алёнушка и братец Иванушка встречались с разными персонажами, с разными героями.
1: Но сказка «Гуси-лебеди» встроена в наш сюжет. Надо понимать, что фильм «Как Иван в сказку попал» — это сказка сказок. Это, по большому счету, новый сюжет, в котором встроены все сказки и встроены все мудрости наши русские. И вот как в этих мудростях школьник пребывает, это очень интересно. Поэтому одна из сказок там – это «Гуси-лебеди». И он, этот мальчишка самодовольный, проходит этот сюжет, сталкиваясь с печкой, с речкой, с молочной речкой.
3: Как говорят в Голливуде, кроссовер. То есть вселенная, в которой пересекаются герои из самых разных сказок и разных эпох.
1: Конечно, это вселенная для наших родителей, знакомая нашим родителям, которые могут привести детей и рассказать им, показать при помощи нашего сюжета вообще об нашем русском мире, о нашем русском фольклоре. И это пообсуждать вместе. Вот это интересно. И фильм получился, мы уже в 5 городах его показали. Вот я сейчас из Краснодара приехал. И мне нравится, что люди выходят, родители со слезами на глазах. Да?
0: Потому что
1: вот
0: им все знакомо и близко.
1: Все, понимаете? Бабушка-сказительница. Для них это просто. Конечно, некоторым. Сейчас вам такое расскажу.
3: Да, печка-матушка печет современные бигмаки. Маша становится Росомашей. Тор, Человек-паук, Супермен тоже здесь. Это здесь наши родители не заплачут.
1: Это как раз мир мальчишки, который хочет их поменять. Вот он пытается Машу и Медведи поменять в Росомашу, дав ей длинные гвозди, говорит, наматывай на руки. То есть он, по большому счету,

0: Исконную его, конечно. И мальчишка осознает, мальчишка возвращается к другим. Но это одна из маленьких, как бы, искр сюжета.
1: Если бы ты был так, ты был бы слишком воспитательный, назидательный,
0: конечно,
1: методичный.
0: Конечно, мы в каком-то смысле развлекательное кино, мы смешное кино, мы кино драматичное, и поэтому мы всех родителей приглашаем с завтрашнего дня в кинотеатры. Приходите, пожалуйста, обещаю, вы не пожалеете.
2: Алексей, ну а как вот эту грань соблюсти, скажем так, комедийности и лирических моментов, да, как бы не уйти опять вот в фарс, который часто...
0: Но это называется интонация. Интонация в кино – это вообще то, с чем режиссер работает, потому что у каждого режиссера есть своя интонация, и режиссер учится для того, чтобы по-своему интонировать. Что для меня важно? Почему... Я делаю такой акцент на фильме «Как он в сказку попал» и считаю его очень знаковым для нашей страны, потому что мы с глубоким уважением к нашей русской культуре создавали этот фильм. Без издевки, без таких, как бы, знаете, немножко вот мне не нравится, когда я что-то смотрю про наше отечество или про наших людей русских, и чуть-чуть как бы актер чуть смеется сам над собой, как бы немножко надмен.
3: Лубочность такая. Да,
0: вот это я терпеть не могу. Поэтому мы сразу подошли к проекту с глубоким изучением материала. Мы изучили сказки Роу, мы изучили Билибина, мы изучили Васнецова, мы изучили, как шьется костюм на самом деле. И вот с этими знаниями мы выступаем.
3: Мало того, вы изучили еще и традиции хлеба-печенья.
0: Конечно. Вот мы на самом деле, у нас есть в сказке колобок. Он у нас очень обаятельный.
3: Опять колобок.
0: Да, он
1: обаятельный.
0: Он детям нравится, потому что я показал уже фильм в пяти городах. Я вижу, как дети реагируют. Он детям нравится. И мы поехали прямо в пекарню. Значит, выбирали прямо, значит,
3: муку
0: выбирали, там 10 принесли разных, значит, и то, и другое. Это там такая мука, это такая, смотрите. А потому что наш колобок, он еще не испечен. Угу. Вот фишка нашего колобка, он еще не испечен, он там в этом шутке. Он говорит, меня еще не испекли, я на сметанке, как бы, чего вы от меня хотите? А мальчишка хочет пиццу поесть, вот, и он из колобка пытается пиццу сделать. И колобок говорит, я же колобок, я не знаю.
1: Я не пицца,
0: я не знаю, о чем, да, конечно, о чем ты говоришь, я даже не знаю, что такое пицца.
3: Вот. Друзья, давайте сделаем... Закончено, напомню, у нас здесь гостях. Говорим мы про премьеру картины «Как Иван в сказку попал». Вторая серия очень скоро.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф». Выбор лидеров.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать.

0: выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Опять назад пустым ехать.
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.zon.ru. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх, растворимый в ассортименте, 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
9: Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
3: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет перед заданием клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете ежедневный доход. Осуществляется на начало каждого календарного дня. По московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/интех/продать/озонкарта/клиент.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Авторадио.
9: «25 лет» на Авторадио.
10: Ну что, друзья, мы потихонечку узнаем, как Иван в сказку попал. Именно так называется семейный фильм, который можно с 17 сентября смотреть во всех кинотеатрах. В гостях у нас по-прежнему режиссер этой картины Алексей Нужный. Алексей, хочется теперь поговорить про актеров, которые снимались в этой картине. Мы уже перечислили фильмы, которые вы снимали, ну, часть, по крайней мере. И, судя по составу, вы решили обратиться к проверенным временем коллегам.
11: Ансамбль Залитова.
10: Тут Ирина Горбачева, Мария Миронова, тот же Мирон Проворов, который исполнил главную роль этого самого Ивана. Вы сделали это осознанно или случайно, и кто еще принимал участие?
12: Ну, во-первых, Мирон Проворов играл в бременских музыкантах маленького трубадура.
10: И он, тем не менее.
12: Он классный актер, я его очень люблю, и он прошел пробы, как и все многие артисты. Ире Горбачевой и народной артистке Марии Валерьевне Ароновой я позвонил. Мария Валерьевна играет матушку-печку из сказки «Гуси-лебеди».
11: Вот
12: пирожки,
11: ее.
12: Которые печет, да. Она своим голосом сделала это изумительно. Ира Горбачева сыграла яблоньку. И у нее очень интересный пластический грим. Я приглашаю вас на это посмотреть, потому что это действительно сделано прямо на высоком уровне. Нашим художникам пластического грима Петром Горшениным. Это один из лучших художников в мире. Вот. Ну и Пелагея, например, «Молочную речку» сыграла.
10: Певица Пелагея. Ну да, там и Санта Нужная.
12: Да. Санта моя дочь. Кстати говоря, тоже проходила пробы. И они вместе с Мироном пробовались и показали просто себя лучше всех. И
10: да, Виктор Бычков.
12: Это же Виктор Бычков, кстати,
13: ну,
12: Кузьмич. Кузьмич, помните такой?
13: Конечно,
12: он играет деда.
10: Никита Калагривый, Денис Дорохов.
12: Они играют, значит, одни из голов Змея Горыныча. И Змей Горыныч.
13: Калагривый с Дороховым.
12: Калагривый с Дороховым, да. Дорохов очень смешной, Калагривый дерзкий, такой дерзкая голова. Вот.
13: Алексей Нужный проходил кастинг на роль?
12: Алексей Нужный сыграл отца Мирона, кстати говоря. Вот. И это тоже интересная история. Моя жена занимается кастингом. У нас вообще семейный подряд.
10: Все в семью.
13: По плату.
12: Моя жена делает кастинг, и она говорит: ну что мы ищем артиста? Давай, иди в кадр. Вот. Но поскольку я такой, жену послушаю. Зачем с женой спорить, когда можно с женой согласиться, и будет приятно. Вот. Но, тем не менее, конечно, играть и режиссировать непросто. Вот. И я просто взял это как за опыт и сам сыграл.
11: Вот. Действительно.
12: Опыт интересный.
11: Че кого-то учить там, да? А вот интересно, речка у вас поющая была, раз Пелагея снималась?
12: Да.
11: Наверняка же что-то вставили.
12: Пелагея своим голосом там, понимаете, изображает речку. Это красиво очень.
11: Как Но не играет. Поет.
12: Нет, она не поет.
11: Удивительно.
12: Не поет. Нет, у нас вообще не поющее кино. Это кино...
13: То есть не мюзикл?
12: Нет, это не мюзикл.
11: Не бременский музыкант.
12: Нет, не... Вот, кстати говоря, через полтора года выйдет следующая моя картина. Я вам по секрету скажу. Мюзикл «Снежная королева». Вот это будет мюзикл.
10: Сказки не отпускают.
12: Красивый мюзикл будет. Вот, «Снежная королева». И будет петь Юлия Пересильд.
11: Юлия Пересильд будет петь. Юля, супер. Юля, но я думаю,
12: когда Юля Пересильд, которая в космос, вы, вот в космос летала,
11: да, да, спустилась, прекрасно. Тут, же... тут просто главное с дочкой не перепутать, понимаешь? Вот, понять, кто, что и где снимается.
13: Такая из Пересильд, да?
11: Да, из Пересильд. А я думаю, что перед этим проектом мы еще встретимся.
13: Без компьютерной графики сейчас в сказках, ну, никуда, в большинстве случаев. А, как у вас, в каком проценте, насколько трудоемким был этот процесс?
12: Я вообще очень люблю все натуральное. Мы снимали очень много натуральной природы. Компьютерная графика у нас в виде определенных персонажей. Например, царевна-лягушка. Угу. Например, змей Горыныч. Например, тот же обаятельный Колобок. Например, у нас есть очень интересный персонаж. Туман забвения, который идет и уничтожает сказки. Это тоже компьютерный персонаж. Компьютерной графики много всегда, но я за то, чтобы картина
13: где
12: была...
13: можно избежать.
12: Конечно,
13: этого.
12: Конечно. Чтобы она была как можно больше, как бы более натуральная, настоящая, понимаете?
11: Я так понимаю, Алексей, значит, пристрастился к сказкам, да? Раз потом «Снежная королева». А в чем действительно сложность именно воспроизведения сказки? Вместо, там, допустим, обычного, если сравнить с обычным кино, с обычным метром. Да, ну, именно сказка. Это жанр.
12: Мне думается, что, понимаете, вот мы, например, в фильме «Как Иван в сказку попал», мы работаем с русским фольклором. И его нужно сделать точно. Его нужно сделать так, чтобы была такая, знаете, как бы ностальгия, советская ностальгия. Это не
11: где
12: просто.
11: Где ее взять?
12: Вот нужно создавать ее в кадре при помощи костюмов, декораций, лиц актеров.
10: Визуальные совпадения
11: а вот с лицами
10: теми же белинскими.
12: Я вам скажу, у нас даже царевну-лягушку играла одна актриса, озвучивала вообще другая. То есть лицо подходит одно, а голос мягкий, вот советский голос вообще у другой актрисы. И я как трансформер собираю это ничего кино себе. из вообще глаз один, понимаете, голос другой, лицо третье. И вот мне кажется, это настолько важно, чтобы наши бабушки, родители, которые знают советскую сказку, пришли и сказали, а, это же как тогда было. Вот это важно было для меня. А обычное кино, как вы говорите, обычный метр, обычный полный метр, если это бытовое кино, ну, уже очень просто. Лиц набрал, там, костюмы отдал, в квартиру вошел, камеру включил.
11: Сюжет, сценарий написал. Это гораздо сложнее.
12: Конечно,
11: да?
12: Конечно, намного, если она сделана правильно. Потому что очень много, честно говоря, ведь фигни всякой, вы же сами понимаете.
10: Я специально этот вопрос выкинул.
11: Значит, Алексей, у нас в этом году юбилей. Если у вас вдруг возникнет идея какой-то сказки
10: или озвучания,
11: или не сказки, про трех...
13: Поросят?
10: Допустим! Допустим! Это тоже сказка.
11: Ты кто, не в ней будешь, Галина? В общем, вот три прекрасных персонажа в вашем распоряжении.
10: Опять-таки три мушкетера, кто там еще три есть? Много есть. Три.
12: Я Д'Артаньян тогда.
10: Да, пусть Бога. Друзья, в общем, мы поняли, что посмотреть картину, как Иван в сказку попал, нужно не только то взрослым или не только детям. Нужно идти всем,
11: абсолютно,
10: поскольку это действительно очень классный семейный фильм. По крайней мере, то, как Алексей нам рассказал,
13: да,
10: туда идти хочется. Алексей Нужен, режиссер картины, у нас в гостях.
13: Спасибо,
10: спасибо огромное.
12: Благодарю, ребята.
11: До новых встреч.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: Знакомьтесь по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Короче, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс»? «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Sotex?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
8: Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Выбор автомобиля – это всегда сомнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
12: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных университетов. Аналитик 6 месяцев 2026 года по данным Акастар.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
13: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна

0: само.
1: Кроссовер будущего Amoda C5 в Азавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Азавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Частная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51-22-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
6: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
7: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Бедно цыпленка бройлера охлажденная 209,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
10: Билеты кассы города. 12+.
11: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
12: Радиоканал «Авторадио Саратов».
13: Без возрастных ограничений.
14: Выборы 2026.
15: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
12: Радиоканал «Авторадио».
13: Без возрастных ограничений.
14: Музыка

0: вспомнить.
1: Как же прекрасно отмечать юбилей, скажите, коллеги. Вот мне лично очень нравится.
2: Да? Нет, когда память не подводит, тогда...
1: Мы погрузились в воспоминания, в том числе в те, которые давно не ворошили. Мы прочитали все архивы и, надо признаться, нашли такие факты, такие эпизоды из эфира или вне эфира, о которых сами чуть не забыли. Я вот честно аж завизжала, когда нашла на просторах интернета видеоролик, где мы встречаемся с Терминатором. Ну, в смысле, с самим Арнольдом Шварценеггером.
2: Он, да, уже тогда приезжал с новым фильмом.
1: Да.
3: И мало того, подожди, он же перед этим достаточно долго не снимал.
1: Там большая паза у него была.
3: В политике работал где-то там.
1: Губернатором работал.
2: Кем-то там работал.
1: Было это в 2013 году. И, значит, Арни привез сюда, в Москву, картину под названием «Возвращение героя». Конечно, потом критики напишут, что Шварц свои 65, тогда ему было 65, уже не тот, двигается медленно, стреляет немощно. И вообще, мол, ажиотаж вокруг выхода новой картины был явно меньше, чем вокруг самого Шварценеггера. Вот тут я соглашусь. Вы же помните, как нас проверяли перед встречей, как инструктировали.
2: Ой, насколько сидели, ждали потом.
1: Да.
2: Потом пришли к нему, господи, сидим, думаю, сейчас Бог... На нас пузится, приходит Шварц, говорит, можно я поем?
3: Да, он голодный.
2: Да, мы такие, ну ладно, боже, он ест.
1: Он оказывается.
2: Он настоящий.
3: Ну, причем да. Он ест еду, человечество.
1: Да, сэндвич. Да, допустили помните, такой полумрак.
3: Полумрак.
1: Он в кресле, да, тот настоящий. У меня такое блаженно-глупое выражение лица все интервью. Я смотрела, боже мой. Арнольд Шварценеггер с нами. Вот. Ну, о фильме мы, конечно, поговорили, как положено, ради приличия, но потом все-таки вернули от себятину. Итак, внимание.
4: Авторадио представляет: Арнольд Шварценеггер, Михаил Брагин, Татьяна Гордеева и Захар в фильме «Ботинки Терминатора».
5: Господин Шварценеггер, у вас отличная обувь. И насколько мы знаем, у вас есть большая коллекция этой обуви.
6: First of all, I do love shoes as much as I do love clothes.
7: Да, мне нравится хорошая обувь и вообще хорошая одежда. Есть много вещей, которые я люблю и коллекционирую. Это военные автомобили, часы, мотоциклы, изображения черепов.
8: Ну и только одна большая просьба. У нас еще отдельный привет слушателям Авторадио, как от человека, который управляет всеми видами техники, для тех людей, которые водят автомобили в России.
7: Я приглашаю всех слушателей Авторадио присоединиться к общему просмотру.
2: Почему я у него про череп не спросил? Почему-то про ботинки, он же черепа коллекционирует.
1: Сказал, что...
3: Но ты не знал
2: какой
3: в тот момент.
2: Какой классный череп у вас, какой Арнольд.
1: Череп у него был перстень, череп. Не у вас череп, он черепа, не человеческий. Господи, Брагин. Ну, кстати, вот обратите внимание. Привет вам, дорогие слушатели Авторадио, с 2013 года, самого Арнольда Шварценеггера. Так, продолжаем программу «Международная панорама» с «Мурзилками Лайв». 7 июня 2018 года в нашей студии с кратким, дружеским, спортивным и музыкальным визитом побывала Наталья Орейро, та самая наша уругвайская Наташа. Напомню, актриса в 2019 году подала прошение о получении российского гражданства, и 2 года спустя они с сыном получили такие паспорта России. Потом она в кино в российском снялась, «Письмо Деду Морозу». Она и сейчас, кстати, в России на днях вот была на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Рассказывала, что соскучилась по березам своей Аргентине там или где. А тогда, в 2018-м, наша встреча началась так, будто мы знали друг друга давным-давно, будто мы вместе в «Диком ангеле» снимались. Наталья Орейро!
9: Спасибо большое! Добрый вечер, как дела?
1: Все хорошо,
9: очень рада.
1: Наш родной дикий ангел здесь у нас в гостях.
9: Хорошо, я понимаю.
1: Ты говоришь по-русски?
9: Я понимаю чуть-чуть.
1: Отлично, друзья, аплодисменты. Мы практически уже на родном языке разговариваем. Кстати, Наталья тогда приезжала в связи с чемпионатом мира по футболу. Она представляла песню, записанную для поклонников чемпионата. Она ее, конечно же, исполнила у нас в прямом эфире. Хорошая песня. Но обойтись без «Дикого ангела» было невозможно. «Давай, Наташа», — сказали мы. «Прощай, боль», — ответила она.

0: плакала, Слава. Она признается любви всем.
1: Расплылся,
0: здесь. Вот так Брагин затоптал Наталью Эреры. Ну что ж, милая, она к нам, надеемся, еще вернется. Есть что вспомнить, история продолжается.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг по 400 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Кэш-можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел». 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Автобанк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка.комбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана на модели «Хончи» 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является стёртой.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 19.00.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Президент России обратился к гражданам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Подробности далее.
3: Про главное.
5: Владимир Путин выступил с телеобращением граждан страны по случаю предстоящих парламентских выборов. Президент призвал граждан участвовать в голосовании 18, 19 и 20 сентября и принять обдуманное решение. Путин заявил, что результаты выборов должны подтвердить зрелость и устойчивость российского общества и политической системы. Он также связал участие в голосовании с сохранением суверенитета страны и назвал его ответом тем, кто пытается ослабить Россию и сдержать ее развитие. Президент подчеркнул, что участие в выборах считает ответственностью граждан и вкладом в укрепление страны. Напомню, новый состав Госдумы будет избран на 5 лет.
3: Про статистику.
5: Чаще всего страховые случаи происходят при обычном движении автомобиля прямо. Как пишет «За рулем», на него приходится 48% обращений по КАСКО и 35% по ОСАГО. Причем более 70% таких случаев по ОСАГО связаны с столкновением с машинами, которые едут рядом в попутном направлении. При этом самым критичным маневром с точки зрения страховщиков является движение задним ходом. Чаще всего такие аварии происходят на парковках и во дворах. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не считает, что движение задним ходом можно назвать самым опасным маневром на машине. Об этом он рассказал Авторадио.
6: Снова происходит рассинхронизация информации между теми ДТП, которые учитывает госавтоинспекция и считает, какие маневры опасными, и, соответственно, какие ДТП фиксируют страховые компании. Госавтоинспекция абсолютно однозначно назовут выезд на встречную полосу движения самым опасным маневром, который может совершить автомобиль, и будут абсолютно правы, потому что здесь возникает риск смертельных ДТП, которые, собственно, и фиксируют в госавтоинспекции. Они не фиксируют ДТП без погибших и пострадавших. Одновременно страховые компании совершенно не интересуют человеческие жизни. Их интересуют рубли и расходы. Расходы возникают, когда происходят аварии.
5: При этом эксперт добавил, что движение задним ходом рискованно, и многие, даже опытные водители, плохо владеют этим навыком.
3: Про путешествия.
5: Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 10-15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. На некоторых турах можно сэкономить около 10 тысяч рублей. При этом сильного дальнейшего падения цен туроператоры не ждут. Октябрь остается одним из самых доступных месяцев пляжного сезона в Турции.
3: Про зарплату.
5: Больше половины работающих россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы доход при этом вырос в полтора раза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование. Еще 37% от такого варианта отказались. При этом сейчас 84% работников получают зарплату полностью официально. За последние 20 лет их доля выросла на 13%. С пониманием к серым зарплатам относятся 46% опрошенных. Чаще других такую схему допускают жители мегаполисов и молодые респонденты. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 84 рубля 17 копеек. Курс европейской валюты 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один.

0: Amor. Felicidad. Что-то меня не отпускает все.
1: А Рейра не отпускает.
0: Наталья Рейра, да. Ну почему у нас не было в школе испанского языка, а? С удовольствием бы учил. Зато я любил математику, если уж продолжать нашу главную тему, да.
1: Любила.
0: И прекрасно понимал, что когда дело касается денег, умножение на 2, это всегда приятно. Вот, допустим, сейчас в банке у нас 15 тысяч рублей,
2: да.
0: Умножаем на 2.
2: Это не надо вот так писать, надо просто это делать в уме.
0: Так.
2: Раз ты любил математику.
0: И?
2: 30 тысяч.
1: В ближайшем игровом эпизоде, дорогие друзья, просто вы должны слушать авторадио и иметь в вашем телефоне вместо гудков гимн нашей радиостанции.
0: Играем через пару минут.
3: Вечернее шоу
4: Мурзилка.
3: Брагин, Гордеева и Захар. 20.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, на Авторадио и Озонбанк. Между нами любовь в этом 13-м счастливом сезоне вашей любимой суперигры. Итак, мы вместе играем на деньги, исполняем ваши мечты в этом году.
2: Да, призовой фонд прекрасный, 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Все это у нас было на старте, много еще чего осталось, так что есть ради чего стараться, есть ради чего встречаться в эфире, рассказывать нам о том, что, какая музыка здесь звучит. Напомню также, что есть еще одна дополнительная мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном шестом суперфинале.
3: Друзья, как мы уже говорили, в банке 15 тысяч рублей, эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру, и удостовериться в этом вы можете, зайдя на сайт Авторадио, именно там можно проследить все движение денег в нашем банке, в нашем призовом фонде. Там же вы можете рассказать нам про свою мечту.
1: Да, давайте вот прямо сейчас продемонстрируем, как это происходит. Городилов, нажимаю на кнопку. Останавливается радиорулетка. 85-23 в конце телефона Василия из Рязани.

0: Республики Татарстан. Ну и, конечно же, мечта. Озвучиваем на всю страну. Жена Василия мечтает о машине, а я хочу исполнить ее мечту.
1: Боже мой,
0: какие мужчины у нас все-таки в игре.
1: Какие машины.
0: Какие мужчины, какие... Давайте Василию позвоним и узнаем, какие машины действительно предпочитает жена. Это новой машине. Ну, прекрасно. А, напомню, «Серебро» только что было с песней «Между нами любовь». Эта песня поможет сорвать банк 15 тысяч рублей.
1: «Между нами пока». Расстояние. «Между нами пока».
2: Гимн мы слышим, да.
0: Ты знаешь, гимн прекрасно звучит и в Владивостоке, в Калининграде, где угодно. Но вот, к сожалению, не зазвучал Василий. К сожалению.
2: Ну да, но согласно нашим правилам, в любом случае 3000 рублей за наличие гимна мы с удовольствием отправляем ему.
1: Ну
2: да.
1: А генеральный партнер игры «Озон» банк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озон» банка, уважаемый Василий.
0: Сеня, беги голос. Ты куда слышишь, что происходит?
1: Да, если...
0: Куда уходит голос? Какие города? А я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Вот под Новый год будет еще и 6-й суперфинал. Представляете, наш генеральный партнер игры «Озон Банк» исполнит еще одну мечту под елочку. Вот шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
2: А, друзья, банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. И именно на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде.
0: Запускаем радиорулетку. Счастливый сезон продолжается.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта».

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 4808. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Фэнк» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Кроссовер будущего Амода C5 в ВАЗ-авто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в ВАЗ-авто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
9: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+. Космос!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка.

0: страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов.
0: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
1: Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в тени. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 25 лет вместе.
1: Слушайте, потрясающая новость просто пришла. Так и хочется, знаете ли, поднять бокалы по этому поводу. Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимума с 1996 года. Представляете?
2: Это как в августе случилось?

0: Это вот в августе случилось, но это тенденция уже, понимаешь? Это тенденция. В общем, это следует из данных статистики, которые изучала РИА Новости. Вот с начала года показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Москвич в среднем пил 4,5 литра. Петербуржец почти 6. В Свердловской области за этот же период употребили по 9,85 литра.
1: Я очень понимаю, как статистика берет эти данные. Покупали!
0: Что ты ко мне пристал? Я что, статист, что ли?
1: Но ты тост поднимаешь.
0: Фактом. Почему мы так вот завязываем с алкоголем? Или не завязываем? Вот эту интересную тему нам хотелось бы обсудить с известным врачом-наркологом Алексеем Казанцевым. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Давно не виделись.
2: Да, сегодня только вас по телевизору видел и вспоминал, говорю,
0: да
2: давно
0: что?
2: Не виделись.
0: А мы все больше вас по телевизору. Ну да ладно. Да. По поводу, так сказать, показатели, да, то, что мы давно не виделись и не слышались, значит, мы стали реже обсуждать алкоголизацию населения, получается.
2: О, помните, да, мой термин?
0: Да. Алкоголизацию. С удовольствием употребляем его в эфире. Итак.
2: Ну, на самом деле, это все не объективно.
1: Конечно.
2: Очень много самогоноварения по России, о чем мы забываем. Я вот по регионам иногда езжу, приезжаю.
0: Мы не забываем.
2: Да, у меня есть там такой-то технологии, у меня такой-то, у меня там, ну, не на березовых бруньках, а на каких-нибудь шишках кедровых. Там,
1: Остап Бендер продавал там иностранцам самогон на табуретке.
2: Да, ну, самое интересное, угощают, да, по большей части, я имею в виду, друг друга угощают, крайне редко кто продает, то есть для личного пользования, как помните раньше говорили, чтобы не привлекли. То есть самогон алкогольный активно, контрафактный алкоголь мы периодически в СМИ слышим, да, то там сидром отравились, его на какой-то период разливайкой закрыли, то каким-нибудь кто-нибудь купил канистру, чуть не назвал какого, виски так называемого, общеизвестного за 500 рублей, а потом искренне удивились, что с метилоспиртом кто-то ослеп, а кто-то и умер. Ну, то есть это у нас так и осталось. По России ничего практически не изменилось. Так что статистика, она такая, да, она не объективна абсолютно.
0: Это продажа.
2: А плюс мы, да, очень активно стали говорить, вот сколько я лет последних, зумеры какие молодцы, пить перестали, и вот каждый день ко мне идут эти зумеры. Да. То есть алкоголь все-таки там присутствует. На прошлой неделе был молодой человек, которому 20 лет, он с 15 пьет, и не просто пьет, а уже запоями. По 7-8 дней и опохмеляется, и без этого не может, и так далее. Ну, то есть не все так ровно, да, как говорится.
3: То есть работы у вас среде меньше не стал на фоне этой статистики?
2: Да. И мало того, еще многие его обозвали, вот те же зумеры, наркотиком хода. Почему? Потому что чуть выпивая, часть из них начинает употреблять наркотические уже вещества. Так что алкоголь, чтобы ушел, невозможно. И самое главное, о чем я хочу вас быстренько рассказать, что вечером с сыном как-то ездили на машине и проезжает центр, не буду называть район, да, и там, соответственно, смотрю, очень много его, так сказать, сверстников и моей целевой аудитории зумеров. Я говорю, что-то они вроде пьяненькие. А он говорит, ну да, ты не знаешь, что сейчас целая, так сказать, есть культура, да, настоечные появились. То есть когда-то было рюмочное, я помню, Молчанов брал даже, так сказать, интервью. Вот, а тут настоечные, то есть привлекает, опять же, как с вейпами. Все красиво, ярко, сладенько, разновкусово, так сказать.
0: И недорого, кстати,
2: вот,
0: достаточно.
2: И, наверное, да, потому что сеты еще идут, и все остальное. И вот они себя тусят, и не надо им какого-то алкоголя, какие-то, знаете, марки. Я уж не буду там XO и так далее, им все равно, какая марка. Ну, как и есть на самом деле. Ну, вот потихонечку алкоголобби их вовлекает таким чудным образом, и действительно есть.
0: Ладно.
2: Так что сказать, что стали меньше употреблять на 100%, я не могу.
0: Понятно. С зумерами разобрались. А вообще?
1: Предпочтения у населения, хоть расскажите, поменялись, нет?
0: Вот эти вот 7,5 литров на душу, это чего? 7,5 литров.
2: Крепко. Самое интересное предпочтение, знаете, какие у нас, что стало появляться? Ну, часто я, может, внимание стал обращать. Пиво, не алкоголь. Мне же говорит, Алексей Владимирович, ну, лето. Ну, как в жару не выпить пиво? Ну,
0: конечно.
2: Вот что? Я говорю, ну, а в детстве, как вы, там, в старшем детстве, так сказать, в подростковом, что пиво все время пили, что ли?
0: Угу.
2: То есть многие его немножко в другой категории относят. Потом с вином такая же история. Вот я только вино. Это так называемая рационализация. человек пил крепкий алкоголь, понял, что, наверное, много его пьет, или, так сказать, ему кто-то сказал по этому поводу, либо напиваться начал, он начинает рационализировать, переходить на более легкие алкогольные напитки. И сейчас с предпочтением по-разному. Очень много и пивных, которые от 7 литров до 10 и более, а даже 30 литров, да. Вот мне недавно, так сказать,
0: решился, у меня хозяин... 30 литров это в день или что?
2: Паба, за

0: на своем так и продолжаем стоять, но чуть-чуть картинка изменилась.
1: Меньше стало, конечно. Если сравнить 90-е, когда молодые люди поступали ко мне в отделение, более старшее поколение говорило, наша смена пришла. Вот это, конечно, меня тогда напрягло, да. Еще до молодого врача и человека, а сейчас, конечно, такого нет, все-таки гораздо стало меньше всего этого, в молодежной среде точно.
0: Спасибо огромное. Да, спасибо. Закончили, да, за здравие, хорошее, слава да. Богу. Да. Спасибо врачу-наркологу Алексею Казанцеву. Алексей, ждем в нашей новой студии с интересной темой, как обычно.
1: С удовольствием.
0: Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.

0: 1.ру.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРН П. 321-527-539-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк.
1: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
6: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеют противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2.

0: Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

школьные годы. Чудесно сегодня у нас в лайв-чате. Расспрашиваем вас, какой у вас любимый предмет был в ваши чудесные годы? Что давалось легко, с чем были проблемы, почему? Какие уроки прогуливали, на какие шли с удовольствием? Ну, такая хорошая, благодатная.

0: всегда.
1: Ну, мне кажется, любимый предмет — это тот, по которому пятерки были. Ну, нет, скорее всего.
0: Почему?
1: Нет? Мне так кажется, да. А вот Борис вспоминает. У меня любимый предмет в школе была биология. И я пронес свою привязанность к биологическим наукам до сегодняшнего дня в университете, где я преподаватель и занимаюсь научной работой на кафедре. Ну, тут, как говорится, дело жизни.
2: Не говори.
0: Смотри, тут сразу следующее. Баринова, госпожа Баринова.
1: Да.
0: Тоже любимым биология.
1: Тоже биология.
0: Плюс
1: да.
0: Легко давался предмет обществознания. Ну, может быть, просто потому что я не знаю, когда вы учились, может быть, попроще учебник был.
1: Обществознание?
0: Да, да.
1: Да, потому что сейчас там, по-моему.
0: Сейчас... Ну, сейчас черт опять работаю над вопросом. Проблемы были с алгеброй. Учительница ненавидела детей, урок проходил в виде буллинга. Что такое тревожное состояние, узнала именно на этих уроках. Соответственно, из-за того, что объяснений по алгебре не было, предмет не освоен. Прогуливала, к сожалению, физкультуру, а сейчас бы с удовольствием
1: так
0: ходила.
1: Ты сейчас понимаешь уже, как с возрастом, с лишними килограммами. Эх, физкультуру
0: надо
1: нам.
0: Было ходить. Да. Биология была интересна, учительница вовлеченно очень рассказывала. И мы вели диалог всем классом.
1: Вот, я же говорю, вот как много от учителя зависит, да? От
2: влюбленности в
1: предмет.
0: Да, да.
1: Потому что у меня дочь поняла, когда только в университет пошла, что она любит математику, оказывается, потому что профессор классный. Правда?
2: Мария из Костромы продолжает по поводу дела жизни. Русские литературы были любимыми. Вот прошло больше 30 лет после окончания школы. Ничего не поменялось. За это время закончила литературный институт, стала писателем с дипломом, но ненавидела физику, а, кстати, в первом вузе нелюбимым был сопромат.
1: Сопромат.
2: Сопротивление.
1: Да, а я понимаю.
2: У меня была еще и техническая механика.
1: А но история партии у тебя была? Нет?
2: Да.
1: Или миновал?
2: Да. А
1: была.
0: А какой партии?
2: Коммунистическая. Она была одна.
1: Ой, еще одно письмо. Да, любимый предмет был химия, пишет Елена. Не пропускала никогда. А еще физкультура, потому что детство и юношество были спортивные. Учителя об этом знали и разрешали мне просто размяться и посидеть перед очередными соревнованиями. Ну, по-моему, у нас спортсмены, кто играл за команду, вообще не ходили на физкультуру. Потому что они и так
2: ну, во-первых, и сейчас, собственно говоря, выдают справки о том, что ты занимаешься, ну, специальной бумагой из клуба.
1: Да.
2: И, естественно, если этот, если физкультура у тебя последняя, то спортсмен уходит. Но сейчас же стали хитрые. Физкультура не ставит последним уроком.
1: А, как были времена? Да. Лыжи вторым уроком.
2: Мало того, вторым, третьим. Была же пара, если лыжи.
0: Пара, если лыжные были. Сейчас такого нет.
2: А сейчас и лыж нет.
0: Школьные. Есть, у нас есть, нет. Но по одному уроку. Очень нелепо.
1: Школьные годы чудесные. Вспоминаем с вами. И у нас есть для этого еще шикарный час. Так что вот в этот час можете писать. Плюс 7-915-459-2020.
2: Но не забывайте заходить на официальную страничку Авторадио в ВК.
1: Ваш любимый школьный предмет, что давалось легко, с чем были проблемы и почему. Ждем.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 и Asavto – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
10: О, Elvis, кайф, у меня фета. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
11: Акции действуют до конца года.
12: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
14: Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
14: Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36.
0: Радиоканал Авторадио Саратов.
17: Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
20: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: 25 лет на Авторадио.
1: Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые пародии услышать не хотите ли? Наше шоу готовится широко отметить 25-летний юбилей большим музыкальным марафоном в эфире с участием популярных артистов, ясное дело, ну и которые вместе с нами будут петь лучшие пародии за 25 лет. А мы пока вспоминаем в преддверии былые годы, ну и тоже, соответственно, музыкальных пародиях. Что греха таить?
2: Почему мы всегда про грех говорим?
1: Хорошо.
3: Надо признаться, говори так.
1: Да, надо признаться, всю эту четверть века мы плотно, как и наша страна, сидели на нефтяной игле. Захаров ночи не спал, держал руку на нефтяном пульсе, следил за фьючерсами, звонил Набиуллина и спрашивал, как она там.
2: Набиуллина?
1: Да нет, причем Набиуллина? Нефть, как она там, чтобы в случае чего сразу же побежать.
3: И купить побольше долларов.
1: Чтобы сразу побежать и сразу же нашему автору сказать об этом. Чтобы он успел написать, как всегда, злободневный, хлесткий текст на эту тему. Ведь, собственно, мы же все прекрасно понимаем, что от курса нефти зависит практически все.
3: И от стоимости страны. Нефти.
1: Да, от стоимости, курса и так далее. И экономика страны, и наше благосостояние, и будущее наших детей, друзья. Да. Ну, вот лишь некоторые темы, которые мы осветили за это время. Запасов нефти в России хватит всего на 20 лет.
2: Нефть упала ниже 20 долларов за баррель.
3: Страны ОПЕК договорились приостановить добычу.
1: Путин недоволен ростом цен на нефть.
3: Да мы просто на острие экономической повестки.
1: Да, а как же. Наш лозунг, напомню, утром в газете, а вечером уже в куплете. И вот сегодня мы хотели бы вспомнить пародию, датированную 2008 годом. Цены на нефть 11 июля того года достигли исторического максимума, товарищи. Стоимость марки Brent превысила 147 долларов за баррель, а сорт
3: WTI, техасская, WTI
1: поднялся выше 147. Эх, заживем теперь, подумали россияне. Кредиты погасим, машины себе купим, жене сапоги справим, себе зубы сделаем.
2: Шубы еще...
1: По пальтишку, подожди, сначала хотя бы шубы и сапоги, это уже пальтишко, шубишку. Собственно, давайте послушаем наши мечтания 2008 года в пародии от Мурзилка.
0: Вечернее шоу Мурзилки. Встречайте, поющие души.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Парадал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере по повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для удовольствия в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервис Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
9: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные.

0: семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Почти 60 человек отравились в кафе в российском регионе. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Число заболевших после посещения кафе «Нан-кебаб» в Казани выросло до 58 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. У 22 посетителей подтвердили сальмонеллез. Все они, как утверждалось, ели в одном заведении с 9 по 11 сентября. Проверка выявила сальмонеллу в соусах и у одного из поваров, а бактерии кишечной палочки в овощных и сырных заготовках. Из продажи изъяли продукты общим весом 44 килограмма, кафе опечатали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
3: Про нововведение.
2: С 1 октября в России начнут действовать новые правила для маркетплейсов. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», что площадки будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Маркетплейс также не сможет самостоятельно включить товар в акцию или снизить его цену без согласия продавца. Кроме того, площадки начнут проверять селлеров и сведения о товарах через госреестры. Карточки продукции без обязательных данных о сертификации, регистрации или маркировке не должны попадать в открытый доступ.
3: Про такси.
2: Российские таксопарки стали активнее покупать подержанные автомобили. Как рассказали в Национальной ассоциации таксопарков, в первую очередь речь идет о сравнительно свежих китайских машинах, которые уже успели хорошо показать себя в работе. Среди востребованных марок называют Geely, BLG, Tenet и Havail. А причиной называют нехватку доступных новых автомобилей. При нынешней стоимости их покупка не всегда окупается при действующих тарифах на поездки. Автоэксперт Игорь Маржаретта в беседе с Авторадио отметил, что хоть список локализованных автомобилей, которые разрешено регистрировать для работы в такси, и расширяется, ситуация все так же остается плачевной.
4: Список, хотя машин, разрешенных к продаже в такси, расширяется за счет локализованных каких-то марок, но он еще, во-первых, не покрывает все потребности. Словно говоря, в этом списке нет ни одного минивэна на сегодняшний день. А во-вторых, надо понимать, что те машины, которые составляли костяк наших таксопарков еще 5 лет назад, были достаточно бюджетными. И как раз очень себя хорошо зарекомендовали для работы в такси, где гигантские пробеги, требования к надежности – это номер один. И тогда основу наших таксопарков составляли локализованные машины, типа Hyundai, Kia, там, Volkswagen. И до сих пор эти машины очень активно используются в таксопарках. И, в общем, по-прежнему их срок жизни удлиняя, видимо, начали искать, где бы такие машины, но с относительно большим пробегом, еще найти, чтобы они доработали в такси.
2: Эксперт отметил, что средняя цена нового авто – 3,5 миллиона рублей. И частники, которые работают в такси, такие деньги не могут заплатить.
3: Про школьников.
2: Ссоры во время выполнения домашних заданий могут мешать ребенку усваивать материал и снижать его мотивацию к учебе. Об этом в «Москве-24» рассказала детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова. По ее словам, из-за стресса ребенок тратит силы не на обучение, а на переживания, поэтому ошибок в итоге может становиться еще больше. Эксперт советует родителям не делать уроки за школьником, а помогать ему организовывать процесс, определить порядок заданий, время для перерыва и отдыха. А хвалить ребенка стоит не только за результат, но и за усилия, которые он приложил. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ленинград в эфире.
1: Иди сюда, я тебе сказал, иди сюда! У тебя было одно яблоко, я тебе дал еще одно яблоко. Сколько яблок у тебя стало?
2: В ответ тишина.
1: Не плакать, я сказал!
3: Жванецкий же это, правильно?
2: Жванецкий, да.
4: А играет
3: Машков.
4: Машков. Прекрасно.
3: Забыл, как называется.
2: Одесский пароход.
4: Одесский пароход, да.
3: А к чему мы это?
4: По поводу предметов. Опять-таки,
2: же математик.
4: Да, любимых, нелюбимых мы сегодня разговариваем. И вот, конечно, вспоминаются вот такие вот эпизоды, собственно.
3: Вот я, кстати, не будучи абсолютно математиком, училась в математическом классе и полюбила эту математику, опять-таки, благодаря учителю. Просто потому, что был невероятный учитель.
4: Передай привет.
3: Передаю Любовь Васильевне привет Акимовой.
4: Да. А вот я передаю Нине Алексеевне, которая привела нам уже в институте любовь к литературе, потому что мы одного Достоевского проходили. Правда, дурацкий глагол «проходить».

0: Вот, целых три месяца, и, конечно, это была просто любовь. Нина Алексеевна Шалимова, пользуясь случаем. По поводу литературы продолжим.
1: Да, безусловно, мы поговорим о книгах, потому что книги снимают стресс, книги приносят удовольствие. Там очень много и научных исследований подкатило, скажем так, да, к этому дню. Ну и, конечно, как всегда, книжные новинки есть. У нас есть человек, который всегда порекомендует только то, что нужно. Так что через 15 минут обязательно послушайте, не пропустите.

0: В начале каждого сезона в информационное пространство врываются стилисты с заявлениями о новых трендах в обуви, в одежде, в аксессуарах, в макияже. Господи, что там? В маникюре.
1: А то я открываю шкаф, думаю, что надеть?
0: Ну и, конечно же, о трендах в прическах. Пытаемся разобраться с последними. Сами не справимся, но с нами профессионал. В эфире барбер, стилист Герман & Ко, Герман Винокуров. Герман, добрый вечер. Ау, Герман.
2: Давайте будем сегодня...
0: Да, добрый вечер, Герман. Вот я читаю.
2: Добрый.
0: А в этом сезоне актуальны женские стрижки, пикси, шеги, классическая каре с четким срезом без градуировки. При этом в тренде все равно длинные волосы. Скажите, Герман, попроще, что-нибудь вообще меняется в женских прическах или, по большому счету, каждый сам себе режиссер?
2: К этому стрижку я бы с удовольствием добавил бы короткий боб с плотными текстурными линиями на затылке.
0: То есть...
2: Обязательно. Пикси по-прежнему имеет свою актуальность, и более того, по своим наблюдениям, я бы сказал, что она очень здорово смотрится на осветленных, либо светлых, крашенных блондинистых волосах. Много текстуры, короткие силуэты, открытые, слегка приоткрытые уши, подбородок, линии шеи, все это дает большое количество женственности нашему прекрасному полу.
0: Понятно.
3: Красиво, ну тебе понятно, и очень много слов я не знаком услышал. А что по мужчинам, что актуальней, небрежность и длина или все-таки аккуратность и стриж?
1: На кого мы равняемся из актеров, может быть, музыкантов?

0: вариантов, чтобы было понятнее.
1: Чтобы, да, нам особенно.
2: Ну, смотрите, по-прежнему, опять же, давайте по актерам пройдемся, хотя можем по музыкантам. Давайте эталоном нашего, скажем так, тренда стрижки малет будет Курт Кобейн. Всем он нам известен на разных поколениях.
0: До сих пор, так.
2: До сих пор это имеет актуальность.
0: Опять легкая небрежность, да?
2: Опять и снова. Легкая небрежность, удлиненный затылок, слегка приоткрытые, либо закрытые уши. Также в ту же касту может пройти у нас Патрик Суэйзи, если вы помните легендарный фильм «На гребне волны».
0: Патрик Суэйзи.
2: Все это, да, да, имеет место, все это имеет место быть. Джейкоб Элларди, например, из последних, так сказать, нашумевших актеров Голливуда. Вот. Удлиненные волосы слегка растрепаны, но при этом сохраняя те самые мужские силуэты, квадратные, прямые, четкие линии.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, а что делать мужчинам, у которых зашкаливает тестостерон, и, к сожалению, волосы покинули светлые головы? Ну, я имею в виду вот стильных мужчин, которых мы знаем, да?
1: Самых стильных.
0: Бондарчук, Нагиев,
1: Брагин.
0: Ваш покорный слуга. Лысины сейчас в моде по-прежнему или что-то тоже изменилось уже?
2: Лысина всегда имеет место быть, если она есть.
0: Если она уже есть.
2: Чтобы, если она уже есть, мы от нее никуда не денемся, но мы можем ее подчеркнуть. Мы можем ее подчеркнуть с помощью красивой, аккуратной бороды. Независимо от того, какая это длина, короткая либо длинная, неважно абсолютно. Главное, чтобы на лице появилась хоть какая-либо
0: хоть
2: геометрия.
0: Что-то было,
2: потому... Хоть что-то было.
0: Да.
2: Что-то было.
3: Брови, например.
0: Да, и нос, и может быть, рот. Большой.
2: Желательно, желательно.
0: Ладно, сейчас отвлеклись.
2: Без бровей будет совсем сложно. Вот, поэтому короткие стрижки и лысая голова. Да, если борода вообще замечательна, длинные волосы ниже плеч у мужчин тоже да. Самые модные, самые стильные, трендовые, это у нас малет разной длины. Он может быть и агрессивный с яркими переходами. Да, да, да. Может быть и более мягкий у тех, кто, у кого вьющиеся волосы. Светлые, не принципиально.
3: В общем,
2: это
3: девчонки
2: вот основные,
3: больше
2: скажем так,
3: уже сейчас к этой самой к стрижкам идут, а мальчишки, наоборот, даже длинные волосы
0: распускают. Да,
2: совершенно верно.
0: Как
2: совершенно верно.
0: Как
2: совершенно верно. Но при этом не забывайте, что все имеет такую среднюю, среднюю, слегка удлиненную длину. Как в мужском трендах, так и в женских.
0: Понятно.
2: Так
3: понятно.
2: И в женских.
3: Спасибо большое.
2: Ну и не забывайте про индивидуальность. Самое важное, да. Самое важное всегда это быть индивидуальным. Поэтому подчеркивайте свою индивидуальность, выбирайте грамотных специалистов и будьте счастливы.
3: Спасибо огромное. С нами был Герман Винокуров. Счастливо, до свидания.
0: Спасибо. До новых встреч.

0: Реклама. Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Cause

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте.
1: 71-5555.
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена 93-48-58.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
4: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: О, ЛСК, у меня ответа. Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
8: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
9: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Хочу машину поменять, но столько морозки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
13: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог.

0: Проверено, рекомендую. Баста.
1: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Мне кажется, вот «Август — это ты» — прекрасное название для книги. Какой-нибудь любовный, в такой красивой
1: обложке. Так Мотош написал.
0: Нет, ну он написал песню, но книга — это же гораздо больше.
2: 25 лет на Авторадио.
1: Чтение для удовольствия может снижать уровень стресса и помогает сохранять когнитивные функции на долгие-долгие годы.
0: Вот.
1: К такому выводу пришли исследователи Кембриджского университета, которые изучили влияние книг на здоровье. Я вот думаю, нашим экспертам есть что ответить западным исследователям. К разговору присоединяется шеф-редактор сервиса Яндекс, литературный критик Константин Мильчин. Константин, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Приветствую.
1: Смотрите, я даже буду усугублять. 5 минут чтения художественной литературы способны снизить уровень стресса на 20%. При этом книги действуют лучше, чем вино или горячая ванна. Тут вы согласны, Константин?
3: Ну, наверное, как сказать...
0: А лучше, чтобы было и то, и другое.
1: Горячая ванна, вино и книга, да?
3: Во-первых, цитирую Винни-Пуха, тоже книжка. И то, и другое, хлебу совсем не надо. Хотя, по-моему, это все-таки уже мульт-версия была. А может, и книжка, я не помню, не скажу вам, кстати. Вот, да, я начал думать, как же бы я нервничал, если бы я не читал по часов 8 в день. Видимо, я был бы самым нервным в мире человеком, да.
0: Понятно. Наверное, смотря еще что читать. Да, только тут голословно утверждать, что лишь 5 минут чтения уже на 25, на 20% стресс уменьшается. Ведь книги бывают разные.
3: 5 минут чтения — это то, по-моему, что в некоторых, по крайней мере, смартфонах, встроенные в них программы чтения, они обычно... О, вы сегодня выполнили
0: норму. Вы прошли.
4: Все, и гештальт закрыт.
0: 5 страниц.
3: Мне кажется, что все-таки подходить к этому, ну, вот как бы так, чисто технически совершенно бесполезно, потому что 5-минутный фрагмент — это же само по себе ничто.
0: Конечно.
3: Лучше, чтобы это был фрагмент из книжки, вполне какой-то логичный. Ну, если совсем мало времени, хотя бы читайте по главе одной книги в, там, не знаю, в день, ну, или по дороге на работу.
0: Ну,
3: по
0: да,
3: дороге с работы или перед сном. Но вот само по себе вот это вот просто 5 минут, ну, мне кажется, это неправильно,
1: да,
3: потому
1: да.
3: что... Но на самом деле то, что действительно как бы там, не знаю, делает нас лучше, делает нас умнее, делает нас спокойнее, делает нас веселее, как-то нас, не знаю, каким-то жизненным опытом и дает пищу для размышлений, и это все-таки осознанное чтение каких-то логических...
0: Вот, Константин, давайте к осознанному чтению перейдем, да? Что читать?
3: Да.
0: В течение года проходят разнообразные книжные премии, где авторы борются за первенство, понятно. Стоит ли вот нашему среднестатистическому читателю ориентироваться на книги авторов-победителей?
3: Ну, смотрите, главный вопрос — зачем? То есть... Если речь идет про какие-нибудь премии, типа, там, не знаю, «Большой книги»,
1: «Большая
3: «Ясные
1: книга»,
3: поляны»,
1: да.
3: то они, ну, обычно, там, чаще всего победитель — это и правда крайне интересная книга, как, например, было в прошлом году замечательная книга Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Вот уж, как бы, текст очень непростой, но при этом, ну, как сказать, дающий огромное море пищи для ума, такая фантастика полная, техноскептицизма или даже прогресса скептицизма такого, да, вот, но это же речь идет, например, про то, что такая книга, которая будет говорить, и вот когда вы окажетесь в компании каких-нибудь высоколобых людей, сидящих за премией, чтобы вам было
0: чтобы вы чувствовали
3: уютно, себя, да, чтобы вам было о чем там поговорить, то, конечно же, стоит, да, с другой стороны, ну, понимаете, да, там, премия к премии... Премия рознь, да, но вот, например, у нас в Яндекс.Книгах есть даже, наверное, не такой, ну, как бы, ежепаронедельная премия «Литература, увлекшая читателей». Это то, что читают больше всего именно наши пользователи,
1: да.
3: читают и слушают. Вот. Ну вот, например, там совершенно замечательная книжка такого ирландско-англо-американского писателя Стивена Кавана. Вот в прошлом месяце, ну, вернее, в этом месяце это была книга «Восьмой свидетель». И это, конечно, совершенно замечательный триллер, просто соединяющий много-много разных триллерных поджанров. Да? Это и то, что называется такой юридический процедурал, ну, то есть драма из суда. Не знаю, я вот помню... Мое детство пришлось на ранние 90-е, когда показывали всякие американские сериалы про судебные драмы. Я помню, очень любил смотреть «Законы Лос-Анджелеса», ничего не понимая
4: юриспруденции
3: тогдашней советско-российской, я не знаю, какие тогда еще были законы, так и в американской, это было очень увлекательно. Вот, с одной стороны, это судебная драма, с другой стороны, это отличный боевик, потому что главный герой, адвокат и бывший жулик, он, с одной стороны, прекрасен в суде, с другой стороны, он, как сказать, он, у него много разных темных знакомых на улице, на него объявило, ему объявило войну профсоюз бандитов и профсоюз продажных полицейских Нью-Йорка. Оказывается, есть и такая организация в Америке, в этой ужасной стране. Вот. А, знаете, какой кошмар. Профсоюз коррумпированных копов Нью-Йорка. Да? Вот. И у него потрясающая охрана из такой женщины-боевика, боевички и бывшего агента ФБР, который не умеет одеваться. Вот. С третьей стороны, это какая-то безумно остроумная книжка, где ты наслаждаешься какими-то шутками, которые приносят герои, и сами герои очень хороши, как вот этот вот герой, пройдоха, бывший жулик, но не адвокат, так и зловещий суперубийца по имени Мистер Крисмас, который настолько какой-то крутой убийца, что ему даже убивать не нужно, он все равно слишком крут для этого.
1: Так, мы запомнили, вот. Это «Восьмой свидетель» и еще какие-то книжки из топов Яндекса.
3: Вот. С другой стороны, не могу не отметить, это не совсем как бы премия, но вот-вот у нас в Яндексе появится книжка «Не бойся этого слова» Герберта Уэллса, а именно «Брунгильда». Это его пропущенный роман, который до этого не выходил на русском.
0: Что такое могло быть? Что мы что-то пропустили?
3: Дело в том, что как и количество ролей, сыгранных Арменом Джигарханяном, так и количество романов Уэллса абсолютно безгранично и неисчерпаемо. Это примерно как, не знаю, как сперва атом, потом электрон, потом вот то, что вниз от электрона идет. Я не разбираюсь в физике, но я знаю, что это неисчерпаемо. Вот так же и творчество Уэллса, оно абсолютно неисчерпаемо. И там был роман 37-го, по-моему, года под названием «Брунгильда», который удивительно в какой-то степени современен, потому что

0: значит, нанимает пиарщика, бизнесмена, торговца воздухом и ловкача, чтобы тот исправил ему репутацию. Да? Мне очень нравится, как описано интеллектуальное амплуа этого писателя. Его амплуа было совсем соглашаться, но ни во что не верить. Ну, тоже, наверное, к сожалению.
1: Удивительно, это Герберт Уэллс, друзья мои.
2: Да. И еще одна книга от Константина Мильчина. Давайте ваши рекомендации, прям очень коротко, очень хочется услышать.
0: Ну вот, книг у нас столько, что даже не знаю, с какой именно. Давайте какой-нибудь подскажите жанр, в каком жанре вы хотите, чтобы. Не знаю, вот, например, сейчас я как раз параллельно, вот пока вы мне не позвонили.
2: Я
0: читал нонфикшн, тоже хотя про Англию называется «Капсула времени», которая начинается с очень эффектного пассажа. Это нонфикшн, но начинается он с того, что англичане садятся на Луне. Во времена Королевы Виктории, поздней Королевы Виктории. Ага. Вот. Значит, там подробно описывается, как, значит, вот, значит, это начало 20 века. Вот. Это увлекательнейший нонфикшн о том, как развивалась викторианская наука, как, собственно, во времена королевы Виктории в Англии придумали саму идею прогресса, потому что до этого была идея того, что... идея, что мы сейчас живем в мире, который через 50 лет поменяется, это довольно новая идея. Например, во времена Пушкина это было неочевидно. А во времена, еще Гоголя это было неочевидно. А вот уже во времена, Достоевского, по крайней мере, в Англии, а, наверное, затем в России, возникла идея того, что прогресс он будет такой, что наши, дети будут жить совсем в другом мире. Что он будет отличаться не только именами императоров, королей, королев и премьер-министров и канцлеров, а именно, что вот он будет развиваться. Это, мне кажется, очень необычная мысль того, что именно вот в викторианскую эпоху была придумана идея прогресса.
2: Константин, а скажите еще раз, какая книга мы в ней можем...
0: Книга называется «Капсула времени. Открытие 19 века. Преобразовали мир». Автор зовется Айван Рис Морус, но Айван, почти Иван. Но это довольно скучное название, никак не передает какого-то, я бы сказал, восхитительного и заставляющего задуматься содержание, а задумывание, безусловно, и стресс снижает, потому что...
2: Спасибо огромное.
0: Подумать о том, что викторианцы придумали идею прогресса, это настолько отвлекает от стресса, что прямо вот сохраняет жизнь.
2: Верим, абсолютно. Шеф-редактор Яндекс.Книг, литературный критик Константин Мильченко. Всегда великолепен. Спасибо, всего доброго.
1: Спасибо.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3-4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет. Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк

0: сентября и получите дополнительное преимущество, став 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Соя Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на soyagrande.com.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Авторадио.
9: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: сегодня на родительском собрании выясняем здесь у нас, какой у вас был любимый школьный предмет, что давалось легко, с чем были проблемы и почему. Какие уроки прогуливали, на какие шли с удовольствием. Ну, такая тема очевидная, понятная и, как всегда, вызывающая огромный отклик у наших слушателей.
1: Друзья, Германия на связи. Guten Abend. Инна пишет. Конечно же, спорт. Ну, то есть физкультура. Через козла прыгали, гранаты бросали, ходили с топографическими картами на зарнице.
0: Да.
1: Школа – это самое лучшее время. Инна, вы только в Германии там не рассказывайте, что вы отлично гранаты бросали.
2: Да, и с картами можете.
0: И через козлов прыгаете. Да. В нашей школе была супергеографичка. Просто кабан, пишет, да, вот из Монина. Звали ее Ольга Викторовна. Она так интересно преподавала предмет, что я мечтал.

0: путешествовать по странам, про которые она с таким воодушевлением рассказывала. А на данный момент побывал в 44 странах, и все благодаря тому учителю, которому до сих пор говорю спасибо. Здорово.
1: Екатерина из Архангельска, по поводу, опять-таки, учителей, что много от них зависит, если не все. Любимыми предметами были биология, география и история. Историю рассказывал учитель интересно, а вот биология и география иногда учитель даже разрешал бездельничать. Но рассказывала так, что даже хулиганы замолкали.
2: Да-да-да, и можно было домашнее задание не учить, потому что все запоминал на уроке.
1: Потому, правда? Да.
2: Василий вспоминает, для меня не было каких-то сложных предметов в школе, разве что французский язык. Французский язык. Любил историю, особенно новейшую, на каждом уроке отвечал и получал отлично. Ну, с языками в советской школе вообще было все не очень хорошо.
1: Я бы сказал, очень даже неплохо.
2: Но это у вас в спецшколе.
0: Но ведь все равно это была тоже советская школа.
2: Да. В обычной школе плохо.
1: Ну, просто начинали учить, потому что язык с 5 класса и сколько там, 2 раза в неделю, естественно, без практики ничего не будет.
0: Любимые предметы — физика и математика, пишет Валентин.
2: Канада, кстати.
0: Он, по-моему, из Штатов, по-моему.
2: Вот международная панорама какая-то.
0: Да, в результате кандидат в физико-математических наук прошел с этим через 90-е, хотя какое-то время торговал чем-то на рынке, чтобы прокормить жену с ребенком, но продолжил работать в науке. Сейчас в одном университете в США студенты, гранты и все такое. Все-таки в Штатах он, да,
1: любит физику и математику. Мария из Севастополя пишет, у меня любимыми были физкультура, история, география, русский. В 11 классе стало нравиться алгебра и геометрия. Смотри, как перекинула. Спасибо репетитору за это. Остальные так себе. А у детей не знаю. Они в 8 и в 10 классе, но, судя по оценкам, любимые все.
2: Вот вы говорите, репетиторы не нужны, да? Ну, мы рассуждаем на эту тему. А вот иногда через репетитора приходит как раз любовь предмету, а не через преподавателя. Друзья, на этом мы должны, к сожалению... Вот, слышите, звонок уже звенит, все.
0: Да,
2: пора заканчивать наш урок до любимого предмета. Спасибо за ваши воспоминания, это было замечательно.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Стоп! 2 миллиона 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО ЛСК, мне ответа.
9: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дисцентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кроссовер будущего Amoda C5 в Астарта. Выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
12: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО ЛСК, мне ответа.
13: Решиться сложно.
14: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Квартиры с ключами? Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо Росбанку. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВПД.
0: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Замедляемся вместе с градусами и ресницами. Действительно, вечер подходит к концу. Во всяком случае, наш вечер на Авторадио. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ну и напомним, что шоу сегодня, мягко скажем, удалось, да, очень яркое.
1: Насыщенное.
0: Много
1: насыщенное.
0: Гостей, и какие разнообразные темы, а?
2: Да, и первым гостем сегодняшнего дня, для тех, кто вдруг прослушал, был Алексей Нужный, режиссер замечательного фильма, который выходит на все кинотеатры, во всех кинотеатрах, «Как Иван в сказку попал», и это действительно очень... Классный семейный фильм, на который всем, наверное, надо сходить.
0: Не, ну, понятно, что сказок сейчас много. Я понимаю, что многие, может быть, воспримут это. Ну вот, очередная сказка.
2: Это не сказка, это все-таки семейный фильм больше. Да, в нем гораздо больше, чем сказка.
0: Сказка ложь, да, в нем прикол. А какие актеры? Аронова, да, Горбачева, Квадривый.
1: Дальше мы можем вам порекомендовать в этом году обратить внимание на свою стрижку. Это говорится и для мужчин, и для женщин. Скорее, легкая небрежность, но не беспорядок. Все-таки сейчас стилисты изо всех сил пытаются общество вернуть к элегантности, к какому-то такому приличному состоянию волос, одежды и аксессуаров. Так что прислушайтесь к этому совету тоже.
0: Мы в завершение поднимаем по 3 бокала чая, чокаемся, да, в завершение. Потому что наш друг-нарколог Алексей Казанцев сказал, что пить меньше не стали. Нет, с одной стороны, вроде бы стали официально.
2: Но работы меньше не стало.
0: Да, но с другой стороны, проблем по-прежнему хватает. Так что, друзья, берегите себя. Очень вас ждем завтра в 6 вечера на Авторадио. Пока. Пока.
1: Счастливо.
3: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной

0: необходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на G-Tour серии Т до 320 тысяч.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land.
2: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень, плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: По Трайлэ Стрит, ОГРН 1176747467807761, город Москва.
4: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
5: Реклама, ООФО, ОГРН 112-77-47-03-18-40, 18+.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ?
9: На ТНТ?
10: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Производитель Мультикана приостановил выпуск всей линейки вакцин. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцин «Мультикан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя. В компании заявили, что работают с владельцами собак, пострадавших после применения препарата. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение нескольких серий вакцин между вакцинацией этой серии и гибелью собак.

0: Эту партию предписано изъять и уничтожить.
1: Про мошенников.
0: Аферисты начали рассылать в мессенджерах просьбы проголосовать за рисунки якобы больных онкологией детей. Как пишет Newsru, для участия пользователю предлагают скачать АПК-файл на Android, который на самом деле может оказаться вредоносной программой. После его установки мошенники могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам из СМС. Россиянам советуют не устанавливать приложения из неизвестных источников и помогать благотворительным организациям только через их официальные сайты.
1: Про футбол.
0: Лионель Месси снова сыграет за сборную Аргентины после объявления о завершении международной карьеры. Как сообщила Аргентинская футбольная ассоциация, 39-летнего нападающего вызвали на прощальные матчи против Бенина 6 октября. До этого аргентинцы проведут товарищеские встречи с Боливией и Буркина-Фасо, а Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. Комментатор в спорте Александр Седов в беседе с Авторадио рассказал, насколько важен для Месси прощальный матч за сборную Аргентины.
2: Вызов в сборную на прощальный матч – это там, большой символ для, как многие считают, величайшего игрока всех времен и, как многие считают, величайшего игрока в истории аргентинского футбола, хотя там были очень сильные футболисты, выдающиеся и тоже претендующие на звание лучших в истории. Я думаю, что для Месси это приятно, важно и в целом, наверное, это правильно, потому что его вклад необходимо отметить, в том числе и таким образом. Что касается обиды за проигранный финал чемпионата мира, в Аргентине вообще очень страстный и эмоциональные болельщики, которые на эмоциях могут проходить стадию от любви до ненависти вообще без каких-либо остановок. Но все сложности во взаимоотношениях Месси со сборной уже закончились.
0: При этом эксперт добавил, что сборная Аргентины без Месси останется сильной командой, но все равно откатится назад. Напомню, Месси объявил об уходе из сборной 31 августа. За национальную команду он провел 207 матчей и забил рекордные 125 мячей. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки.
1: Про школьников.
0: Платить школьникам за хорошие оценки психологи не советуют. Как пишет «Вечерняя Москва», денежное вознаграждение может постепенно вытеснить интерес к самой учебе. Ребенок начинает воспринимать пятерку прежде всего как способ получить деньги. Психологи говорят, что в таком случае школьник может стремиться к результату любыми способами, в том числе списывать или пользоваться шпаргалками. При этом полностью отказываться от материальных поощрений эксперты не предлагают. За серьезные достижения их можно использовать вместе с другими формами поддержки. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну, не знаю, друзья, как вам, а мне, по крайней мере, отдавать, дарить что-то гораздо приятнее, чем, например, получать. Ну, или забирать уж тем более. А когда это еще и насильно, да без ведома, так сказать, обладателя чего-то, ну, это просто совсем какая-то ерунда получается. Поэтому давайте, друзья, дарить друг другу что-нибудь приятное, ну, если уж не материальное, то как минимум хорошее настроение, например, улыбки, опять-таки, да, помним старую песенку про «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Так что это такие вложения прекрасные. Зовут меня Олег Пивунов, здравствуйте, это любимое авторадио и самая лучшая музыка. Желаю вам прекрасного часа, ну и сегодня праздник у нас, день HR-менеджера, да, день специалиста по управлению персоналом. Благодаря этим людям мы с вами все находимся на тех рабочих местах, которые приносят нам удовольствие, ну и, конечно же, два раза в месяц, а кому-то, может быть, и больше, выплаты на наши банковские карты. Так что поклон им до земли и с праздником!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
8: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-2-57-19-19-0.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.

0: Гипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 577-73-77.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 577-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: ТАО «Галерея», первый этаж.
10: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
14: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
15: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39-36-36.
18: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
19: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
20: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
22: Авторадио.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее в условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реванш, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+. Авторадио.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Да уж, друзья, некоторые из нас действительно себя, так сказать, начинают думать, что они терминаторы, да, провозглашают себя таковыми. Особенно это к трудоголикам относится, ну, к тем, кто вот готов просто со всей ответственностью круглосуточно окунаться в какие-нибудь серьезные проблемы. Отдыхать нужно, друзья, и делать это, конечно, без авторадио, но просто невозможно. Поэтому настраивайтесь на нашу волну, приемники громче и расслабляйтесь. А вот меня Олег Пивунов, страна, привет!

0: can't touch this. You can't touch this.
1: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще в рассрочку? Не может быть.
2: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра. С фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
2: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38-19-20.
9: Решиться сложно.
2: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги

0: Высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
2: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ООО «МКК АЗ-68».
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
8: Продукция с 1 сентября по 15 октября 2006 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг» 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Реклама на Авторадио.
11: 39-36-36.
12: Музыка Авторадио.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет.

0: Реклама. Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый «Джиланд J6» от 15 500 рублей в месяц. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
2: Проглавное.
1: Владимир Путин сегодня выступил с обращением перед парламентскими выборами. Он призвал россиян принять участие в голосовании за депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Президент заявил, что от выбора граждан зависит, кто будет представлять их интересы в парламенте, регионах и муниципалитетах. Путин также назвал нынешнюю кампанию значимой для устойчивости политической системы и отметил, что жители Донбасса и Новороссии впервые примут участие в выборах в Госдуму.
2: Про топливо.
1: Бензин за неделю подешевел в 21 регионе. В Росстате посчитали, что сильнее всего цены снизили

0: В Севастополе почти на 7%. В Крыму топливо стало дешевле примерно на 2%. Снижение более чем на процент также отмечено в Новосибирской и Томской областях. При этом в среднем по России бензин, наоборот, подорожал на 26 копеек, а дизельное топливо подешевело на 39 копеек.
1: Про ЖКХ.
0: С 1 октября в России пройдет второй этап индексации коммунальных тарифов. Как пишет газета «РУ», рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Первый этап прошел в январе, тогда тарифы увеличились на 1,7% по всей стране. Россиянам советуют ориентироваться на изменения именно в своем регионе и заранее заложить в бюджет дополнительную сумму на ЖКХ.
1: Про запреты.
0: Россия сохранит ограничения на вывоз топлива дольше запланированного. Как пишут ведомости, запрет на экспорт дизеля для производителей продлили до конца октября. Изначально он должен был завершиться 30 сентября. В правительстве рассчитывают за счет этого увеличить внутренние запасы к зиме. Отдельно до конца ноября запрещен экспорт авиакеросина, а бензин нельзя вывозить из страны до 31 января 2027 года.
1: Про торговлю.
0: С 1 октября покупателям станет проще возвращать на маркетплейсах товары с дефектами. Как пишет российская газета, претензию продавцу можно будет направить прямо через площадку. Если покупка была оплачена через маркетплейс, он должен будет обеспечить возврат денег. Кроме того, в карточках товаров, для которых обязательна сертификация, появятся сведения из государственных реестров. Также маркетплейсы будут обязаны заключать с продавцами электронные договоры, где должны быть прописаны комиссии, возможные санкции и принципы продвижения товаров. Включать товар в акцию или снижать его цену без согласия продавца будет нельзя.
1: Про нововведение.
0: Минтранс выбрал дизайн нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Как сообщает РИА Новости, на синем фоне будет изображена буква «П» и символ семьи с тремя детьми. За этот вариант проголосовало большинство из почти 4000 участников опроса. Теперь министерство готовит поправки в правила дорожного движения. После этого знак должны включить в ГОСТ и начать устанавливать на улицах.
1: Про погоду.
0: В Подмосковье предстоящей ночи ожидается заморозки. Как сообщает Москва, 24 со ссылкой на региональное управление МЧС, местами температура может опуститься до минус 1 градуса. Похолодание сохранится и утром 17 сентября. При этом по самой Москве предупреждения о заморозках нет. Самой холодной в московском регионе на этой неделе пока стала минувшая ночь. Минимальная температура воздуха в столице составила 4 градуса, а в Подмосковье 2 градуса. Официальный курс доллара на завтра составляет 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 13 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Ну, действительно, волевой человек, несмотря ни на какие обстоятельства, всегда скажет вам «я сам решу». Привет, друзья, это Авторадио. Если вы сейчас прямо решаете, как же провести прекрасное время этим вечером, а я вам отвечу, конечно же, слушая прямой эфир любимого Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, у нас море прекрасной музыки, которая поможет вам немного расслабиться, помечтать о чем-то прекрасном и в конечном итоге принять верное решение о будущем.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Космос!

0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.

superstar.

зеленым полям, пианистов садам, по поселкам глухим и большим городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня, никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса, отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать, мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь, это все называемое просто любовь.

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
2: Авторадио.
7: Верхом на звезде.

друзья, почувствуйте себя звездой танцпола уже в ближайшие выходные благодаря программе «Дискотека Авторадио» по выходным. Да, каждый уикенд мы стартуем ровно в 18.00. И, соответственно, из ваших колонок начинает звучать яркий, зажигательный микс из лучших танцевальных песен. В общем-то, друзья мои, это уникальная возможность зажечь на танцполе, как бы без него, потому что танцпол вы можете организовать.

слушаете любимое Авторадио. Прямой эфир на максимум колонки. Вот вам, пожалуйста, дискотека Авторадио по выходным уже с вами. Зажигайте и делайте это, конечно, большими компаниями. Напомню, в 18.00 каждый уикенд мы стартуем для того, чтобы вы, ну, немного поработали физически. Да, это сродни спорту. Ни одна из музыкальных композиций, уверяю вас, друзья, не оставит вас равнодушными. Итак, время запомнили? Прекрасно. Ну, а мы свой эфир продолжаем. Зовут меня Олег Пивунов. Всем привет.

0: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
1: Поехали.
0: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть.
3: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комментаторов и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Бабулянах опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Решиться сложно.
3: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
10: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23.00 в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

И вчера, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и, в общем-то, любой день календаря, если рядом авторадио, превращается в настоящий праздник, я уверен, друзья. Самого лучшего настроения и прекрасного расположения духа желаю вам. Здравствуйте еще раз все. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, продолжаем путешествие по волнам, по музыкальным волнам любимого авторадио, конечно же. Ну и, друзья мои, делайте по возможности приемники погромче, потому что пришло время отринуть, так сказать, от себя все лишнее, забыть все будничные проблемы, и пора подзаряжаться немного, да? Ну а что нас хорошо с вами заряжает? Конечно же, прекрасное место, какое-нибудь теплое, уютное, замечательная компания непременно. Ну и музыка, музыка, которой очень много на волнах первого автомобильного радио. Всем еще раз здравствуйте, друзья. Давайте все, заряжаем батарейки своей души вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Космо.

0: Пицца Костро. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Строй окна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй окна». Честная цена. 93-48-58.

0: каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: курсе. Уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужны двери? Звони. 8-800-511-4040. Магазин «Дверной».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
6: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айдапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айдапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айдапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
10: Тау-галерея, первый этаж.
11: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
12: ИП «Давай Правиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
13: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный». Город Энгельс. Площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Григория, 0+.
14: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
15: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
16: Реклама на Авторадио.

0: Отличная история, если прогуляться вечером, так сказать, на сон грядущий, очень полезно. А есть те, кто еще и шаги свои считает, да, и без разницы, друзья. По асфальту ли вы идете или по грунтовой дороге, самое главное, чтобы вам было приятно и чтобы музыка была хорошая. Ну что, в наушники, пожалуйста, включайте прямой эфир Авторадио, да, это можно очень легко, скачав мобильное приложение на свой гаджет, ну или, например, зайти на сайт авторадио.ру, там есть трансляция прямого эфира. В конце концов, когда уже доберетесь до места, окажетесь в теплом, так сказать, уютном помещении, тоже можно продолжить прослушивание, сказав умной колонке «Включи авторадио». Вуаля! Чудо! Прекрасная музыка в режиме нон-стоп звучит. Всем привет, зовут меня Олег Пивонов.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айнапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айнапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айнапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: Которыми долги все уберет.
1: Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему аудитору и МФЦ.
10: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

однозначно взойдет с этой прекрасной светлой мыслью и будем двигаться вперед. Разумеется, будем двигаться вместе с эфиром Авторадио. Кстати, всем, кто в движении, всем, кто за рулем, естественно, пожелаем безопасности. Здорово, что вы на каждом километре вместе с Первым автомобильным. Но, конечно же, пожелаем вам безопасных дорог во всех смыслах этого слова, жизненных в частности. Пусть обязательно все получится. У микрофона Иван Прудников.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправить в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Космос!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Джерзот Атаматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
3: Реклама на Авторадио.

0: Ратов.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Это все она. Любимая радиостанция остается рядом с нами в режиме 24/7. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Есть миллион способов настраиваться на нас. Главное, чтобы наше музыкальное путешествие продолжалось. Иван Прудников меня зовут. Страна, большущий фирменный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.
6: 39 36 36.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: виражи.
1: Ох уж эти виражи. Главное преодолеть их без каких-либо проблем. В данном случае нужна правильная компания. И, разумеется, в лице Авторадио она у вас присутствует. Иван Прудников у микрофона. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.